познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

дети спят.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Детская!

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио. Детское радио.
1: Детское радио.

0: И котенок поиграет. Все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: Доброе утро! Пора просыпаться!
2: В эфире Детское радио! Детское радио!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
3: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске: сдвинутая башня, маленькая красавица, юный супермен. В Японии случилось невероятное. Людям удалось передвинуть башню замка в городе Аомори. Около 1000 человек взялись за канаты и сдвинули с места постройку, которая весит как 10 самолетов. Сделали они это для того, чтобы вернуть башню на место. 11 лет назад ее отодвинули для ремонта разрушенной стены. Ремонт закончили, и пришло время вернуть башню обратно. По этому поводу устроили большой праздник. Он длился несколько дней. Собрались местные жители целыми семьями и волонтеры. Среди участников была школьница Мэй Умэцу. Она помогала двигать замок 11 лет назад. Тогда ей было всего 5 лет. И вот снова пришла на помощь. Какая умница! Одна маленькая умница и красавица живет в Москве. Ее зовут Александра Великова, ей 10 лет. Недавно школьница победила в международном конкурсе красоты и талантов в Таиланде. У нее было более 70 соперниц из разных стран. Участницы показывали вечерние платья, творческие номера и общались с жюри. Наша Саша оказалась лучше всех и заняла первое место. Она занимается вокалом, танцами, гимнастикой и плаванием, а в прошлом году выпустила первую песню. Талантливая и трудолюбивая девочка. Ее победа стала заслуженной наградой. Заслуженную награду получил юный герой из Индонезии. Это парень по имени Руди Аншах, или просто Руди. Ему 17 лет. Он помогает тушить лесные пожары, которые случаются в его стране каждый год. Его

0: пожарный. И Руди уже давно борется с огнем наравне со взрослыми. Руди носит синий костюм и красный плащ, как у Супермена. Надел он такой наряд не просто так. С помощью костюма юноша хотел показать людям, что спасателям порой тоже нужна помощь. Им часто не хватает техники и защитной одежды. И задумка удалась. Костюм заметили журналисты, и Руди стал знаменит. А министр лесного хозяйства лично наградил его за храбрость. На церемонии парень не просил награды для себя. Он попросил больше помогать пожарным, которые каждый день рискуют жизнью. Настоящий герой! На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.
1: Много песен на детском радио.

0: Буквоед.
1: Остап, Остап, смотри, какой у меня бантик на хвостике. А еще у меня есть бусы. Смотри, какие красивые, коралловые.
2: Ага.
1: Остап, Остап.
2: Мурр.
1: Сколько можно читать книжки? Поиграй со мной, мне скучно.
3: Сима, не кричи, пожалуйста. Ты видишь, я читаю статью про вулканы. Ты, кстати, уроки сделала?
1: Я давно их сделала, а ты все читаешь. Мне вон тетя Зоя бусы подарила, а ты даже не обратил на них внимания. Пи!
3: Почему же? Обратил. И даже подумал о том, что с лингвистической точки зрения между вулканом и твоими бусами есть кое-что общее.
1: Остап, тебе нужно меньше книжек читать. Мне кажется, у тебя помутнение рассудка.
3: Это у тебя, Сима, помутнение рассудка по причине твоей безграмотности. Ты лучше подумай хорошенько, что между вулканом и бусами может быть общего.
1: Ничего не может быть. Бусы — это украшение, которое носят на шее. А вулкан — это дырка в земной коре, через которую выливается раскаленная лава.
3: Более или менее так. А известно ли тебе, как вулкан устроен? А известно ли тебе, что на дне кратера находится жерло, по которому и поступает на поверхность лава?
1: Ну да, но я все равно не пойму, при чем тут бусы. Пи!
3: При том, Сима, что жерло — это буквально то, чем глотают или жрут. Наверняка ты знаешь такое грубое и некрасивое выражение. От него путем чередование согласных и произошло известное тебе слово «горло».
1: Остап, ты мне про бусы обещал рассказать.
3: Как еще называют бусы, Сима?
1: Колье?
3: Ожерелье, Сима. То есть то, что носят вокруг жерла или горла.
1: Которое есть и у мышки, и у вулкана.
3: Молодец. Потому что

жерло вулкана. Это такой вертикальный канал, который соединяет очаг вулкана с поверхностью Земли, где жерло оканчивается кратером. Почти так же устроены горы.

слоновой четверти возьмусь. Это невозможно, это невозможно, это невозможно не понять. Никогда не поздно, никогда не поздно, никогда не поздно догонять. Наступает месяц май, занимайся, догоняй. Ну, а я не тороплюсь в сентябре.

Это невозможно, это невозможно не понять, что бывает поздно, даже очень поздно. Просто слишком поздно догонять.

0: песен на детском радио.
1: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем! Бодро шагаем на месте, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Спина ровная, колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Остановились, молодцы! Спину держим ровно, руки вдоль тела. Одновременно поднимаем оба плеча вверх. Поднимаем и опускаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь вращаем двумя плечами вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Снова вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Снова плечами вперед. Два, три, четыре. Отлично, продолжаем. Следующее упражнение. Ноги вместе, руки на поясе. Наклоняемся вперед, а затем назад. Начали. Пружинистые наклоны вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. И вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Наклоняемся вперед. Два, три, четыре. И назад. Раз, два, три.

0: Чтобы сделать следующее упражнение, надо сесть на пол. Выпрямите ноги, держите их вместе. Постарайтесь дотянуться пальцами рук до пальцев ног. Тянемся, тянемся, тянемся. Дотянулись и замерли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы! Расправляемся. А теперь расставьте ноги в стороны. Потяните сначала к одной ноге двумя руками, а потом к другой. Ноги в коленях не сгибайте. Тянемся к одной ноге, а потом к другой. К одной ноге и к другой ноге. Тянемся к одной ноге и к другой ноге. Молодцы! Следующее упражнение – прыжки. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной ноге. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В завершении зарядки ходьба на месте. Раз, два, три, четыре. Шагаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Подняли руки вверх и глубоко вдохнули. И выдохнули, опустили руки. Снова вдохнули и выдохнули. На этом все. Молодцы! Не пропускайте зарядку на детском радио. Счастливо!
1: Детское радио.
2: Не шумите.
3: А разве мы шумим?

0: слушайте на детском радио.
1: Вот так, сейчас. Ой! Ой, звонит кто-то. Ай,
2: ты что, это Крутилкин? Торт уронил? Или сковородку?
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
4: Сказку слушать. А ты?
5: И я.
4: Включай.
3: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
4: Ладно, подожду.

0: каждый вечер на детском радио.
1: Ноль плюс.
2: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
3: Но, папа, это же детское радио.
0: Детское радио. Вместе веселей.

0: читаю я книги от корки до корки, слежу за сюжетами взглядом зорким. Подскажу вам, что читать, время книгу открывать. В книжном мире маячок, ваш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Читаем книжечки. Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! Привет всем почитателям хороших книжек! С вами снова я, ваш книжный червячок! Сегодня я расскажу вам о том, как одному маленькому паруснику удалось победить свой страх, о мальчике Фредди и его старшей сестре Фло, которым пришлось познакомиться и даже подружиться с самыми настоящими привидениями, и про мальчика, который не хотел сам одеваться.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Наверное, не бывает в мире людей, которые бы никогда и ничего не боялись. Я вот, например, в детстве очень боялся темноты. Еще бы! В темноте же совершенно ничего не видно. И на моей книжной полке легко можно заблудиться. А ведь книг на ней так много. Но потом я очень хорошо изучил все свои книжки и теперь легко могу различать их даже с закрытыми глазами. Конечно, преодолевать свои страхи бывает непросто. И не всегда это получается с первой попытки. Вот и суденышку из книги Ирины Зартайской «Парусник по имени Малыш» это было сделать очень и очень непросто. А все дело в том, что он ужасно боялся выходить в открытое море. Он стоял в тихой гавани среди больших пароходов и огромных танкеров. У него была высокая мачта, широкий белый парус и блестящий деревянный штурвал. И все проходящие мимо суда восхищались его красотой и стройностью. Но никто даже не догадывался о его тайне. Всякий раз, когда дул ветер и малыш раскачивался на волнах, его моторчик колотился от страха. И всякий раз, когда малыш смотрел на море, ему становилось не по себе. Вот поэтому он никогда не покидал свою гавань, а только наблюдал, как другие корабли каждый день отправляются в далекие путешествия.

0: Однажды, когда малыш, как обычно, стоял у пристани, к нему подошел буксир. Самый старый и самый мудрый во всем порту. «Я заметил, что ты никогда не выходишь в море», — пробасил он. «Что случилось? Ведь ты еще совсем юный и вряд ли успел сломаться». Маленькому паруснику было ужасно стыдно, но врать малыш не умел, а не отвечать на вопросы старших было невежливо. Поэтому он тихонько произнес: «Мне страшно». Малыш был уверен, что сейчас буксир станет смеяться и потрунивать над ним. Но тот, понимающе кивнул и сказал: «У всех есть свои страхи. Например, я когда-то очень боялся чаек». Маленький парусник удивленно заморгал. «Да-да», — улыбнулся буксир. «Они казались мне такими большими и шумными. Но потом я подружился с одной из них, и мой страх как в воду канул. Может быть, и тебе стоит попробовать подружиться с морем?» Малыш засомневался. «Разве можно подружиться со своим страхом?» Но мудрый буксир говорил так уверенно: «Не бойся, я буду рядом». И малыш решил попробовать. Буксир аккуратно потянул парусник за собой и не спеша направился в открытое море.
1: Парусник-малыш ужасно сомневался. Он боялся потерять управление, не справиться с ветром и волнами. Но все же решился последовать за буксиром. В первый день они отошли от гавани совсем немного, во второй — чуть дальше. На третий день парусник начал чувствовать себя чуть увереннее. С каждым днем он становился все смелее и смелее.
0: И вот через неделю, когда берег вдали казался тоненькой полоской, малыш вдруг понял, что уже не боится так, как раньше. Плавно скользя по морю рядом с буксиром, он чувствовал, как волны мягко обнимают его, а свежий морской воздух наполняет его парус. Это было настоящее счастье.
2: «Ну что?» — спросил буксир, заметив его улыбку. «Похоже, у тебя все-таки получилось».
0: «Получилось!» — ответил радостный малыш. «Спасибо тебе!»
2: «Всегда рад помочь!» — отозвался буксир и победно прогудел. «Ту-ту!»
0: И они помчались по волнам так быстро, что каждый новый всплеск казался маленькому паруснику насмешкой над его прежними страхами.
1: Вот так и вышло, что море, которое казалось малышу таким опасным, стало для него местом полным удивительных открытий. И вы знаете, очень скоро он даже начал мечтать о большом приключении. Малыш решил однажды обязательно переплыть океан совершенно самостоятельно. Как вы думаете, у него получится? Вот такую очень правдивую историю придумала писательница Ирина Зартайская. Свою книжку она назвала «Парусник по имени Малыш», а выпустила ее издательство «Нигма» для детей дошкольного возраста.
3: Книжный червячок на детском радио.
1: Читаем книжечки. Героем следующей книжки, мальчику Фредди и его старшей сестре Фло, тоже пришлось бороться со страхами. Причем совершенно невыдуманными. Еще бы. Вот, например, что бы вы подумали, если бы к вам в окно влетела ведьма на метле, а потом пожаловал в гости настоящий вампир? И это далеко не все странности, которые случились с семьей Фредди и Фло, когда они переехали в новую квартиру в дом номер 13 на Мрачной аллее. Историю эту придумала писательница Мария Клинк и назвала ее «Дело о соседях-монстрах». О том, что в их новом доме творится неладное, Фредди начал подозревать с самого первого дня. Он начал наблюдать за соседями, и постепенно его подозрения стали расти. Наконец, он окончательно убедился, что все

0: Их соседи – настоящие монстры. Надо сказать, Фредди был совсем не робкого десятка, и поэтому он решил вывести их на чистую воду. Недолго поразмыслив, он понял, что сделать это в одиночку будет сложно, поэтому решил посвятить в свои планы сестру. Да что там посвятить? Просто поставить перед фактом.
1: Фло увидела, как Фредди притащил с собой кучу всякого барахла. Несколько корявых палок, два молотка, бутылку из-под шпинатного смузи, пучок травы и связку чеснока. Фредди свалил все на пол. «Это наше снаряжение для охоты на вампира», — объявил он. «Мы готовы на все 100!» Фло с протяжным стоном поднялась с дивана. «Поверить не могу, что участвую в этом балагане!» «Да-да, пойдем уже», — поторопил Фредди, потянув ее за собой. Спустившись на первый этаж, ребята спрятались за большим велосипедом. Фредди всучил сестре бутылку. «Святая вода!» — пояснил он. «Безумие!» пробормотала Фло. Окинув брата взглядом, она заметила, что тот повесил на шею венок из чеснока и травы. Фло уже собиралась дать Фредди подзатыльник, как вдруг входная дверь со скрипом открылась. Внутрь вплыла темная фигура в длинном развивающемся плаще. Прежде чем Фло успела остановить брата, Фредди схватил заостренную палку и подскочил к их новому соседу. «Получай!» — закричал мальчик и с размаху ткнул палкой в пальто доктора Мортиса. Выглядело это очень смешно. Все-таки мужчина был как минимум раза в два выше Фредди. Фло не выдержала и засмеялась, но почти сразу умолкла. Высокая мрачная фигура вдруг растворилась в воздухе, словно пламя свечи, когда ее задуваешь. «Но ведь так не бывает!» Фредди стоял посреди коридора совершенно один со своей дурацкой палкой в руке. Фло судорожно огляделась по сторонам. Наконец она заметила доктора Мортиса. Тот свисал с потолка вверх ногами, как летучая мышь. «Он что, и правда настоящий вампир?» Фредди удовлетворенно улыбнулся. Во взгляде читалось торжествующее. «Видишь, я же говорил!» «Что ради всего святого ты творишь?» — воскликнул шокированный доктор Мортис. «Неужели ты на самом деле хотел проткнуть меня колом? Да как тебе в голову пришло так пугать безобидного человека?» «Вы не человек!» — выкрикнул Фредди. «С чего ты взял?» — удивленно отозвался доктор Мортис. «Но вы висите под потолком!» — констатировала Фло. Она вылезла из-за велосипеда и встала перед Фредди, закрыв собой брата. «Люди так не умеют!» Доктор Мортис откашлялся и спустился с потолка. «Но это все равно не повод нападать на безобидного вампира». «Безобидного?» Фло скрестила руки на груди. «Вы напали на моего младшего брата!» Фредди выбрался из-за сестры и, выставив перед собой палку, снова кинулся на вампира. На этот раз доктор Мортис в мгновение ока обезоружил их обоих. Святая вода, молотки и колья просто исчезли из их рук. Рукава толстовки Фредди вытянулись и завязались в узел за спиной. «А ну, хватит! Я же не делаю вам ничего плохого!» — возмутился доктор Мортис. «Вы же вампир!» — завопил Фредди. «Если бы мы вас не опередили, вы бы съели нас на ужин! Это был превентивный удар!» Дергаясь и брыкаясь, мальчик пытался высвободиться из плена собственной кофты. «Господи, да нет же!» — рассердился доктор Мортис. «Что за предрассудки? Я вегетарианец! Мы не пьем кровь уже несколько десятилетий!» Доктор Мортис на секунду замялся. «Большинство вампиров, во всяком случае. Ну, некоторые из нас. По крайней мере, я точно не пью. Если я тебя развяжу, ты пообещаешь больше не нападать на меня?» — спросил доктор Мортис. Фредди кивнул. Рукава его толстовки развязались и вернулись к привычной длине. Тем временем вампир подошел к лестнице и сел на ступеньки, жестом поманив детей присоединиться к нему. «Слушайте внимательно, ребятки», — начал доктор Мортис. «Позвольте рассказать вам историю этого дома.
0: И доктор Мортис рассказал им, что домом некогда владел великан Курт, добрый и щедрый.

0: пристанище для существ всех видов. И много лет они жили здесь в комфорте и безопасности. Но после кончины Курта дом, согласно его наследству, перешел фонду благого дела Вальтера Крысса. Управдом специально поселил сюда семью Фредди и Фло. Он надеялся, что привидения испугаются людей и уйдут из дома. А он выгодно продаст их квартиры. Вампир еще много интересного рассказал ребятам про обитателей дома. И про домовых, которые каждую ночь убираются во всех квартирах. И про маленькую ведьмочку Поппи. И про красавицу Пышноцвет, повелительницу цветов. И про других существ. Вот только про управдома Крысса ничего хорошего он рассказать не мог. В общем, как-то совершенно неожиданно случилось, что после этого разговора Фредди и Фло подружились со своими соседями. А вот к чему привела эта дружба и как дальше развивались события, об этом вы узнаете, если прочитаете всю книжку до самого конца. Если, конечно, не боитесь. Все-таки герои ее не совсем обычные существа. Книга называется «Фредди и Фло. Паранормальные сыщики. Дело о соседях-монстрах». Написала ее Мария Клинк, а выпустила издательство «Клевер» для детей среднего школьного возраста.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: А вот еще одна сказочная история. А может быть, не такая уж и сказочная. Ее придумала, а может быть, подсмотрела в жизни писательница Татьяна Коваль и поместила в свою книжку, которая называется «Сказки про маленьких трусишек, грязнулик и капризулик». Сказок там несколько. И вот одна из них называется «Шиворот на выворот и сикость на кость». В ней рассказывается про мальчика, который не хотел сам одеваться. Ленился. Дома его родители одевали, в саду воспитатели и даже иногда ребята.
2: Однажды пришла за ним мама в детский сад и за голову схватилась. Сынок гулять собрался. На рубашку с длинным рукавом футболка натянута, носков нет, шапка наизнанку. Мама мальчика к зеркалу подвела. «Ты хочешь, чтобы все над тобой смеялись?»
3: «Это Петька виноват, кое-как меня одел!»
2: — насупился мальчик. «Ты уже большой, пора самому одеваться!» — подошла воспитательница.
3: «Правильно, правильно!» — закивала мама. «С этого дня будешь одеваться только сам!»
0: И началась у мальчика непростая жизнь. Это пока все наденешь, пока каждую пуговицу на рубашке в петельку просунешь, а там еще брюки, носки, про шнурки и говорить нечего. Мальчик всегда торопился, чтобы побыстрее с этими скучными делами закончить. И, конечно же, все делал плохо. И так каждый день. Шиворот на выворот да наизнанку. Никак мальчик не мог собраться и сделать все правильно.
2: И вот однажды вечером, когда он уже лежал в кровати, в шкафу раздалось странное шуршание. Мальчик подкрался к шкафу и распахнул его.
3: «Привет!»
2: — выглянул из ботинка полосатый носок. Мальчик протер глаза, но носок не исчез. Наоборот, он полностью вылез из ботинка и радостно запрыгал. Мальчик хотел потрогать носок, но тот вернулся.
3: Руками не трогать, могу развязаться!»
2: Дело в том, что носок был скручен таким образом, что у него вырисовывалась улыбчивая мордочка. А еще были пуговки-глазки и ёршик волос из ниток. Несмотря на это, мальчик сразу узнал свой длинный полосатый носок. Правда, не мог понять, в кого тот превратился.
3: «Рад мне?» — подмигнул носок.
2: «А чего радоваться? Ты мне спать не даешь? Я думал, мыши в шкафу завелись».
3: «А это я!» — завелся. «Шиворот на выворот!»
2: Гордо вытянулся носок.
3: «Кто?»
2: — удивился мальчик.
3: «Сам меня вспоминал, звал! Шиворот на выворот, шиворот на выворот! А теперь притворяешься, что не слышал обо мне!»
2: «Это не я тебе вспоминаю, а мама, когда я одежду наизнанку надеваю!»
3: «Привет, и я тут!»
2: — выглянул из другого ботинка носок в горошек.
3: «Знакомься, это мой братик наизнанку!» — представил.

0: второй носок, шиворот на выворот. «Мы всегда там, где о нас помнят и ждут». И тут наизнанку выскочил из ботинка, вскарабкался на полку и быстро вывернул футболку мальчика наизнанку. «Опля!» С гордостью показал он на свою работу.
1: «Ты зачем это сделал?» Рассердился мальчик.
0: «Ну, ты же любишь все носить наизнанку. Мы тебе помогаем, заранее вещи выворачиваем», объяснил наизнанку.
2: «У вас прибавление?» Нахмурился мальчик.
0: «Ага!» Кивнул шиворот на выворот. «Эти сестрички тоже будут здесь жить. Сикось!» Пожала руку мальчику одна варежка. «Накось!» Пожала руку вторая.
2: Мальчик закрыл шкаф и лег в кровать.
1: «Завтра придумаю, что с ними делать», подумал он.
0: В шкафу еще долго шуршали, а на утро пуговицы на всех рубашках, кофтах и куртках были застегнуты сикось-накось.
1: «Ума не приложу, что происходит?» — хлопала глазами мама. Мальчик только вздохнул в ответ. «Мама все равно не поверит, если я скажу, что это варежки с носками все натворили», — решил он, натягивая шапку.
2: «Что же у тебя шапка-то на бекрень съехала?» — поправила шапку мама.
3: «Вы, конечно, догадались, что ночью в шкафу мальчик нашел еще одного жителя. На бекрень он был похож на шапку. На следующую ночь появились шорты задом наперед. Потом приполз шарфик кое-как, а за ним прискакала перчатка вверх тормашка. Мальчику все это, конечно, не понравилось. Он стал думать, как бы от них избавиться».
0: И вот однажды днем мальчик заглянул в шкаф. «Ну почему среди этих сикосей и накосей нет ни одной опрятки, заплатки, какой-нибудь гладилки, утюжки? Они бы мне точно подсказали, что делать». И едва он об этом подумал, в воздухе разлилась свежесть только что поглаженного белья. Занавеска приподнялась, и мальчик увидел, что по ней, как по гладильной доске, на золотом утюге едет еще один маленький незнакомец в белоснежном камзоле из кружевной салфетки, на голове шляпа с пером, на плечах атласная мантия развивается.
4: Утюг доплыл до конца занавески и остановился. «Утюжка третий, безупречный и незапятнанный!» представился незнакомец. «Давно жду, когда ты меня позовешь».
0: Утюжка и правда был безупречным. На одежде ни одной складочки, перо расчесано, в начищенные ботинки как в зеркало смотреться можно, а на груди подушечка для иголок сверкала сотнями иголочек.
4: «Устал от этой компании?» — кивнул на шкаф Утюжка.
1: «Ой, они мне так надоели, я бы вас раньше позвал, просто я не знал, что вы есть. Вы можете их прогнать?»
4: «Прогнать не могу, но могу дать совет. Подумай, почему они у тебя появились?»
1: «Потому что мама их все время вспоминала. Как откроет шкаф, сразу всех и перечисляет».
4: «А ты что-нибудь сделал, чтобы она про них забыла?» спросил Утюжка.
0: Мальчик задумался. «Наверное, нет». И тут он понял. «Надо сделать так, чтобы мама больше никогда про них не вспоминала и не произносила их имена вслух!»
4: Утюжка улыбнулся. «Оставляю тебе помощницу. Работы у вас будет много!»
0: В ту же секунду из подушечки для иголок выскочила иголочка и полетела к шкафу. «Спасибо!» — проводил взглядом иголочку мальчик, а когда обернулся, Утюжки уже не было.
5: «Не теряем время!» — пропищала иголочка. «Посмотрим, кто кого!»
3: И работа закипела. Каждый день мальчик и иголочка наводили в шкафу порядок. Выворачивали, перестегивали, раскладывали. Вредители не сдавались. Каждую ночь опять все портили. Мальчику казалось, что это никогда не кончится. Но в одно прекрасное утро он обнаружил, что в шкафу нет ни одной неряшливой вещи. Это была блестящая победа. И вот что интересно. За время этой схватки мальчик научился мастерски управляться с пуговицами. Его больше не пугали разные шнурки, да и наизнанку больше ни одна вещь не выворачивалась. Теперь он всегда был аккуратно одет, А мама перестала вспоминать про шивора... Нет, давайте и мы не будем.

0: будем про них даже думать. Вот такую правдивую сказочную историю рассказала в своей книге «Сказки про маленьких трусишек Грязнулик и Капризулик» Татьяна Коваль. Книгу выпустило издательство «Стрекоза» для детей дошкольного возраста.
1: Книжный червячок.
0: На сегодня это все. Вы узнали о том, как одному маленькому паруснику удалось победить свой страх, а мальчики Фредди и его старшей сестре Фло, которым пришлось познакомиться и даже подружиться с самыми настоящими привидениями, и про мальчика, который никак не хотел сам одеваться. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи! Ваш книжный червячок.
2: В книжном мире маячок.
3: Ваш книжный
2: червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
4: Детское радио.

0: Трум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Я видел, как волк за ягненком погнался, господа детективы. А потом за деревьями свет яркий увидел. Вот такая история, господа детективы.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
2: Хрум-хрум!
3: Как устроено детское радио?
4: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
3: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
5: А мегафон сам крутится.
3: Вот бы все это узнать!
0: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
6: А знаете ли вы, что...
7: Все ленивцы – левши.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем-всем-всем! Объявляется доброе-предоброе утречко.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья.
1: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
2: И я Кипидоша.
1: Встречаем новый день и новый час вместе с ведущим новостей Ярославом Поповым.
2: Привет, Ярослав.
3: Доброе утро всем-всем-всем! Спешу поделиться интересными новостями. В Индии установлен необычный рекорд. В Австралии нашелся самый громкий человек планеты. А в России появились щуки, которые умеют дружить. Московское время 7 часов.
4: В эфире детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Ярослав Попов. Рыбы из Приморского океанариума доказали, они легко привязываются к людям. Это удалось выяснить благодаря паре молодых щук, которые живут в отдельном аквариуме. За ними ухаживает один специалист. Когда он в отпуске, заболел или просто взял выходной, рыбешки отказываются есть корм, который дает другой человек. А еще беспокоятся и тревожно плавают туда-сюда. В то же время взрослые щуки из другого аквариума спокойно принимают еду от любого человека. Ученые пока не понимают, как рыбы узнают своего друга-человека, поэтому продолжают наблюдать за этой необыкновенной дружбой. Удивил недавно всех жителей Австралии Джозеф МакГрейл Бэтс. Он самый громкий человек в мире. Недавно он установил рекорд. Крикнул так громко, что смог заглушить звук грома во время сильной грозы. Самое удивительное, в детстве Джозеф был тихим и застенчивым мальчиком. Но все изменилось, когда он попал в театральную студию. Пришлось научиться громко говорить, чтобы юного актера было слышно в больших залах без микрофона. Теперь он работает на городских фестивалях и шоу и запросто может перекричать любой шум. Правда, после таких выступлений часто теряет голос, что неудивительно. Недавно сбылась мечта у одной девочки из Индии. Школьница Пранит Каур давно хотела прославиться. И вот это случилось. Девочка установила удивительный рекорд. Она за 30 секунд прокрутила 86 раз обруч вокруг пучка волос на своей голове. Установить рекорд помогли долгие тренировки. Пранит много лет занимается гимнастикой, так что умеет обращаться с обручем. Возможно, удивит еще одним необычным рекордом. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипидоша.
5: Сегодня во Владивостоке, где в океанариуме живут очень дружелюбные щуки. Плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Там детское радио слушает на частоте 91,3 FM.
2: А в Канберре, столице Австралии, где почетным городским глашатаем работает самый крупный

0: Громкий человек в мире. Плюс 16 градусов, ясно. Там детское радио слышит в мобильном приложении.
1: В Москве, где на детском радио будет ребята взрослых, Веснушка и Кипитоша, сегодня плюс 14 градусов, облачно с прояснениями.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Доброе утро, мир! Наверное, так каждое утро встречает этот Джозеф МакГрейл Бейтс из Австралии.
2: Это который гром перекричал?
1: Да.
2: Слушай, мне даже не верится, разве такое возможно?
1: Вот видишь, и незачем так орать, говорят ему соседи.
2: Вот это голосина-то у него. Это же громче, чем бензопила даже.
1: Ну, я, например, не люблю, когда мое утро начинается с громких звуков. Мне кажется, утро должно наступать постепенно. Когда рядом вот с тобой такой, например, папа, который открывает дверь в комнату и такой: «Пора вставать!»
2: Ну нет, дорогие родители, не надо так резко и громко будить детей. Конечно, это неприятно.
1: Ну, вообще, на свете, конечно, есть люди, которые говорят тихо, есть громкие люди. Да, они даже не замечают, что они постоянно повышают голос. Может быть, даже у них интонация не враждебная никакая, просто они вот так вот общаются.
2: Но все равно, я считаю, дети в любом случае громче, чем взрослые. Дети искреннее, непосредственнее, что-то орут, визжат. А взрослые уже такие, знаешь, не могут себе позволить.

0: Довольно.
1: О, всякие взрослые бывают, кипятош. Ладно, тема сегодняшнего утра будет у нас веселая. Продолжите такую фразу. Если я закричу, то... Ну, например, не знаю. Главное, чтобы было смешно, мне кажется, да? Чтобы мы повеселились с утра. Если я закричу, то...
0: Вот... Стены рухнут.
1: Продолжая вчерашний разговор про Шнобелевскую премию. Знаешь, кто получил премию по биологии? Ученые, которые провели исследование, при каких условиях жарорака кусает людей.
0: Кто кусает?
1: Жарорака. Что, не знаю, что
0: кто
1: такое...
0: Кто такая как... жарорака?
1: Не жарорака, а жарорака.
0: Жаркираки?
1: Это такая змея ядовитая.
0: Ой, мамочка.
1: Вот. Живет она, значит, в Бразилии, Парагвае, Уругвае. Вот. И она такая... Кусаться без... Толку не будет, понимаешь?
0: А при чем здесь голос, звук и змея?
1: Если я закричу, то все жарораки мира быстро уползут в разные стороны.
0: А, ну давайте, давайте пофантазируем, посмеемся.
1: Звоните 8495-134-5664 и...
0: И пишите, конечно, на сообщалочке, если я закричу, то что... +7 916 968 0968.

0: это удивительно.
1: А вот вы, что думаете по этому поводу? Твое мнение.
2: Вспомнил тут сразу я. Волшебный голос Джель Собира, помнишь книжку?
3: А, точно, классная книжка.
2: Вот была голосина, а?
3: Голосина.
2: Театр разрушил своим голосом.
3: Ужас какой. Мы сегодня заговорили про самого громкого человека в мире. Хорошо, что он далеко живет от России, в Австралии. Его не слышно. У нас бы все жарараки несуществующие, понимаешь, здесь бы обкусали людей от страха. Вот, в общем, мы заговорили про этого мужчину и решили, значит, немножечко пошутить, посмеяться. Если я закричу, то... Вот Паша там дозвонился. Привет, Паш.
4: Здрасте.
3: Ты громкий человек?
4: Да.
3: А при каких обстоятельствах можно услышать твой громкий голос? Ты когда громче всего говоришь?
4: Я не говорю, я кричу, когда мы выходим гулять на дачу в поле. И я когда кричу, все трясогузки, все вороны и галки закрывают

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: В полях, где ты гуляешь, Паша. Наверное, и медведи тоже прячутся в берлоге, а олени закрывают уши своими рогами. Да?
3: Скорее всего, так.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, да. А тебе помогает твой громкий голос в жизни или нет?
3: Ну, если тот на меня набросится, то поможет.
2: Смотрите, не подходите к Пашке. Он так может завизжать, закричать, как соловей-разбойник, понимаешь, свистел.
3: Ну, тоже верно.
2: Паша, спасибо тебе большое за звонок. Ну, вот впереди длинный день. Надеюсь, ты прокричишься как следует за весь день. Нам дозвонился Вова. Вова, привет.
4: Привет.
2: Ну что, как ты продолжишь эту фразу? Если я закричу, то...
4: Я горы сворачу.
2: Даже в стихах. Если я закричу, я горы сворачу. Так.
4: А я... У нас, получается, была тема кулькообразная, и нам, когда показывали бабуина-тарантула, бабуин называют его, и я, когда его увидел, мы на уроке ИЗО, который до окружающего мира был, и у меня он лежал на столе, и когда я от страха закричал, у меня листок с этой картинкой упал, поэтому я и сказал, что я горы сворачу.
5: Отлично, тебя можно использовать уже в строительстве, например. Надо снести какое-нибудь старое здание, тебя вызывать будут.
2: Вот тебе и профессия, Вов. Быстренько мы тебе придумали. Видишь, не надо думать, институтов заканчивать, понимаешь, учиться сто лет. Вот Вову позвали и давай дома сносить. Ты в каком городе живешь?
4: В Тюмени.
2: Вот, дорогие тюменцы, вот, строители, если вам нужна помощь срочная, вызывайте Вову. Вот.
4: Да.
2: Спасибо тебе большое за звонок. Какое интересное название. Бабуин-тарантул. Он бабуин или тарантул?
5: Видимо, и то, и
4: тарантул,
5: другое.
4: Бабуин.
2: Тарантул-бабуин.
5: Да.
2: Ага, то есть обезьяна-паук, да? Смешно. Ну что, ладно, ребят, давайте, присоединяйтесь к нашей сегодняшней теме. У нас сегодня громкий марафон. Если я закричу, то что будет? 8-916-968-0968.

0: Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Сегодня мы услышали про самого громкого человека в мире, который, кстати, нашел себе применение, стал городским глашатаем. «Все на выборы!» — кричит он, и все такие быстренько бегут, потому что такому голосу противостоять просто нет смысла никакого. И мы решили продолжить фразу. Если я закричу, то...
2: «То придет зима и пойдет снег», — написал Вадим из Архангельска.
1: Стоп, мы тут ждем бабьего лета. Лучше не кричи, пожалуйста. Хочется солнца. Вчера было так холодно, что у нас носы поотваливались. Аня Кобякова из Москвы. Если я закричу, то уши моих одноклассников опадут, как осенние листья, а все пингвины сразу улетят на север.
2: Улетят?
1: Да. Представьте себе, нелетающая птица взмахнет вот своими крыльями из последних сил.
2: Если я закричу, то я захохочу. Егор, 6 лет, первоклашка.
1: Привет, Веснушка и Кипитоша. Рад снова вас слышать после каникул. А я вот не люблю кричать. Это пишет папа Саша. А вот мой сын Степа как закричит, так все от него стараются убежать. А он кричит и дальше догоняет всех. Папа Саша передает привет маме и Нике, которые едут в школу, и малышу Степе, который сейчас ползает и кричит.
2: Ну, работа у него такая. Привет, я София Зеленограда. Если я закричу, то все узнают, что я проснулась.
1: Кстати, София, смотри, что написала. Ваш Дима в армии служит с июня.
2: Димка?
1: Помнишь Димку-то нашего?
2: Это он уже, значит,
1: Вот это да. Вот, представляешь, еще вчера мы вместе встречались с этим малышом.
2: Ну, удачи ему, конечно.
1: Привет, Веснушка и Кипитоша, я Максим из Москвы. Если я закричу, то крик услышит за версту. А Максиму всего 8 лет. Ты знаешь, сколько составляет верста, Максим, надеемся. Спасибо большое, ребята. Продолжаем наш громкий марафон. Через несколько минут вас ждет что-то необыкновенное.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
6: И что же, Добрыня?
5: Придумать, что подарить.
7: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
5: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
6: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
7: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
5: Запомнили?
6: Заходите на наш сайт dtfm.ru
7: и ищите Хрум «Особенный день».
2: Хрум-хрум.
8: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
0: Реклама.
9: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
10: Дружба.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: со специалиста.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Привет, вы кто?
4: О, мы мини-лента.

0: отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Лучший подарок для лося – это соль.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Доброе-предоброе утречко, дорогие наши малыши и взрослыши!
2: 20 минут назад буквально ты сказал, что не надо начинать утро с громких звуков. И сейчас сидишь сам и орешь.
1: Так я не начинаю, я уже продолжаю.
2: Ну, у кого-то продолжается, а у кого-то только началось. 7:30 на часах, посмотри, пожалуйста.
1: Мешаешь теперь. Доброе утро.
2: Мне вот нежненько там.
1: Дорогие.
2: Дорогие наши.
1: Да так никто нас не услышит.
2: Почему никто не услышит? Просто если кто-то, кому-то захочется, он погромче приемник сделает, и все. Техника уже, знаешь, как далеко ушла.
1: Куда
2: даже
1: ушла?
2: Можно голосом сказать. Погромче. Вот. И не надо даже ручку крутить, вставать с кровати. Но вставать с кровати все равно придется, дорогие ребята. Потому что делать зарядку, лежа в кровати, ну, это как-то не получится у вас как надо. Поэтому встаем потихонечку и присоединяемся к нашей дежурной.
3: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Присоединяйтесь! Бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Идем и поднимаем руки перед собой. Затем вверх и разводим в стороны. Не останавливаемся. Руки перед собой, вверх, в стороны. Продолжаем шагать, высоко поднимая колени. Вытягиваем руки перед собой, вверх, в стороны. Перед собой, вверх, в стороны. Молодцы! Остановились. Следующее упражнение. Вытяните руки перед собой и держите их прямо. И вращайте кистями сначала в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Затем другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вращаем кистями рук в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Достаточно. Следующее упражнение. Чтобы сделать следующее упражнение, надо лечь на пол. Легли, руки положили под голову и локти прижали к полу. Поднимаем обе ноги вверх и начинаем крутить педали. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем крутить педали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. Поднимаемся. Следующее упражнение – прыжки. Сначала на двух ногах, а потом поочередно на одной. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на двух сразу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь мелкими прыжками передвигаемся по комнате. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Завершаем зарядку ходьбой на месте. Шагаем бодро, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Остановились. Поднимаем руки, глубоко вдохнули носом и опустили. Выдохнули ртом. Еще раз поднимаем руки, вдохнули и опустили. Выдохнули. Подняли руки вверх и глубоко вдохнули. И выдохнули, опустили руки. До следующей встречи! Не пропускайте зарядку на детском радио. Мы ждем вас каждое утро.

0: нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Сейчас смешно звучит, да, Кипятош? Водятся волшебники.
2: Да водятся. Что-то смешного.
1: Ну, обычно водятся, не знаю, в этом лесу водятся медведи. Развели тут волшебников. Но вообще, сегодня у нас тема не волшебная, у нас вполне себе такая реальная тема. Прилетела из Австралии новость, что, значит, один человек, самый громкий в мире, крикнул так, что смог заглушить звук грома во время сильной грозы.
2: Поразительно, конечно. Ну и мы кинули клич. Так, ребят, а что с нашими голосами? Если вы закричите как следует, то что может произойти?
1: Я, если закричу, меня будет слышно на всю школу и в других заведениях также. Александра Кудрявцева из Астрахани.
2: Можно сегодня проверить. Отлично, ты можешь работать школьным звонком.
1: Угу. О, Александра кричит, пора в столовку.
2: Да, перемена! О, и все.
1: Кира из Кирова. Хорошо звучит, Кира из Кирова. Если я закричу, то с ума сойду.
2: Ой, тогда не надо.
1: Действительно, нам нужны здоровые люди.
2: А вот Вика из Кемерово, если я закричу, то все дома в мире рухнут. Ну, это прям разрушительная какая-то сила крика.
1: Да. Если я закричу, будет слышно даже у вас, Варя из Курска.
2: Да? А ну-ка, покричи.
1: Сколько километров до Курска?
2: Сейчас мы послушаем, слышно нам здесь или нет.
1: Так, ладно. Я понимаю, почему у большинства сейчас такой еще пока голос такой слабенький, такой вот, потому что они не завтракали. Завтрак – самый важный прием пищи, особенно для тех, кто хочет вырасти сильным и здоровым. И мы все вместе соберем завтрак в прямом эфире, который придаст сил и зарядит хорошим настроением на целый день.
2: Ой, давайте звоните 84951345664.
1: Совсем скоро мы начнем игру «Расти завтрак».

0: Расти. Расти. Завтрак.
1: Спонсор АО H&M.
2: Растишке 25 лет. Купи 5 продуктов Растишки в праздничной упаковке с мимимишками, сканируй чеки и выигрывай классные призы.
3: Акция до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах, призах, сроки, месте и порядке получения на растишка-праздник-25лет.ру.
4: Мы начинаем игру «Расти завтрак», и до нас дозвонилась Вика. Привет!
5: Привет!
6: Доброе утро! Как настроение?

0: Хорошо.
1: Завтрак был уже у тебя сегодня?
0: Да.
1: Ням-ням, вкусный?
0: Да.
1: И что там у тебя было?
0: Вафли.
1: Просто вафли и все?
0: Да.
2: Это не просто вафли, а свежевыпеченные вафли, кипятошечка. Ты не понимаешь, как вафли. Это вкусно. Ну что ж, Вик, нам с тобой предстоит собрать вкусный и полезный завтрак, который придаст сил и зарядит отличным настроением.
1: Значит так, мы называем разные слова, а ты быстро должна отвечать «ням» или «не ням».
2: Да, «ням», если то, что мы назовем, отлично подойдет для завтрака. И «не ням», если точно не годится. Все понятно тебе?
0: Да.
2: Ты готова?
0: Да.
2: Ну, поехали.
1: Творожок.
0: Ням.
2: Груша.
0: Ням.
1: Ластик.
0: Ням-ням.
2: Кефир.
0: Ням.
1: Линейка.
0: Ням-ням.
2: Булочка.
0: Ням.
1: Варежка.
0: Ням-ням.
2: Горчица.
0: Ням.
2: О!
1: Омлет.
0: Ням.
2: Блокнот.
0: Ням-ням.
1: Омлет с горчичкой, булочка с кефиром и творожок с грушей. По-моему, неплохо собрали.
2: Ну да, завтрак получился, мне кажется, очень вкусным и полезным. И все благодаря тебе, Вика.
1: Значит, с радостью вручаем тебе, Вика, подарки от Растишки. Яркий ланчбокс и игрушку-сюрприз.
2: Поздравляем тебя от всей души! Доброго тебе денька, а у нас впереди поздравлялочки!
3: Реклама спонсора.
4: Растишка уже взрослый. Растишке 25, но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
3: Расти, расти, завтрак!

0: Сегодня у нас уже 8 сентября, и мы поздравляем Машу Кочкину из Климовска с днем рождения. Манюня, тебе сегодня 13, такая ты большая. Счастья тебе, всегда солнечных теплых дней, много радости, шалости и вкусностей. Пусть твоя мечта стать известной актрисой непременно сбудется. Мама Света, папа Женя и все-все-все.
1: Родители и сестра Мила поздравляют Владислава из Краснодара с днем рождения. С 5-летием! Расти большой и сильный.
0: Любимого сына Гошеньку Звягинцева поздравляем с днем рождения. Пусть все твои мечты сбываются. Расти смелым, умным и счастливым. Мама, папа, сестренки Варя и Саша, бабуля Таня.
1: Веснушка Кипитоша, доброе утро. Передаем привет Андрюше Голофасту. Андрей сегодня провожает маму в командировку на 4 дня. Держись, Андрюш, я скоро вернусь.
0: Мама Наташа поздравляет своих самых чудесных дочек Аллу и Ингу с днем рождения. 9 лет. Пусть сбудутся все ваши мечты, легкой учебы, творческих успехов, здоровья и бесконечного счастья. Зажигайте, мои звездочки!
1: Лен Смирнова из поселка Варежки. Какое милое название.
0: Да.
1: Передает привет своей семье. Папе Кириллу, маме Насте и, главное, старшему брату Славе. А еще подружке, соседке Еве. Желаю никогда не скучать.
0: Да, Шуля, пишет. Дорогие Веснушка и Кипитоша, доброго нового дня. Привет бабушке Ире. Я ее очень люблю и желаю хорошего рабочего дня.
1: Поздравляю доченьку Альвину с новым званием. Второклассница. Учись, веселись, улыбайся, любим, целуем. Мама, папа и братик Сашуля.
0: Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Передаю привет своим одноклассникам. Сейчас едем в школу, у меня отличное настроение. Зовут меня Агата, я пошла в 1 класс. И этим летом я ездила на экскурсию на детское радио. Мне очень понравилось. Всем советую.
1: Всем привет. Поздравляю братика Семена с 1-м днем садика. Маша из Казани.
0: Доченьки Алисе, прекрасного дня. Проснулась сегодня без настроения. Очень нужна поддержка. Алисушка Чернова, давай-ка, ищи свое хорошее настроение.
1: Дане и Ане большой привет. Хорошего учебного дня, мама.
0: Так, поздравляют Костю Федорову, поздравляют бабушку с днем рождения. Желаю много цветов, подарков, шаров и игрушек. Всего самого наилучшего. Мы тебя очень любим. Вот. А Мира, 6 лет, мы с братом Нурисламом передаем всем большой привет.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
3: Погода? Какая погода? Погода, говорите. Вспомнил.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
4: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
5: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
4: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
5: 0+. Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Кому-то нужна помощь?
2: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
3: Мы отличная команда.
2: Прилетят навстречу к тем.
3: Мои крылья в полной готовности.
2: Кому стало грустно.
3: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
2: Чтобы помочь услышать,
3: мы найдем для себя решение. И все будут довольны.
2: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре. Новая премьера. На телеканале «Карусель».
1: Шутишь? Твоя карусель невероятна.
2: Категория 0+.
4: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1910 7 46 79 24 55. Город Москва. 0+. Реклама.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Детское радио рекомендует. С 22 августа по

0: 1 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
1: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Продолжаем встречать новый день. С вами снова мы, Кипидоша и Веснушка.
2: И мы настоящая веселая радиокоманда. А еще с нами ведущий новостей Ярослав Попов. Ярослав, привет! Как дела у тебя?
3: Все отлично, Веснушка. Спешу поделиться новым выпуском. Речь пойдет о юном Супермене, о маленькой красавице и о башне, которую передвинули.
2: Да разве ж можно передвинуть башню? Тут, знаете ли, явно не обошлось без волшебства.
3: Обошлось, Веснушка. Магию заменили канаты и человеческие руки. Московское время 8 часов.
4: В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Ярослав Попов. В Японии случилось невероятное. Людям удалось передвинуть башню замка в городе Аомори. Около 1000 человек взялись за канаты и сдвинули с места постройку, которая весит как 10 самолетов. Сделали они это для того, чтобы вернуть башню на место. 11 лет назад ее отодвинули для ремонта разрушенной стены. Ремонт закончили, и пришло время вернуть башню обратно. По этому поводу устроили большой праздник. Он длился несколько дней. Собрались местные жители целыми семьями и волонтеры. Среди участников была школьница Мэй Умэцу. Она помогала двигать замок 11 лет назад. Тогда ей было всего 5 лет. И вот снова пришла на помощь. Какая умница! Одна маленькая умница и красавица живет в Москве. Ее зовут Александра Великова, ей 10 лет. Недавно школьница победила в международном конкурсе красоты и талантов в Таиланде. У нее было более 70 соперниц из разных стран. Участницы показывали вечерние платья, творческие номера и общались с жюри. Наша Саша оказалась лучше всех и заняла первое место. Она занимается вокалом, танцами, гимнастикой и плаванием, а в прошлом году выпустила первую песню. Талантливая и трудолюбивая девочка. Ее победа стала заслуженной наградой. Заслуженную награду получил юный герой из Индонезии. Это парень по имени Руди Аншах, или просто Руди. Ему 17 лет. Он помогает тушить лесные пожары, которые случаются в его стране каждый год. Его папа – пожарный. И Руди уже давно борется с огнем наравне со взрослыми. Руди носит синий костюм и красный плащ, как у Супермена. Надел он такой наряд не просто так. С помощью костюма юноша хотел показать людям, что спасателям порой тоже нужна помощь. Им часто не хватает техники и защитной одежды. И задумка удалась. Костюм заметили журналисты, и Руди стал знаменит. А министр лесного хозяйства лично наградил его за храбрость. На церемонии парень не просил награды для себя. Он попросил больше помогать пожарным, которые каждый день рискуют жизнью. Настоящий герой. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов.

0: служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в городе Паланкарая на острове Борнео в Индонезии, где помогает тушить пожары юный Супермен, плюс 31 градус, небольшой дождь. Там детское радио слушает в мобильном приложении.
2: В Воронеже, где держит руку на пульсе движения юный пожарный, сегодня плюс 15, ясно. Там детское радио слушает на частоте 99,5 FM.
1: В Москве, где живет победительница конкурса красоты и таланта, сегодня плюс 14 градусов, облачно с прояснениями.
3: Детское радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: И у нас замечательные новости, да? Как всегда. Ты посмотри-ка. Один человек, значит, кричит так, что, значит, горы сворачивает. В Японии, значит, башню передвигают. Что происходит, товарищи? Умница-красавица в Москве живет, победила в международном конкурсе красоты и талантов в Таиланде. Между прочим, в Таиланде победить в конкурсе красоты крайне сложно.
2: Почему это?
1: А потому что в прошлом году мисс мира стала как раз жительница Таиланда. Там такие красавицы.
2: Да?
1: А тут наша Александра. Поздравляем тебя от всей души.
2: А, кстати, завтра отмечается День красоты.
1: Да что ты говоришь?
2: Да.
1: Надо как-нибудь особенно нам ее отметить. Красиво, а не вот это вот все. Так, ну а впереди у нас игра «Загадочный ик». Не завтра, не послезавтра, а прям вот через несколько минут. Давайте поэтому быстренько звоним нам в прямой эфир. 8-900-495-134-5664. Давайте поиграем и подарки пополучаем. Очень-очень ждем.

0: шик, кик. Уньк, яньк, ушк. Пик, шик, кик. Уньк, яньк, ушк.
1: Загадочный ик.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН
4: 138-32-04-86-05. Мы начинаем игру «Загадочный ик». Дозвонилась к нам Машенька. Привет.
5: Привет.
4: Да. Ну как ты с утра? Икаешь?
5: Нет.
4: Нет? А как же мы играть с тобой будем?
6: Чего бы это я икать? Не без икаешь. Причины. Без причины никто никогда не икает. Только по поводу.
4: А вот по какой причине икает? Ну-ка расскажи.
6: Ну, например, когда что-то съел в сухомятку. Вот. Надо обязательно запить водичкой. Правильно, Маш?
5: Да.
6: Но мы тут не про сухомятку вообще. Мы тут про слова. Тебе предстоит превратить большие слова в маленькие и миленькие.
4: При помощи как раз вот загадочных иков. Хотя выглядеть они могут совершенно по-разному.
6: Да, у него несколько друзей есть. Мы тебе сейчас назовем несколько слов, ты их изменишь. Из большого нужно сделать маленькое. И поможет тебе в этом частичка ика и ее друзья. Чик, ник, йок, ок, еньк, оньк. И остальные уменьшительные суффиксы. Давай порепетируем. Например, я говорю «кипятоша». Ты тут же икай, и получится...
5: «Кипятошечка».
6: О, правильно.
4: Вот это мне нравится.
6: Ну, давай теперь то же самое, только побыстрее. Готово? Поехали.
4: Баклажан.
5: Баклажанчик.
6: Сухарь.
5: Сухарек.
4: Сухарчик.
6: Сухарик. Вам не нравится сухарик?
4: Сухарик, хорошо.
6: Карандаш.
5: Карандашик.
4: Карандаш.

0: шишечек.
1: Вода.
2: Водичка.
0: Ну, это просто совсем.
1: Лист.
2: Листочек.
0: Хорошо, а вот слово «радио». Вот как мы его уменьшим? Есть версии?
1: Радио?
2: Радио.
0: Радиошечка?
1: Радиочка.
0: Радионька?
1: Ну, на самом деле, очень милый набор у нас получился с тобой. Милый набор слов. Молодец, мы тебя поздравляем. И...
0: И ты получаешь подарочную карту на 3000 рублей для покупки.

0: Большой привет нашим сыновьям! Илья, Владюшка, хорошего дня, новых свершений. Любим, родители!
1: Доброе утро, Снушка-Кипитоша! Поздравляем самую любимую, добрую, классную девочку Дашу Бочкову со вторником. А что, каждый день это маленькая ступенька к большой победе. Удачи сегодня в школе, верь в себя, все получится, все будет отлично.
0: Передаю привет своим доченькам, которые сейчас, наверное, уже едут в школу, а может, только собираются, Лерочке и Никусе. Желаю вам хорошего дня, успехов в школе. Люблю до луны и дальше, мама.
1: Привет лучшей на свете доченьке Александре и самому классному в мире сыну Якову Калинину. Пусть сегодняшний день будет счастливым, удачным, теплым, невзирая на погоду. Любим вас очень, папа Максим, мама Мадина, Санкт-Петербург.
0: Мама и папа желают сыночку-первокласснику Сереже Карастелину хорошего дня. Это

0: Общение из Москвы.
1: Привет детскому радио от Евы и Дани.
0: Привет всем, а еще моему любимому папуле, с которым я сейчас как раз еду в школу. Я его очень люблю и хочу пожелать ему хорошего дня. Это Вика из Москвы.
1: Всем доброе утро. Анечка Вьюлкова желает всем прекрасного дня.
0: Привет, мои любимые Веснушка и Кипитоша. Хочу передать привет моим родителям, папе Сереже и маме Юле. А еще собачке Луне. Привет школе номер 1474. Это Ева из Москвы.
1: Поздравляю своего котика Сэма с днем рождения. Желаю, чтобы ему давали побольше корма для кошек. Юля из Ярославля.
0: Доброе утро передает мама Кате своим детям Лерушке и Вовочке, которые едут в садик. Пусть, несмотря на дождь, день будет ярким. Привет большой от Намаза папе, который, наверное, еще спит. Детское радио лучше мамы Лены и Намаз. И Демычу привет большой! Люблю тебя, мама Катя, Санкт-Петербург.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to...

0: каждый родитель желает знать.
1: Каждый родитель очень хочет, чтобы у его ребенка было крепкое здоровье. Как же этого добиться? Вашим собеседником буду я, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
5: А ты уже знаешь своих главных героев.
6: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
7: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
10: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers. Семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби. Благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
11: А кто эта счастливая мама?
12: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
11: А что это за ясный взор?
13: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
14: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенка.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-4041.
17: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
18: Доброе утречко, дорогие наши маленькие и большие слушатели! Просыпайтесь! Если вы еще этого не сделали, впереди новый прекрасный денек!

0: Обещаешь?
1: Конечно. А как по-другому? Нет, я должна говорить, впереди такой унылый, грустный день. Давайте доползем все вместе до вечера. Вот так вот, что ли? Нет, конечно. Встаем с улыбкой широченной на лице. Кстати, вас сегодня ждет сюрприз, дорогие ребята и взрослые. Если вы заглянули в наши социальные сети, вы уже, наверное, поймали эту славную новость, что вас ожидает сегодня.
0: Но пока.
1: Да, пока. Пока. Пока. Давайте все вместе присоединимся к дежурной по зарядке.
2: Доброе утро! Все готовы вместе с нами делать утреннюю зарядку? Тогда начинаем движение. С ходьбы на месте. Плечи расправлены, подбородок приподнят, руки на поясе. Шагаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не останавливаемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем шагать. Поднимаем руки над головой и хлопаем в ладоши. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Опускаем руки. Остановились. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Медленно, но с усилием, напрягая мышцы, наклоняем голову сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали. Голова вперед, назад, вправо, влево. И снова голова идет вперед, назад, в одну сторону и в другую. Отлично! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Машем сначала одной ногой вперед и назад, а затем другой. Начали! Машем одной ногой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь машем другой ногой. Вперед, назад, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Раз, два, три, четыре. Мах. Вперед, назад. Раз, два, три, четыре. Теперь машем другой ногой. Раз, два, три, четыре. Отлично! Следующее упражнение. Приседания. Руки на поясе, спина ровная. Садимся, руки вытягиваем перед собой. Стопу не отрываем от пола. И встаем, руки на поясе. Начали. Раз, сели. Два, встали. Сели, руки вперед. Встали, руки на поясе. Раз, два. Сели, встали. Раз, два. Сели, встали. Раз, два. Сели, встали. Не устали? Тогда еще раз. Сели, встали. Сели, встали. Молодцы! Прыжки. Спина прямая, руки на поясе. Прыгаем сначала на двух ногах, а потом поочередно на одной. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! На этом все. Мы ждем вас каждое утро.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Веснушечка, душечка, а чем это ты там занимаешься втихаря? Иначе как сообщение кому-то строчишь в телефону.
2: Ой, все-то ты замечаешь, Кипитоша. Ладно, тебе расскажу, только ты никому.
1: Я? Да кому? Я-то вообще нем как рыба.
2: Так вот, рыба моя, меня на настоящий конкурс позвали.
1: Кто позвал? Кто эти отважные люди?
2: Ой, ты можешь сколько угодно смеяться, но я на этом конкурсе буду петь.
1: О, петь? Скажи еще, что собираешься в ноты попадать?
2: Все, не буду рассказывать ничего. Я ему как настоящему другу, как настоящей рыбе.
1: Ладно, что пошутить уже нельзя. Ну, давай, что за конкурс, что мне интересно, да-да.
2: В общем, все серьезно. Только представь себе, большая сцена, много участников, еще больше зрителей, красивые платья, строгие жюри.
1: Кто пожурил? Когда уже успели?
2: Да никто никого не журил и не хвалил. Я же еще не пела ничего. Но надеюсь, что меня будут только хвалить.
1: Подожди, ты только что сказала «журил». Я ж сам слышал только что.
2: Дай-ка я тебе в уши загляну. Что-то ты плохо слышать стал.
1: Не надо, не трогай мои уши.
2: Я сказала не «пожурил», а «строгие жюри». Это же конкурс, а там жюри, то есть судьи, понимаешь?
1: Понятно, да. Только не жюри, и уж тем более не строгие.
2: А какие? Добрые жюри? Что не так-то?
1: Да все не так уже, Веснушка. Ну прям вообще все. Чем дальше, тем хуже.
2: Ой, ты просто завидуешь, что я буду в конкурсе участвовать, а ты нет.
1: Я?
2: Да.
1: Но это вообще ни в какие ворота.
2: Ну тогда расскажи, что я неправильно сказал.
1: Да не буду я рассказывать. Вот ребята пусть тебе все и расскажут.

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: Итак, несколько минут назад Веснушка рассказала, значит, всем по секрету очень хорошую новость.
2: Да, это очень-очень хорошая новость. Меня позвали на конкурс, где я буду петь и где будут строгие жюри. Но что-то мне подсказывает, что я неправильно сказала. Будь здоров, Петоша.
1: Не что-то подсказывает, а кто-то, я вообще-то здесь. Но сейчас дело не во мне. Я уверен, что сейчас Оля тебе тоже кое-что подскажет.
2: Оля, привет.
3: Привет.
2: Ну как же правильно назвать тех, кто будет судить конкурс и выставить мне оценки?
3: Строгое жюри.
2: Вот, слышишь? Строгое жюри. Видишь, мы с Олей вот в этом уверены, что это именно строгое и жюри.
1: Во-первых, ты сказала строгие.
2: Строгие.
1: Жюри.
2: Она говорит строго. А, то есть надо говорить не строгие, а строгое жюри.
1: Ой, девочки, сейчас разберемся. Узнаем у преподавателя Института русского языка Александры Матросовой.
4: Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, Веснушка и Кипитоша. Конечно, правильно говорить жюри во всех случаях. Он работает в жюри. Моя мама – председатель жюри. Мы встречали членов жюри. Дело в том, что слово «жюри» пришло к нам из французского языка. И оно, как и многие иностранные слова, которые оканчиваются на гласные «и», «е», «ю», «о», «э», не изменяется. Также не изменяются, не склоняются существительные «кофе», «кенгуру», «калибри», «пальто», «пенальти», «гран-при». Вот такие они хитрые. Всегда сохраняют одну форму. И жюри тоже. Кстати, запомним и то, как правильно произносить это слово. Не жюри, а жюри, жю. И еще запомните, слово «журить»

0: к жюри не имеет никакого отношения. Журить значит делать замечания, укорять. А жюри никого не укоряет и не ругает, а оценивает участников и выбирает победителей. И вот вам подсказка-запоминалка. Мы работали в жюри, присудили вам гран-при.
1: Вот, слышала, Оль? Оказывается, ты это вот жюри надо говорить, да?
2: Да.
1: Да.
3: Слушай, никаких жу. А жю-жю – это французское слово, говорят вам.
1: Ну, спасибо, что ты дозвонилась. Спасибо, что бережешь русский язык. Ты получаешь два билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, чудо-юдо!
3: Вот так вот чудо.
1: Чудо-юдо.
3: Чудо.
1: Пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге. Подробная информация на сайте детского радио детифм.ру. Категория 6+.
3: Спасибо. Пока.
1: Я поняла, что нельзя сказать о журях, лучше промолчим.
3: А еще мы с журями не совпали во мнении. Нет, именно жюри, и никак иначе. Запомните, ребят, а то вдруг тоже попадете на конкурс, как вот Веснушка, а там...
1: Жюри, видимо-невидимо. Шучу.
3: Жюри, строгое, только так.
1: А теперь все вместе хором повторим нашу подсказку-запоминалку.
4: Мы работали в жюри, присудили вам гран-при.
5: Показы.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем физкульт-привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Есть у меня для вас интересная история, почти сказочная. Как-то раз королю Шотландии Малькольму понадобился гонец. Ну, письма важные доставлять, вести о победах, ну и домашних предупреждать, мол, скоро буду во дворце, готовьте ужин. Стал Малькольм думать, кого бы гонцом позвать. Думал и I came up with it. То есть придумал и позвал маленького Мука. «Не-не-не-не-не», — сказал маленький Мук. «Холодно в этой вашей Шотландии, а туфли-скороходы у меня на босу ногу надеты». «I have an idea», то есть «есть идея», — вновь воскликнул король Малькольм и написал.

написал письмо во Францию мальчику с пальчиком. «Занят я! Занят! Занят!» — ответил мальчик с пальчик. «Крошки разбрасываю, чтобы из лесу выйти». Делать нечего. Пришлось Малькольму искать гонца среди своих подданных. И тут вдруг в голову короля пришла мысль. «An idea came up». Надо устроить the competition, то есть состязание. И король тут же написал указ. Кто быстрее всех заберется на вершину крутого горного склона, тот и станет королевским гонцом. Азартные шотландцы идею оценили и стали лезть на горную кручу уже не ради трудоустройства, а просто так. Так и веселились бы себе потихоньку, пока в 18 веке Шотландия не стала частью Великобритании. Прошло лет 100. И вот однажды тогдашняя британская королева Виктория, отдыхавшая в своем шотландском замке, выпив с утра пораньше чашечку чая, пошла прогуляться. А вокруг низкие облачка, холодный ветерок и такой же холодный мелкий дождик. Ну, прям красота. Идет себе королева Виктория, любуется природой, вдруг видит, мужчины в килтах, это такие юбки в клетку, кидают молот. «Dear moms!» «Мамочки родные», — подумала королева, — «сейчас как прилетит!» И со страху бросилась она в кусты. А горцы, как увидали это, тут же молоты свои побросали, королеву из кустов достали, отряхнули и говорят: «Sorry, your royal majesty!» «Простите, ваше величество! Мы тут просто силой меряемся! Please, просим вас, приходите завтра посмотреть наше соревнование! Мы вам даже стул отдельный выделим! В первом ряду!» Королева не смогла отказаться от такого предложения и пришла, хотя и думала: «А оно мне надо?» Пришла, села, посмотрела и как закричит: «I really like it!» А ведь здорово! И тут же издала указ: «Повелеваю всем своим потомкам, всей своей свите и мне самой регулярно присутствовать на состязаниях горцев». Как прознал о том простой люд, так и повалили туристы поглядеть на спорт диковинный. Ну, а теперь о соревнованиях. Сперва о форме. Никаких кроссовок и спортивных штанов. Клетчатые юбки-килты в складочку, ботинки и гольфы. Это такие уж традиции. Про забег на вершину холма и метание молота вы уже знаете. Только вот молот этот необычный. Тонкая длинная палка, к одному концу которой прикреплен металлический шар. Весит эта красота, как ведро с картошкой. Взял молот, раскрутил над головой и... Кто дальше всех швырнул, тот и молодец. А что еще можно кидать в горах? Верно, Алеша, камни. А еще можно швырять бревна. Так, как это в давние времена лесорубы делали, когда бросали бревна в реку, чтобы сделать из них переправу. Неизвестно, насколько хорошая выходила переправа, а вот соревнование из этого получилось прекрасное. У бревна, как известно, два конца. Одно делают узким, другое широким. Силач в юбке подкидывает бревно над собой так, чтобы бревно прокрутилось в воздухе и коснулось земли широким концом. «Ай! Ай!» — так кричат шотландцы, но не в смысле «осторожно». «Ай! Ай!» — это у них значит «здорово». Как далеко улетит бревно, вообще никому не интересно. Главное, чтобы оно легло ровно перед силачом. Молот метали, камни и бревна швыряли, пора взяться за гирю. Правда, в отличие от русских силачей, шотландские ее не выжимают, а бросают вверх, через перекладину, одной рукой. Перебросил. Молодец, поднимаем планку выше. Не добросил, иди тренируйся. Кстати, рекорд в этой дисциплине больше 6 метров. Это как двухэтажный дом. Есть у горцев и командные соревнования. Самое главное – это перетягивание каната. 8 человек с одной стороны и 8 с другой. Казалось бы, чего проще? Тянем, потянем, перетянем. Просто? Ну, почти. Канат тянут над канавой с грязью, куда проигравшая восьмерка и сваливается на радость соперникам и зрителям. Чтобы уж точно не упасть в грязь лицом, надо, конечно же, тренироваться. С вами был спортивный комментатор детского радио Захар. Всем оле-оле!

0: Умеете ездить на велосипеде? Детское радио собирает велокоманду из ребят от 8 до 10 лет для участия в Московском детском велофестивале.
1: Что нужно сделать? Дозвониться в эфир, ответить на веловопросы, стать частью нашей велокоманды и принять участие в велозабеге вместе с юными артистами и юными корреспондентами детского радио на детском велофестивале 13 сентября в Москве на Цветном бульваре.
2: Подробности на сайте dtfm.ru 0+.
3: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
4: Детское радио представляет
5: развлекательно-мечтательный, рисовательно-сочинятельный
6: и подарковручательный час без правил на детском радио.
3: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
7: Спеть,
8: мяукнуть, сыграть в игру.
3: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
9: Изобразить слона?
3: Может и так. Ведь это
10: «Час без правил»
3: на детском радио.
11: С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+.
3: Реклама.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Привет, вы кто?
14: Мы мини-лента.
13: Оу, вы

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Растишка отмечает свой 25-й день рождения.
2: Уверены, что ты знаешь толк во вкусных и полезных завтраках. Как и Растишка. Проверим.
1: Дозвонись на детское радио, собери вкусный и полезный завтрак вместе с Веснушкой и Кипятошей и получи классный подарок от Растишки.
2: Игра «Расти завтрак». По будням в шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на детском радио. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
3: Растишка уже взрослый. Растишке 25. Но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
4: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
7: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоцию цвета? Как создать фантастическую башню? Студия «Летал и Шагал» предлагает творить вместе с великими мастерами и совершать собственные открытия. Музей АС. Вторая Тверская, Ямская, дом 20.
0: 0+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921.

0: 8 41 40 41.
1: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
2: Всем-всем-всем, кто нас слышит и кто нас видит. Это мы, Кипитоша и Веснушка, в прямом эфире.
3: Да, встречаем новый день, а это уже вторничек. Новый час встречаем тоже. И встречаем его вместе с ведущим новостей Ярославом Поповым.
2: Привет, Ярослав.
4: Доброе утро всем-всем-всем. Спешу поделиться интересными новостями. В Индии установлен необычный рекорд. В Австралии нашелся самый громкий человек планеты. А в России появились щуки, которые умеют дружить. Московское время 9 часов.
5: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
4: В студии Ярослав Попов. Рыбы из Приморского океанариума доказали, они легко привязываются к людям. Это удалось выяснить благодаря паре молодых щук, которые живут в отдельном аквариуме. За ними ухаживает один специалист. Когда он в отпуске, заболел или просто взял выходной, рыбешки отказываются есть корм, который дает другой человек. А еще беспокоятся и тревожно плавают туда-сюда. В то же время взрослые щуки из другого аквариума спокойно принимают еду от любого человека. Ученые пока не понимают, как рыбы узнают своего друга человека, поэтому продолжают наблюдать за этой необыкновенной дружбой. Удивил недавно всех жителей Австралии Джозеф МакГрейл Бэтс. Он самый громкий человек в мире. Недавно он установил рекорд. Крикнул так громко, что смог заглушить звук грома во время сильной грозы. Самое удивительное, в детстве Джозеф был тихим и застенчивым мальчиком. Но все изменилось, когда он попал в театральную студию. Пришлось научиться громко говорить, чтобы юного актера было слышно в больших залах без микрофона. Теперь он работает на городских фестивалях и шоу и запросто может перекричать любой шум. Правда, после таких выступлений часто теряет голос, что неудивительно. Недавно сбылась мечта у одной девочки из Индии. Школьница Пранит Каур давно хотела прославиться. И вот это случилось. Девочка установила удивительный рекорд. Она за 30 секунд прокрутила 86 раз обруч вокруг пучка волос на своей голове. Установить рекорд помогли долгие тренировки. Пранит много лет занимается гимнастикой, так что умеет обращаться с обручем. И, возможно, удивит еще одним необычным рекордом. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
3: Сегодня во Владивостоке, где в океанариуме живут очень... Могу выговорить слово океанариум, что ж такое-то? В океанариуме живут очень дружелюбные щуки, плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Там детское радио слушает на частоте 91,3 FM.
2: А в Канберре, столице Австралии, где почетным городским глашатаем работает самый громкий человек в мире, сегодня плюс 16, ясно, там детское радио слушает в мобильном приложении.
3: В Москве, где на детском радио будет ребята взрослых Веснушка и Кипитоша, плюс 14 градусов, облачно с прояснениями.
1: Детское радио.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился, кто только что проснулся. Здрасте. А также добрый день всем тем, у кого день уже на часах. Ну, потому что у нас большая страна, там, где только начинают просыпаться, завтракают, в другой стороне уже ужинать садятся.
2: Это да.
1: Но в любом случае, всем нам не помешает узнать, чем богат сегодняшний день.
0: Наш календарь.
2: А сегодня 8 сентября на дворе. В народном календаре день Натальи и Адриана.
1: Поздравляем вас с именинами. Также поздравляем сегодня Георгия, Петра, Виктора, Дмитрия, Романа, Николая и Мариюшку.
2: Обращаю внимание на приметы погоды. Холодное, очень холодное утро предвещает...
1: Так.
2: Раннюю и холодную зиму. Обратите внимание.
1: Нет, нам раннюю зиму не надо. Нам нужно, чтобы все приходило в срок.
2: Ну, значит, не надо. Ты природе, понимаешь, не прикажешь.
1: Так, много очень праздников сегодня отмечается в нашей стране. Например, День языков народов России. А еще День Бородинского сражения. День финансиста. Вот. А в мире отмечается День грамотности. Вот.
2: О, это хорошо.
1: Да, грамотность.
2: Мы как раз сегодня вот изучали русский язык.
1: Да, было дело.
2: Где кого-то журили.
1: Жюри. Всех журили. В 1801 году в этот день в Санкт-Петербурге был заложен Величественный Казанский собор. Вот. А также в этот день отмечается День посиделок на кухне.
2: О, это мой праздничек.
1: Ну, а у нас сегодня гости. Да, дорогие друзья, в новом сезоне новые гости. Таких у нас гостей еще отродясь не бывало.
2: Это правда.
1: Поэтому включайте видеотрансляцию на сайте детифм.ру и следите за нами.
0: Наш

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Кипитоша, ты хочешь в сказку попасть?
2: Да я и живу практически как в сказке.
1: Да что ты говоришь?
2: Конечно.
1: Ладно, хорошо, ты живешь как в сказке, а наши ребята, я уверена, наши слушатели мечтают просто оказаться в какой-нибудь интересной сказке. И сегодня у нас в гостях сразу два человека, которые буквально знают, что значит попасть в сказку. Потому что они не только сыграли в новом большом семейном фильме «Как Иван в сказку попал», но и сами прошли через приключения, трюки, костюмы, сложный грим. И, кажется, даже немножко магии было.
2: Итак, у нас в гостях Мирон Проворов, исполнитель роли Ивана. Привет.
3: Привет всем.
2: И Сантанужная, юная актриса, которая сыграла сразу, говорят, двух героинь.
3: Всем привет.
2: Санта, это правда?
3: Да, это чистая
2: правда. А как в фильме можно играть сразу двух? Ну, понимаешь, ну, вот он сыграл Иванушку, а ты сразу кого?
3: Сразу Кристину, современную девочку из реального мира, и Аленушку, сказочного персонажа.
1: Где тебе больше
2: вот
1: понравилось?
2: Да.
1: В современном мире или в сказочном?
3: В сказочном мире.
1: Ну, конечно, конечно. Ну что, спасибо, что пришли. Свои вопросы и приветы Мирону и Санте пишите нам в сообщалочки на номер +7 916 968 0968.
2: Так, давай поподробнее про этих двух героинь, потому что, ну, мне кажется, это очень интересно и, наверное, сложно.
3: На самом деле, да, это правда было сложновато. Мне очень понравилось играть двух героинь сразу.
2: А они какие-то разные?
3: Они абсолютно разные. Две противоположности.
2: Кто из них добрый, кто злой?
3: Кристина злая, такая немного надменная девочка, а Аленушка добрая, чистая и искренняя.
1: Прямо как ты,
2: вот
1: да, Сан?
2: Это
3: да.
1: Так, давайте уточним, что фильм «Как Иван в сказку попал» выходит на больших экранах уже в следующий четверг, 17 сентября.
2: А вы фильм-то видели уже, ребят?

0: Да. Видели. А на премьеру пойдете?
1: Конечно, пойдем.
2: Ну, есть... А зачем? Вы уже посмотрели.
1: Ну, как, повидаться да. с Москвой.
3: Увидеться с актерами.
0: Да. Зрителям руки пожать, которые придут на премьеру. Конечно. Как же это штуки? Да. Это

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Всякие. А сам как ты относишься к сказкам? Или тоже предпочитаешь гаджет? Только честно давай, у нас...
4: Нет, конечно же, у меня есть гаджеты, я иногда тоже, бывает, какое-то время сижу, но я читаю русские сказки, я интересуюсь историей Руси, потому что это очень интересно. Советую, кстати, и вам. Ого. Я уверена, что вы, когда посмотрите наш фильм «Как Иван в сказку попал», вы тоже захотите почитать и поинтересоваться, потому что у нас очень интересный фильм.
5: Не, история прикольная, конечно, как современный мальчик попадает в мир древнерусских сказок. Круто?
3: Да.
5: А как вам кажется, ну так вот, если в двух словах, про что получилось кино? Какой вот смысл, миссия вот фильма, посыл в публику?
4: Я считаю, что наше кино про смысл русской культуры.
5: Ух ты!
4: Это кино для того, чтобы подростки и дети, которые сейчас зациклились только на телефонах и компьютерах, им больше ничего так-то не надо, друзья, телефоны и компьютеры, чтобы они увидели наш фильм и хотя бы даже вспомнили про русские сказки. Потому что я уверен, что если они об этом подумают, то они точно захотят. Потому что наш фильм подталкивает их почитать, поинтересоваться.
3: Слушайте, да, это очень важная миссия.
5: Я уже захотел.
3: Да? Ну, жди теперь 17 сентября. Раньше тебя не пустят в кинотеатр. А вопрос от Ксюши из Нижнего Новгорода сразу прилетел. А кто из известных актеров еще снимался в этом фильме? И с кем из них вам очень понравилось работать?
4: В фильме играла известная актриса Мария Аронова. Она озвучивала Печку в «Березовом лесу». Еще Ирина Горбачева была. Она Яблоньку играла. И, конечно же, Пелагея. Она играла «Молочную реку».
3: Это каким таким образом?
4: Она перевоплотилась в молоко и играла вместе с нами.
6: Если что, на графике. Фанаты Пелагеи, не бойтесь.
4: Ну что ты? Я уже... Зачем ты это сказал, Мирон?
5: Аж замер.
3: Слушай, ну у нее голос льется, как реченька. Кто же еще, как не Пелагея, может сыграть такую роль? Скажите, пожалуйста. А? Помнишь, у нас была Екатерина Шипулина, которая сказала, моя любимая роль, роль реки в балете. А в фильме огромное внимание уделили костюмам. Причем это не просто красивые какие-то наряды, да? Костюмы создавались с использованием ручной вышивки, старинных техник, натуральных материалов.
5: Прям натуральных?
4: Костюмеры, да.
5: Прям не графика компьютерная?
4: Нет, костюмеры у нас очень хорошо поработали, потому что они сделали нам классные костюмы. Они очень долго над ними работали. Каждую ниточку вот так вот.
3: Ну, когда ты впервые себя увидела в образе Аленушки, что ты почувствовала, Санта? Вот в таком шикарном платье.
4: Удивление, восторг, как мне это нравилось. Такое платьишко красное, косичка. Это все было так красиво, так нежно. Мне это очень понравилось.
5: Слушай, а как ты перевоплощалась в Кристину? Это какой-то грим тебе делали? Накладной нос, не знаю, большие губищи, что уши наращивали, что?
4: Нет, конечно, нет. На самом деле, я в один день я приезжала на съемочную площадку, меня гримировали под Кристину, это такой был серый школьный, тусклый немного костюм, немного макияжа, прически, и я была готова под образ Кристины. А, например, в другой день... Я приезжала, и меня гримировали в абсолютно другого человека. На меня надевали платье, мне прикрепляли косичку, и это все скрывали платочком, синеньким таким, завязывали. У меня вот так вот всегда, кстати, на левом плече у меня вот так всегда висела коса. И платье, на самом деле оно было слегка тяжелое, когда я бегала, например, но на самом деле я быстро к этому привыкла. И еще я постоянно бегала в лаптях.
5: Вот он, загадочный мир съемок.
3: Сам ты все секреты выложила сразу. Одним махом, понимаешь, кинематографически. Ладно, мы заговорили о сказочных героях, и все-таки не забывай.

0: напоминаем, что мы на детском радио, а мы не только здесь болтаем, но и играем. Поиграете с нами?
1: Конечно, да, конечно.
0: Ну, поехали.
2: Ну, значит, вы же похвалились уже, что вы знаете много сказок, правильно?
1: Да.
2: Книжки читаете, да?
1: Да,
0: похвалились, да.
2: Ну, хорошо. Давайте, значит, по очереди называем разных сказочных героев по принципу игры в города.
0: Ну, например, давайте. Иван-Царевич, да? Ты называешь его Мирон, а Санта называет кого-то на Че. И
2: хорошо.
0: Так дальше.
2: И по кругу.
0: А, готовы?
1: Иван-Царевич.
0: Хитрый.
2: Ах ты какой хитрый, смотри.
0: Вот смотри, пришли к нам какие. Ладно, тебе на Че, Санта. Какого-то сказочного героя.
1: Ой.
0: Или мультгероя.
1: А можно вопрос? А мы все по
2: кругу?
0: Да, мы тоже играем.
1: Так, ну, а кто есть на Че?
0: Здрасте, приехали.
1: Чебурашка?
0: Конечно, представляешь, есть такой.
2: Айболит.
0: Есть такой Айболит, точно?
1: Что-то я не слышала.
0: Да, что-то мы не слышали.
2: Ты не слышала про Айболита?
1: Нет.
2: Так, какие-то
0: у нас... Срочно открываем Корнея Чуковского. Да не шутит, смотри, они еще и шутят.
2: Давай на Т.
0: Я на Т.
2: А кто?
0: Ладно, Тортилла, черепаха, 300 лет тому назад. Тебе на А, дорогой Мирон.
1: Аленушка.
0: Аленушка.
2: Близко-близко.
1: И мне тоже на А.
0: И тебе тоже на А, да. Так, Санта, думай, думай.
2: Аленушка. Иванушка.
0: Иванушка на И. Ну, такой из восточной сказки. Помнишь, он лампу тер. Лампу тер, а оттуда джин выскочил. Ну, кто лампу-то тер? Санта, на А.
1: А, я понял. Аладдин.
0: Ну, молодец, смотри-ка. Ну, вот каких героев-то знает? Давай.
2: На М хорошо, не знай-ка.
0: А мне опять
2: а
0: на
2: А. Тебя опять на А.
0: Эх вы.
1: Что ж у нас за А?
0: Действительно, прямо на А. Ну ладно, тогда Али-Баба. Во.
1: Али-Баба.
0: На тебе, Мирон, опять А.
1: Опять? Нет, ну спасибо, вкусненько.
0: Так, давай.
1: А можно сказать Артур Пирожков?
0: Ну, он
2: это же не сказочный герой.
1: Ну
0: собачка такая была в истории про Буратино. Как ее звали? Собаку. Друг Мальвины.
1: Сейчас. Блин.
0: А? А?
1: Арте.
0: Заканчивается на арте, начинается на арте, заканчивается на мон.
2: Те факт.
1: Артемон.
0: Да, точно, молодец. Ну, наконец-то,
1: блин,
0: Санте, на Н.
1: Ну, спасибо хотя бы на этом.
0: Ну, давай, да, на Н. Так, ну. Незнайка был у нас уже, да?
2: У меня
0: Незнайка
2: был.
0: У тебя был, да. Так, ну, Санушка, давай. Ну, если не знаешь, придумывай. На ходу давай, придумывай.
1: Ножницы.
0: Ножничный человечек.
1: Ножничный.
0: Пряник. Ножничный пряник.
2: Гениально.
0: Давай, кипятош на К.
2: Карлсон.
0: Молодец, молодец.
2: Так вот.
1: Вам на Н.
2: Ну, что?
0: Нолик, во, нолик из фиксиков. Так, тебе на К давай, Мирон, заканчиваем игру.
1: Карлсон.
0: Был уже только что Карл. Он уже был,
2: но
0: улетел, но обещал вернуться.
1: Я, знаете, я в состоянии, я думаю, чтобы сейчас ответить.
0: Давай.
1: Всех вспоминаю.
0: Так, ну, если ты сказки знаешь, ты знаешь, он такой... Он соломинки тащей. Видно, мало в детстве кушал со сметаной жирных щей. Молодец, все, сыграли. Ну что, еще больше вы узнаете о наших сегодняшних героях, так что не переключайтесь.
3: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
4: По заказу госавтоинспекции МВД России.

Анфоров отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 9 сентября с 18.30 до 19, 12 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
1: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, спички, антрасюка.
0: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают. Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на Детском радио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
4: Анимационное приключение для всей семьи.
3: И море?
5: Он про нас знает.
3: Это же я вас придумал.
4: Край чудес. В кино с 10 сентября.
6: Категория 6+.
7: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
4: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
3: И море?
5: Он про нас знает.
4: Анимационное приключение. Край чудес. В кино с 10 сентября.
6: Категория 6+.
0: Реклама.
8: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
10: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекаются.
0: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо. Юда». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юда? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: Кто ходит в гости по утрам, тот поступает
12: мудро. Веснушечка, мудро. И сегодня мудро поступает Мирон Проворов и Санта Нужная. Да, они действительно поступили мудро, пришли нам в гости утром.
13: Да, дело в том, что совсем скоро на больших экранах выйдет фильм «Как Иван в сказку попал». И это у нас актеры из этого фильма. В следующий четверг, 17 сентября, все в кино!
12: Главный герой, современный школьник, пленник гаджетов, интернета и комиксов. Волей судьбы переносится в сказочный мир. Вот вам сюжетец.
13: Ой, как же он там без гаджетов-то, а? Там столько опасностей. А у него ни навигатора нет с собой, ни интернета. Ну что ж такое-то? Можно ли прожить в сказочном мире без интернета? Скажи, пожалуйста, Мирон. Можно, да? Можно и нужно, подтвердит Санта Нужная.
14: Конечно.
13: Но скажите, пожалуйста, вы же уже не впервые вместе встречаетесь в кино, да?
14: Да, да, мы снимались в «Бременских музыкантах» вместе.
13: В «Бременских музыкантах» ты играл юного трубадура, Санта играла...
14: Разбойницу маленькую.
13: Разбойницу.
14: Ну, там совсем небольшая роль.
13: А еще у Мирона, между прочим, более 20 ролей за плечами.
14: Более 36.
13: Уже 36, как время-то бежит.
12: Значит, это что, 36 ролей ты сыграл уже?
14: Да.
13: Кстати, ты снимался в «Маше и Медведях», да?
14: Да, снимался.
13: Да, к нам приходили.
14: Мы сейчас снимаем вторую часть.
12: Угу. А кого из трех медведей ты играл?
14: Я играл Козленка. Я играл брата Маши. Вообще.
13: Какая прелесть. Да, козленка.
14: Я превращался в козленка. Меня, конечно же, заколдовывала Кикимора.
13: Слушай, у тебя прям сплошные
14: сказки. А во второй
13: сказки.
14: Части зато я буду их всех спасать. Так
15: а
14: что
15: ты
14: смотрите.
15: Можешь козленка голос сделать?
14: Конечно.
15: Давай.
14: Маша.
15: Маша.
14: Маша.
15: Маша.
14: Да.
13: Так, замечательно. У нас, я хотела сказать, что к нам как раз приходили Антонина Ружей и Виталий Корниенко. Играли с нами тоже, как и вы. Хохотали. Так, малыш-каратист, письмо Деду Морозу. А еще Мирон прекрасно владеет гитарой. Как он нам тут сам сообщил. Поет, исполняет собственные песни.
12: О, ты сам пишешь еще?
14: Да.
12: И стихи, и музыку?
14: Да. У меня вышла новая песня «Мой Рыбинск».
13: Так, а почему Рыбинск?
14: Потому что я из Рыбинска, и я родился в Рыбинске, и у нас очень красивый город. Поэтому я хотела этой песней всем сказать, чтобы приезжали в наш Рыбинск и обязательно гуляли по нашей набережной и слушали нашу песню. Вот так
13: да,
14: вот.
13: Говорят, что ты еще и рыбак, к тому же.
14: Конечно. Да.
13: Кто в Рыбинске не рыбак? Так, твой самый большой улов, это кто, что?
14: Наверное, щука на килограмма два. Ну нет, даже, знаете, какая у меня ситуация была? Мы сейчас ездили сниматься в Карелию, и я с собой взял тоненький спиннинг, и в моменте утром я пошел, закинул спиннинг, мне попалась рыба, она сломала мне пополам удочку и сошла. Она примерно на килограмма 3-4 была.
12: Я как рыбаки показывают, да? Вот такая была, да?
13: Так, Сана, тебя, Мирон, не приучает к рыболовству?
15: Я вам раскрою маленький секрет. Мы даже рыбачили во время съемок между дублями, когда у нас был обед. Мы быстренько еле-еле-еле и бежали к речке, и там мы тихонечко рыбачили и уходили.
13: А следующий ужин был, это ваш следующий улов, да, был, наверное?
14: Да, конечно.
13: Вы кормили всю съемочную группу своей рыбой?
14: Мы такие, знаете, когда собрались идти на рыбалку, такие, ребят, вы не ешьте, мы сейчас поймаем, наловим рыбы, пожарим и вас угостим. А потом, когда приходим, знаете, ребят, мы подумали... Нам нужно худеть, так что сегодня без еды. Вот так вот.
13: Какие строгие. Так это не просто актеры, это еще и... Это еще и кормильцы, ты понимаешь, Кипятоша? Кормильцы.
12: Вот что предлагаю. Сейчас мы позовем кого-нибудь поиграть с нами.
13: Угу.
12: И слушатели. Ребят, если хотите поиграть с Мироном и Сантой, звоните прямо сейчас 8-495-134-5664. А пока кто-то дозванивается, все-таки предлагаю... послушать твою песню.
13: Мой Рыбинск.

0: Ну, слушайте, замечательная совершенно песня, очень красивая. Ну, ты согласен, Кипятош?
1: Абсолютно.
0: Романтичная. Сразу захотелось поехать посмотреть своими глазами на Рыбинск.
2: Конечно, приезжайте.
0: Да, спасибо большое. Вот Мирон сказал, что он из Рыбинска, а ты где родилась, Санта?
2: А я родилась в Москве.
0: В Москве. Да. Что ты можешь сказать о Москве?
2: Москва прекрасный, очень красивый и родной для меня город. Мне очень нравится гулять по улицам, по набережной.
1: А есть места какие-то любимые у тебя в Москве? Какой-нибудь парк или сквер, не знаю, что-нибудь такое.
0: Может быть,
2: ВДНХ, наверное, парк.
0: О, я тоже. Здесь рядом прямо?
2: Да,
0: я
2: рядом.
0: Я обожаю на аттракционах кататься, на колесе. Обозрение, это вообще мое любимое. Я люблю экстремальные аттракционы, но не обо мне сейчас речь.
1: Да, а у тебя есть песня о Москве?
2: Нет.
0: Сочиним. Сочиним всем коллективом.
2: Конечно.
0: Так, ладно. Кто-то нам дозвонился уже? Анюта дозвонилась. Привет.
3: Привет.
0: Ну вот видишь, какая удача. Сегодня ты дозвонилась и будешь общаться сразу с двумя актерами. Сегодня у нас в гостях Мирон и Санта. Можешь их поприветствовать?
2: Привет, Ань.
3: Здравствуйте.
2: Привет, привет.
0: А, смотри,
3: привет.
0: Тебе сейчас предстоит сыграть в игру, которая называется «Правда или сказка». Мы говорим какое-то утверждение про наших сегодняшних гостей, а ты отвечаешь, правда это или сказка. Ну, то есть веришь ты в это,
3: да,
0: или нет? Давай,
3: да,
0: начинай.
1: Так, хорошо. Факт первый. На съемках Мирон катался с козлом в рюкзаке. Это правда или сказка? Аня, как думаешь?
3: Правда.
0: Правда?
1: Мирон?
2: Все верно. Я катался на съемках с козлом в рюкзаке.
1: А зачем?
2: Вот есть проблема, спросить. Знаете, ну нет, понятно, это съемочный процесс, но есть проблема. У нас был один козел, вначале он был маленьким, а потом под конец уже съемок, когда уже как раз-таки я должен был его возить, он подрос.
0: Подрос слегка.
2: И мы... Он практически не помещался в рюкзак. Но ему там комфортно, конечно, было, а мне не очень, потому что он тяжелый, ботался там.
4: И сколько же он весил?
2: Килограммов, наверное, 30.
0: Ого! Ничего себе!
2: Нет, наверное, 20... Нет, 20, 25. Примерно.
1: Ладно, поехали дальше. Так. Факт номер два. Санта на съемках плакала 17 дублей подряд.
0: Анют, это правда или сказка?
3: Сказка.
1: Санта.
0: Давай.
2: На самом деле это правда.
0: 17 дублей, ты плакала.
1: Объясни, зачем 17
0: дублей? Первого дубля не смогла нормально заплакать, что ли? Не ущипнуть бы тебя некому было.
2: На самом деле я плакала, правда, 17 дублей подряд, но это было...

0: для того, ну, понятное дело, что это тоже как раз-таки съемочный процесс, мне нужно было плакать, но почему же не через камеру мотор начали, а потом стоп. И я могла там вытереть слезы, потом, если не получилось, я еще раз плачу. А все потому, что я была вот, ну, на эмоциях, и я плакала, и чтобы я потом не вытирала слезы, мы продолжали дальше снимать.
1: Сходу.
0: Да, сходу, чтобы все быстро получилось и выглядело очень реалистично.
2: А раскрой секрет, как, что нужно сделать, чтобы заплакать?
3: А можешь ты сейчас
2: заплакать?
3: Ну тебя
2: же никто не обижал.
3: Ну так, понарошку. Не то, что
0: могу,
3: у тебя прям...
0: Могу, но я не хочу.
3: Прекрасно.
2: Нет, сейчас не надо.
0: Сейчас же весело, сейчас
2: я
0: утро.
2: Просто хотел узнать, как, ну, в чем секрет?
0: Секрет заключается в том, что я проживаю момент, я включаюсь в такую Аленушку, и я пытаюсь прожить момент как настоящий, как будто нету камеры, как будто нету людей за кадром, которые регулируют свет, отвечают за звук, как будто это все по-настоящему.
2: Но это талант,
0: ой,
2: ребята.
0: Да.
2: Это... Извините, но давайте продолжаем дальше. А то мы же... Следующий факт. Мирон после съемок стал гораздо больше и чаще читать русские сказки.
3: Анют, это правда или сказка?
4: Правда.
3: Правда.
2: Мирон.
0: Ну, вообще, я и так раньше читал много сказок. Но после этого фильма, скорее всего, я захотел посмотреть и вспомнить историю Руси. Знаете, стал чаще... Ну вот, знаете, прихожу на историю и такой думаю, блин, сейчас какая-то прикольная тема будет, и я буду рад. А если она еще про нашу Русь, тогда это вообще будет классно.
3: Во, какая польза-то неоценимая.
2: Аня, а ты читаешь русские сказки? Анют?
4: Да.
3: Да, читает. Ну давай, заключительный факт.
2: Ну давай. Санта сыграла две роли одновременно. Одну добрую, другую злую.
4: Да.
3: Ну, в начале нашей беседы мы уже рассказали об этом. Это была Аленушка и Кристина. Поэтому внимательные слушатели, коим является Анюта, молодцы.
2: Браво.
3: Ну что ж, мы тебя поздравляем, хотим наградить. Ты получаешь от спонсора АО «Карибия» сертификат на двоих в аквапарк «Карибия».
4: Спасибо.
3: Там есть огромный волновой бассейн, термальный комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатой, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. Анют, может быть, ты о чем-то хочешь спросить наших сегодняшних гостей? Такая удача в кои-то веки.
2: Можешь задать вопрос любой.
3: Да.
4: Не знаю.
3: Задумалась. Не подготовилась. Ну ладно, ничего страшного. Спасибо тебе большое за игру. А вот, кстати говоря, вам вопросик такой от «Я». Ну, так тут написано «Я». А что каждого из вас поразило в прошлом? Есть какие-то вот вещи, которые вам вообще просто не понять современным детям? Ну, как, например, ходить в лапте, да? А не в кроссовках.
0: Не, ну я, конечно, я раньше даже не мог понять, ну, не думал, как можно есть, допустим, как... Можно жить в деревянном доме, в котором, вот, допустим, сейчас, ладно, я, наверное, нет, я по-другому скажу. Наверное, я бы даже не задумывался, ну, вот, как можно найти себе жену от выстрела, вот, куда ты попадешь, та жена и будет твоя.
2: Да. Вот даже так не... жили люди раньше.
0: То есть не ты выбираешь, а удача твоя.
2: Да, упала еще... стрела на боярский двор, вот взял боярышню себе.
3: А там не человек вообще на том конце провода, это там лягушка была на минутку, понимаете?
2: Вот так.
3: Вот, а
2: иди
3: ты...
2: целуйся с лягушкой.
3: А тебя что в прошлом поражает, Санта? Ну, к примеру, не... представляешь, раньше не было стиральных машин. Подгузников не было одноразовых. Представь себе ужас какой.
2: Кошмар.
3: Не было телефона. Вот, например, без чего бы ты точно не могла бы сейчас обойтись? Вот одна вещь, без которой ты не могла бы обойтись в наши дни.
0: Ну, мне кажется, что в современном мире, скорее всего, не обойтись без телефона, потому что сейчас придумано много новых технологий, А можно вопрос?
3: Да.
0: А кому бы ты звонила в

0: это время в, по телефону.
1: Прямо сейчас?
0: Нет, ну, допустим, вот ты попала...
1: В то время?
0: В то время. Там ни у кого нет телефона, кому бы ты звонила? Там ни связи, ничего нету.
1: Я бы письмо отправила. Письмо.
2: О, голуби – самое надежное средство. Какой там телефон? Взял, поймал голубь, привязал ему, значит, вот это письмо берестяное и отправил. Нормально, кстати.
1: Да?
2: Ну, пусть он, значит, прилетит дня через два. Ну, прекрасно.
3: Слушай, я слышал, что фильм «Как Иван в сказку попал» снимали в разных местах нашей большой страны.
1: Да,
3: там
1: да.
3: И Москва, и Тульская область, Архангельская, Нижегородская, на Кавказе даже.
1: Да, очень там были прекрасные.
3: Где больше всего понравилось? Что вас впечатлило?
1: Лично... На Кавказе.
0: На Кавказе, да, конечно.
3: Почему?
1: Там такие красивые горы, такие... На самом деле, даже другие облака, как мне показалось. Они такие были воздушные, мягкие, объемные. На самом деле, мне показалось, что они абсолютно другие. Воздух, животные. Там ходят животные по горам. Можно встретить...
3: Кого?
1: Быков.
3: Диких?
1: Да, диких быков. Идешь по горе, и тут бац, и бык. Ну, главное, конечно, сохранить спокойствие. И
2: а леопарда?
1: Леопарда нет.
2: Нет, да. А кенгуру?
1: Нет,
3: там
1: конечно.
3: Там барсы есть. Снежные.
2: Барсы, снежные. Это тоже хорошо. Слушайте.
0: У нас... Да. Можно скажу?
1: Давай.
0: В общем, у нас еще на Кавказе, что мне запомнилось, у нас в самом начале фильма, вот вы посмотрите, где я... Не хочу спойлерить, но, короче, попаду в моменте, где я попаду в сказочный мир. Мы снимали на горе на Кавказе. И там, чтобы туда заехать, была очень сложная дорога. Потому что, вот, допустим, вот у нас едет машина, колеса вот так вот стоят, а вот в сантиметре от колес там пропасть уже.
2: И знаете,
0: водители местные, они такие пугают еще нас. И говорят, да сейчас спокойно, так звонят, алло, сейчас, да-да, сейчас приедем, сейчас. Еще такие поворачиваются, что вы боитесь, боитесь? Да не бойтесь, и вот так сами, ну, несмотря на руль, вот так просто
3: вот
0: едут.
3: Это
2: их любимый аттракцион, называется «Туристы».
0: Да. Еще у нас, когда мы снимали как раз на этом месте, у нас был очень красивый вид на Эльбрус, потому что... Бывали моменты, когда мы снимали, и Эльбрус не был в облаках. Его было прям отчетливо видно. Это было прям очень красиво.
3: А, чудесно.
0: Мы наблюдали всей группой.
3: Так, кто еще хочет с нами сыграть? Ребята, звоните прямо сейчас. 8-495-134-5664. У нас впереди еще одна музыкальная игра.
2: Санта, Мирон, любите, хотите пошуметь вместе с нами?
0: Конечно.
1: Да?
3: А вы играете на каких-нибудь музыкальных инструментах? Ну, кроме гитары.
1: Ну, я играю на флейте. На... Вот учусь сейчас. Я в театральной музыкальной школе учусь. Я только начинаю учиться играть на флейте.
3: Отлично.
2: Так.
3: А еще?
0: Я на барабане играю.
2: О.
0: Ну, и на бас-гитаре.
2: Это то, что надо. У нас, конечно, флейты нет, но барабан есть.
3: Флейты нет, несите бобин.
2: Вот, и бобин у нас есть, который можно бить. Вот, и можно вот шуметь в шумелку. Давайте порепетируем, как вы будете это делать. Давай, Сан, ты первая. Можно стучать, греметь, звенеть, посмелее. Да, Мирон, молодец. Можно вот так вот прям, ок. Дело в том, что у нас есть любимая игра, она, правда, обычно по пятницам у нас проходит. Я играю на расческе. Ну, когда неделя заканчивается, нам хочется расслабиться, пошуметь, поговорить. Я играю на расческе, действительно, вот так вот. Кипитош у нас играет на гитаре, а наши гости обычно шумят. Приходил к нам шеф-повар Константин Ивлев, он играл на кастрюлях. Вот, прям половник взял так, бам-бам, говорит, я могу только так. Вот, а Кипитошечек у нас виртуозно владеет гитарой, да, прям как ты, Мирон. Очень виртуозно. Вот, и все вместе мы будем играть одну очень известную песню, но в своем репертуаре. Вот.
0: Какую?
2: Это
3: секрет.
2: Да, это секрет. А ребят, которые будут звонить, слушатель, который будет звонить, должен будет отгадать, что же мы вместе играем. Сразу говорим, дорогие.
3: О, и вы тоже должны будете отгадать. Какую песню мы будем играть, знаем только мы с Веснушкой. Хотя, может, даже Веснушки не знают.
2: А вот.
0: А мы должны первые ответить или...
2: Нет, слушатель первый.
3: Я на гитаре, Веснушка на расческе, вы отбиваете ритм. Как пойдет, ребят, вот как хотите.
2: Ладно, как оно пойдет, узнаем.
3: Это импровизация.
2: Как оно пойдет, узнаем совсем скоро.
4: Я играю на расческе. На расческе.
2: Так, сегодня мы играем, как попало, как всегда. С нами сегодня Рома. Рома, привет.
5: Привет.
0: Привет, Рома.

0: Привет.
1: Да, сегодня видишь, какой коллектив с тобой играет. Расширенный. Вот, мы для тебя будем исполнять, ну и, конечно, для всех остальных, одну известнейшую песню. Но это не факт, что ты ее узнаешь, потому что мы ее играем так, как не играл еще никто и никогда.
2: Квартет, в котором сегодня выступают Аленушка, Иванушка, Веснушечка и Кипятошечка.
1: Да, готов ли ты, Ром, послушать, что мы играем?
3: Вполне, да, готов.
1: Вполне готов. Ну что ж, тогда мы готовы, ребята. Да!
2: Вы готовы?
0: Да, да, конечно.
1: Да. Ноту дай.

0: сыграли. Ну что, Ром, я смотрю по лицам наших актеров, они-то знают, что это за песня. А ты, Ромка, знаешь?
1: Очень похоже на «Три белых коня». Что-то такое, по-моему. Сначала мне казалось, что эта песня «Прекрасная далека», но потом...
0: Какой широкий у тебя разброс во мнениях. «Прекрасная далека», «Три белых коня».
2: «Черные подковы». Да.
0: Черные. Так, давайте подскажем Роме немножко. Ну, такой намек дадим. Мирон, Санта, что-нибудь. Намек.
3: Так, ну, скажу сразу, это очень хорошая песня.
0: Вау!
2: Какая подсказка! Умопомрачительная!
3: Так, все сразу догадались.
0: Значит, это песенка из фильма, где играли у нас и Мирон, и Санта.
2: Да.
0: А вот Санта играл там неблагополучного ребенка, да? У Мирона тоже была сначала такая, можно сказать, очень грустная роль. Но потом все закончилось хорошо. Не?
1: Вообще нет идей, честно.
0: Так, ладно. Последняя подсказка, значит, это история про музыкантов. Они были из одного такого города.
3: Я понял.
0: На букву «Б».
3: Я понял, да.
0: Но это не...
3: Да.
0: Что?
1: Бременские музыканты.
0: Так, а песня? Вот там с бременскими музыкантами, значит, все время, значит, были в конфликте вот эти вот они.
1: Ух, разбойников, что
0: ли? Да!

0: Давай тебя поздравляем и вручаем тебе дженгу. Это игра из дерева.
1: О, это классная игра.
0: Да.
1: Прикольно. Поздравляю.
0: Спасибо тебе большое. Ну, как всегда, Китуш. То ли «Прекрасное далеко» мы играли, то ли «Три белых коня», то ли «Песню разбойников», да? Самое главное, играли от души. Спасибо, Роме. Ну что, так быстро пролетел у нас с вами час общения.
2: Да, все?
0: Да! Давайте напомним ребятам, собственно, по какому поводу сегодня вы к нам пришли.
3: Значит, 17 сентября смотрите во всех кинотеатрах страны семейный сказочный фильм «Как Иван в сказку попал».
1: Ну, я надеюсь, мы с вами еще увидимся.
0: Обязательно! Вам понравилось у нас?
1: Очень.
2: Очень.
0: Но мы хотим вручить вам наши подарки на память от... В сегодняшнем прекрасном дне.
1: Мы вам тоже кое-что вручим.
0: Да,
3: да ты
1: это
3: что?
1: Книжка, в которой собраны все сказки.
2: Все русские сказки.
1: Не все, но многие русские сказки.
3: Вот, спасибо.
0: Спасибо.
1: Чтобы вы, конечно,
0: большое.
1: Поинтересовались и почитали.
0: Мы обязательно...
1: После того, как посмотрите наш фильм.
0: То вы, автограф там поставите, да?
1: Конечно.
0: Чтобы все ребята, которые приходят на экскурсию, вот это да, это сам Мирон, это сама Санта там написала. А мы вам вручаем для уютных осенних вечеров наши брендированные термосы с изображением Веснушки и Кипитоши и наборы стикеров для отличного настроения.
1: Спасибо большое.
0: Ну, мы рады, что вы рады, что вам здесь у нас понравилось.

0: Наша дверь всегда для вас открыта. У нас здесь уютно, весело, классно. Еще сыграем, еще споем, ведь правда?
1: Да, конечно.
0: Мы желаем вам удачи в творчестве. Надеемся посетить премьеру «Кипятошечка».
1: Спасибо
0: большое. Ну, а по нашей доброй традиции, вместе с гостями, в конце эфира мы всегда все дружно кричим «пока». Сможем пошуметь еще напоследок?
1: Конечно, давайте.
0: 3, 4, всем пока!
2: Утро с Веснушкой и Кипятошей.
3: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-ба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: на детском радио.
1: Так, сейчас. Ой! Ой, звонит кто-то.
2: Ты что, это Крутилкин? Торт уронил? Или сковородку?
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе. И рассказывает этот дяденька так здорово! Говорит, что приготовил нам столько всего интересного, закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
4: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
0: 0176-79-24-55. Город Москва. Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки, а личный сад! Подробности на сайте, если не знаком! Минилента.лента.ком.
5: Срок акции с 22 августа по 7 октября 2026 года.
4: Реклама.
6: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
5: Застройщик ООО «СЗ Маглстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
7: Есть место, где город виден как на ладони. А небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Мульт-концерт. Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: из школьных сочинений.
1: Пейзаж – это такое описание природы, которое отвлекает от чтения.
2: Хохочешься!
3: Планета динозавров.

0: До чего красивая планета динозавров с высоты птичьего полета. Жарко светит солнце. На зеленом ковре доисторического леса блестят реки и озера. Белым дымом курятся остывающие вулканы. Сонно катит волны безбрежное море. Здравствуйте, мои дорогие любознательные исследователи! Я, астроном Остроумович, очень рад нашей встрече. Вы, наверное, решили, что сегодня мы будем говорить о летающих ящерах, птеродактилях. Этим динозаврам можно позавидовать. Поднялся на крыло и любуйся доисторическими просторами. А как быть тем ящерам, у кого есть и крылья, и перья, а летать все равно не умеют? Да, живут на планете динозавров и такие. Сейчас я вам их покажу.
1: Максимальное приближение.
0: Не спугните. Видите ящера? Вот он важно вышагивает в зарослях папоротника. Это каутиптерикс. Ящер, на хвосте и лапах которого растут самые настоящие перья. Опасаясь хищников, каудиптерикс настороженно смотрит по сторонам. Перья-то у этого динозавра есть, а вот летать-то ящер не умеет. Тело у него плотное, тяжелое. Коротенькие передние лапки напоминают маленькие крылья. Такие крылья в воздух не поднимут. Одна надежда на длинные мощные ноги. Вот в лесу раздался грозный рев голодного тираннозавра. И каудиптерикс вмиг срывается с места. Смотрите, как он мчится. Этот ящер может бежать со скоростью 50 км в час. То есть, очутись он в современном городе, то вполне мог бы обогнать небольшой автомобиль. Оперенные хвост и крылья, длинные ноги и шея, маленькая голова, сильные ноги. Вам этот динозавр никого не напоминает? Да, мне тоже кажется, что каудиптерикс похож на страуса. Конечно, эта птицеобразная рептилия гораздо крупнее. Живи, каудиптерикс, в наше время он легко мог бы заглянуть в окно третьего этажа. Каудиптерикс во многом походит на современных птиц. Кости этого ящера полые, то есть пустые внутри, для того, чтобы облегчить вес могучего тела при беге. Но для чего каудиптериксу перья? Ведь летать он не умеет. Возможно, перья помогают этому ящеру балансировать и удерживать равновесие при быстром беге и резких поворотах. Жаль, что время иногда пробегает так же быстро, как потревоженный каудиптерикс. Я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы совсем скоро вновь заглянуть на планету динозавров и увидеть что-нибудь интересное.
2: Планета динозавров.

0: Внимание!
1: Продолжаем наше сообщение.
0: Похищенный из Королевского музея шедевр до сих пор не обнаружен.
1: Специалисты предполагают, что жемчужина Королевского музея попала в черные руки мафии.

лева. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь

синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой,

0: hallelujah, la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.
2: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
3: Почему так?

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 9 сентября с 7.05 до 7.35. 6+.

0: Трум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Я видел, как волк за ягненком погнался, господа детективы. А потом за деревьями свет яркий увидел. Вот такая история, господа детективы.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
1: Хрум-хрум.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои.

0: свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Детское радио представляет.
2: Я Пушистик, и я потерялся.
1: Новый анимационный фильм «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. Слушай детское радио, участвуй в играх и выигрывай билеты на премьерный показ со звездами в кинотеатре «Октябрь», а также призы от создателей фильма.
2: Мама, я плыву к тебе.
1: «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
3: Распакупер, Купер. Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Реклама.
4: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
5: Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
6: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая и лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
7: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 18. Дорога на столбах.
3: Я открыл дверь холодильничка моей сломанной машины времени и сделал шаг. Если бы я сделал второй, то упал бы, но я его не сделал, потому что увидел. Под ногами ничего не было. Вернее, было. Мой холодильничек, моя сломанная машина времени, стояла на краю какой-то странной высокой платформы. Вниз от платформы к земле тянулись две веревки.
4: Звездочка, нам что, эту белую штуку тоже тащить?
5: А что делать, Огонек? Такая наша работа.
4: Работа. Мало того, что тележка эта тяжеленная, так еще и это взялось неизвестно откуда. Мы, Звездочка, с Иваном Кирилловичем так не договаривались.
5: Точно. Не договаривались, Огонек. Так и скажем. Ты, Иван Кириллович, если хочешь, чтобы мы, кроме тележки этой твоей, еще и этот непонятный, измятый белый ящик таскали, давай нам лишний мешок вкусного овса.
4: Каждой.
3: Я глянул вниз. Веревки, которые я заметил ранее, тянулись к упряжи двух лошадок. Они щипали травку. Людей рядом не было.
4: Нет, чтобы просто пустить нас пастись в поле. Поле, русское поле. Так нет же, врыл в землю столбы и их верхушки соединил так, что получилась дорога.
5: И тележку на колесиках затащил на такую-то верхотуру.
4: Ну да, а нам тянуть.
5: Ага. Ну, хватит прохлаждаться. Поехали. Готово, Огонек?
4: Готово, Звездочка.
3: Лошади перестали щипать траву, подняли головы и вдруг понеслись рысью довольно быстро, так что я чуть не свалился на землю вместе с моей машиной времени. Куда, куда? Стоять!
6: Не получится. Эти подруги уж если разгонятся, то только Кириллыч их остановить и может. Я знаю. Они мою эту тележку на колесиках, почитай, раз 10 на дню туда-сюда, туда-сюда таскают. Конечно, если тебе за это каждый день мешок овса дают, можно и потаскать.
3: Этот голос меня уже не удивил, потому что я уже знал, какое сообщение отправлю Вертелкину. Держась за край тележки, с трудом удерживая равновесие, я направился к своему холодильничку.
7: Сообщение от Крутилкина застало меня врасплох. Я

0: Только-только зашел в лабораторию, даже не успел толком переодеться, как моя исправная машина времени, мой холодильничек, задрожал. Я подбежал к нему, открыл дверцу и увидел нечто странное. На полочке лежала сосисочная фигура. На трех одинаковых кусочках-столбиках лежала длинная половинка сосиски, разрезанная вдоль. И на ней, прямо посередине, лежал маленький кусочек сосиски. Они лежали, я стоял и думал вслух. Ничего не понимаю. Ерунда какая-то. Я почесал затылок. Я всегда так делаю, когда мне надо, чтобы в голову пришли действительно умные мысли. Я почесал, почесал, почесал. И она, мысль, вдруг пришла. Похоже на мост. Начал я рассуждать вслух. Вот опоры, вот пути. А этот кусочек? Машинка или вагончик? И что? О, я вновь почесал затылок и тут же понял. Понял, что сообщил мне Крутилкин. Дорога! Дорога над землей! Мне оставалось только набрать на табло моего холодильничка, моей исправной машины времени, год 1820.
1: Вертелкин, держись! Крикнул я, увидев своего коллегу Вертелкина, вылезающего из своего холодильничка машины времени.
0: Таков был мой ответ Крутилкину. Природная ловкость помогла мне в последний момент уцепиться за край тележки, на которой я оказался. Не знал я, Крутилкин, что тележка монорельса может передвигаться с такой скоростью.
2: Может, может. А не знаете, как гонять? Верно, подруг?
3: Верно!
4: Верно, Огонек.
5: Верно, звездочка!
1: Это уже была не рысь, это был галоп!
0: Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
4: Мы вам тут не кони,
5: мы лошади!
2: Их не остановить, господа прибывшие неизвестно откуда. Лучше держитесь крепче. Ехать недолго. Скоро дорога эта закончится.
0: Ну да, монорельс, который построил в селе Мечково, что недалеко от Москвы, изобретатель Иван Кириллович Ильманов, был недлинным. Десятки метров.
2: Истинно так. Вот тут, у села Мечково, Кириллович построил дорожку на столбах. А не какой-то там ваш этот монорельс.
1: Это вас потом так называть будут, в будущем.
2: О, в будущем. Ну ладно, согласие даю. Название красивое. Монорельс. Хотя дорожка на столбах как-то поэтичнее. Ехать, словно лететь в небесах. Вот она какая, дорожка на столбах. Ну, как вам?
0: Ничего, любопытно.
2: Можно еще что-то придумать. Написать о столбах, что Иван Кириллович вкопал. И о том, как на эти столбы чугунные рельсы установил. И что-то придумать про тележку для перевозки грузов, что по этим рельсам катится.
0: Не сама катится. Паровозов тогда еще не изобрели. Так что тащат ее лошадки.
2: Точно. Звездочка и Огонек.
1: Правда, называть эту дорогу монорельс, ну, не очень-то правильно.
2: Вот она. То называем монорельс, то неправильно.
1: Слово «моно» произошло от древнегреческого слова «монос», то есть «один», «единый» или «одиночный», то есть «монорельс», «один рельс».
2: Ну да, а у меня-то их два. Так Кириллович сделал.
0: Верно. Но именно после этой дорожки на столбах Ивана Кирилловича Ильманова инженеры в других странах станут строить подобные железные дороги. И те, в которых рельс будет один, назовут монорельс.
1: А потом и все подобные дорожки на столбах тоже так называть будут.
2: Ну, так и быть. Пусть буду монорельс. С другой стороны, такая дорога на столбах пока первая в мире. Единственная.

0: Качественная, то есть моно.
1: Монорельсовые дороги используют и сейчас. Едешь, в окошко на все сверху смотришь. Красота!
2: А все началось почти 200 лет назад. С первой в мире дороги на столбах, которую создал наш изобретатель Иван Кириллович Эльманов.

0: Вертелкин. Вертелкин, ты что это делаешь с моим холодильничком? С моей машиной времени? Чинишь?
1: Нет, Крутилкин, колеса приделываю. И фонарь вот еще поставлю.
0: О, зачем?
1: А вдруг она тебя куда-нибудь, в метро отправит?
2: Продолжение в следующем выпуске программы.
3: Крутилкиным и Вертелкиным.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
2: Детское радио.

0: что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Каждый ребенок доволен и рад.
4: На детском радио есть хит-парад.
5: Веду его я, диджей Микрофоша. Но важен, дружок, и твой голос тоже.
3: Заходи на сайт детского радио, голосуй за любимую песню, следи за итогами недели и результатами месяца. Каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио ТОП-20».
5: Здесь новые звезды для нас зажигаются. На dtfm.ru все решается.
6: 0+.
3: Реклама.
1: Нужна помощь?
7: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
8: Мы отличная команда.
7: Прилетят навстречу к тем.
8: Мои крылья в полной готовности.
7: Кому стало грустно.
8: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
7: Чтобы помочь услышать.
8: Мы найдем для себя решение. И все будут довольны.
7: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре. Новая премьера. На телеканале Карусель.
9: Шутишь? Твоя карусель невероятна.
10: Категория 0+.
11: Растишка уже взрослый, Растишке 25, но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкою росли, и творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
3: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленинского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка. 6+.
12: Реклама.
13: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
14: Слушаю.
15: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
14: Что случилось, Добрыня?
15: Чудо-юдо сказки портит.
14: Это чудо-юдо, который из былин?
15: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru.
10: 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
16: Издалека, далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
4: Детское радио.
1: В эфире детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Русского радио.
1: Ну что, вот и начался новый учебный год, новый радиосезон, да еще и из новой студии детского радио. Да, ребята, за 2 месяца, пока мы с вами не встречались, уверен, много всего интересного у вас произошло. Посмотрим, может и в главном детском музыкальном чарте страны тоже. Ой, так обрадовался, что даже забыл поздороваться. Всем привет! Меня зовут диджей Микрофоша.
0: Хит-парад детского радио.
1: Предлагаю в первом сентябрьском хит-параде не говорить о тех, кто вылетел из него или занял чье-то вакантное место. Мы лучше сразу отправимся на самый верх посмотреть на тройку сильнейших. Пусть летом у вас и было много всяких разных важных дел, но на сайте детифм.ру вы точно не забывали поставить сердечко своему любимому артисту и его треку. А еще слушали его на всех цифровых площадках. Какое лето без музыки? Собственно, как и любое время года. Все, начинаем!
0: 3-е место.
2: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
3: Я не грустненькая.
2: У тебя все в порядке?
3: Да.
2: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
3: Я не задумчивая.
2: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
3: У меня ничего не отвисало.
2: Может быть, ты грустная принцесса?
3: Нет.

0: Бронзовую медаль на этой неделе получают Бетси и Чибинс. Они, видимо, печалятся по поводу завершения лета. А напрасно.
1: Второе место.
0: На втором месте наша юная артистка Кира Бурундук. Кирочке 4 года. И это самый подходящий возраст, чтобы как можно чаще задавать вопрос «Почему?».
2: Почему?

0: Ну а теперь первая строчка. Не буду скрывать, за последние 2 месяца золотая медаль и кубок победителя переходили из рук в руки неоднократно. Но, собравшись силами, чемпионство себе возвращает Милана Учайкина и ее девчачий чат.
1: Первое место.
0: Кстати, 1 сентября Милана приходила в гости к Кате Знайкиной и Супер Гарику в дневное шоу «Развивайка». Отчет об этом смотрите в телеграм-канале детского радио. А сейчас слушаем любимый хит.

слава победителям и всем участникам хит-парада детского радио! Меня зовут диджей Микрофоша, и я прощаюсь с вами ровно на 7 дней. В следующую субботу мы снова встретимся в эфире детского радио и послушаем лучшее.

0: песен на детском радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
6: А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
4: А мне Веснушка.
6: А мне Кипитоша.
4: Нет, Веснушка.
6: Кипитоша.
4: Веснушка.
6: Кипитоша.
4: Веснушка, Веснушка, Веснушка, Веснушка.
6: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
4: А может и Кипитоша.
7: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.

0: со специалистами.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОРВБ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: При первых сигналах

0: больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Фарингосепт!
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
6: Реклама.
7: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
8: Застройщик ООО «СЗ Маклстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
9: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. Барская усадьба, Тверская область, все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
10: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что...
13: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
11: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
11: По выходным на детском радио.
13: Детское.
5: Детское радио!
14: Как же несправедливо. Вот почему так? Кто заболел, ну, простудился, допустим. У кого горло болит и насморк, тому еще и лекарства противные надо глотать. Носки колючие надевать и телек не посмотреть. Мама говорит, для глаз вредно, когда болеешь. А вот у кого все и так в порядке, ни температуры, ни соплей, тому, пожалуйста, и мороженое, и играть во что хочешь, и с классом в театр идти. Ну, разве это справедливо, а? Вот как будто больному мало неприятностей. Что же делать-то? Просто так сидеть скучно. Может, мультик посмотреть? А что, папа вчера новый диск купил. Нет, нельзя. Я же маме обещала, что не буду телевизор включать. А весь класс сейчас в театре. Эх, здорово, наверное. А тут сиди себе дома, еще молоко это противное с пенками пей. А еще ведь уроки делать надо. Нет, ну где справедливость? От физкультуры после болезни освобождают, а от остальных уроков нет. Как в футбол играть или, например, кросс бежать, так нет. Сиди на скамейке, у тебя освобождение. А я, может, быстрее всех в классе бегаю. А как доске идти отвечать, математику какую-нибудь, например, так пожалуйста, болела не болела, все равно иди к доске и отвечай. Несправедливо это.
15: Мама, спасите!
14: Ой, кто это?
15: Спасите, помогите! Эй, где тут спрятаться можно? Он мне сейчас щелбанов наставит.
14: Щелбаны, это серьезно? Ты где? Кого спасать-то?
15: Меня спасать, и скорее!
14: Ой, гном! Самый настоящий!
15: Ну, гном! Помогите! Караул!
14: Прячься сюда, под книжки!
16: А чего прячься? Я и под книжками найду!
14: Ой! Еще один гном!

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Я и под книжками найду.
3: Ой! Еще один гном! Ух ты! Ну и ну! Чудеса!
4: А-а-а! Помогите! Он мне сейчас щелбанов наставит!
2: И наставлю. Ты проспорил.
4: Ну да, проспорил. Но я боюсь, ты сильно щелкаешь. Ты же больше.
2: Ну и что? Как хочу, так и щелкаю. А если я больше тебя, так и не спорь со мной.
3: Эй, а я вам не мешаю?
2: А ты кто?
3: Да я-то Саша. А вы-то кто?
4: Динь. А вот он Блюмс. Он все время со мной спорит, а потом щелбаны дает. Знаешь, как больно?
2: Да это ты со мной все время споришь. А сам, кстати, ничегошеньки не знаешь. Вот так-то.
4: Это я-то не знаю. Да я, если хочешь знать, самый на свете главный песневед. Вот.
2: Ну да, ну да. А еще цветовед, камневед, сказковед и зверевед.
3: Да вы что? Правда?
2: Конечно нет, ничего он не знает толком. Только спорить гораст.
3: А о чем спор был?
4: Ну, он сказал, будто бы есть песня про мобильный телефон.
2: Ну да, конечно, конечно есть. Про все на свете есть песня.
3: Про мобильный телефон? Что-то я сомневаюсь. Это такая вещь обычная. Кто про нее песню сочинять будет? Песни про необычное что-нибудь. Ну или про важное что-то. Например, про любовь.
2: Вот девчонки, почему у них всегда все про любовь?
3: Ну или дружбу, или про смелость, или про... Ну, в общем, что-нибудь значительное такое, важное. А про телефон вряд ли. Так что не думаю, что тебе так уж нужно щелбанов бояться, Динь. Имя смешное у тебя.
4: Да как же не бояться? Это же проверить легко.
3: А как?
2: Правильно, правильно боишься. Сейчас проверим.
3: Да как же проверить-то?
4: У нас есть волшебный чемоданчик. Видишь, вот этот. Там все-все песни хранятся.
3: Вот что, все-все песни на свете?
2: Ну, сейчас его открою и привет. Подставляй лоб.
3: А послушать песенку можно? А то ты сейчас шубанов надаешь, а песни-то и никакой нет.
2: А вот и есть. Слушайте.
5: В телефон залезла мышь. Говорю, кому звонишь? Может, ты звонишь котам? А тебе не страшно?

0: телефоном, положи трубку.
1: Поняли. Вот вам песенка про телефон. Подставляй лоб. Давай, давай, давай.
2: Эх, ну ладно.
3: Подождите-ка. Нечестно.
1: Почему это?
3: Эта песня просто про телефон. Там непонятно, какой он, мобильный или обычный.
2: Точно! Ура, ура!
1: А я тогда другую песню найду. Не может быть, чтобы про такую нужную и полезную вещь, как мобильный телефон, не было песенки.
3: Но нет. Может, конечно, и есть такая песенка. Но знаешь, как говорят? Первое слово дороже второго. Вот. Или сразу надо было правильную песенку найти, или никаких щелбанов. А чудно все-таки. Песенки в чемоданчике.
2: А ты молодец, Саша. И спорщик из тебя высший класс.
3: Ну, я вообще-то не люблю спорить.
1: Да ну, как это, не любишь спорить? А что ты любишь?
3: Да я много чего люблю. Только мне нельзя ничего.
2: Как это нельзя? Почему?
3: Ну, потому что я болею. Весь класс сегодня в театр пошел, а я дома сижу. Все, небось, в театре в буфете мороженое будут есть, а я сироп от кашля противный пить. Все после театра еще во дворе будут гулять, а я дома сидеть и домашние задания делать.
2: Будь здорова.
3: Спасибо. Даже телек не посмотреть.

0: Я маме обещала, что не буду его включать до ее возвращения. Вот и сижу. Скучно. Вот и все мои развлечения, видите? Одни лекарства.
1: А чем тебе такие развлечения не нравятся, хотел бы я знать, а?
0: То есть?
1: Ну смотри, сколько у тебя тут всяких склянок.
0: Да это лекарство. Ты что, смеешься? Вот смотри, сироп от кашля, капли в нос, полоскание, таблетки какие-то. Ну, это от температуры, хоть температуры у меня нет, уже хорошо.
1: Ну, я и говорю, и стаканчики, и ложки.
0: Да уж, стаканчики. Ну, этот из-под морса, ладно еще. А вот молоко никак не могу допить, невкусно. Пенка эта противная.
1: И ложки, не пойму, чего тебе не хватает. Тут же целый оркестр.
0: Оркестр? Где?
2: Да вот, на тумбочке у тебя. Ты что, никогда на ложках не играла?
0: Нет.
2: Да ты что? Открывай, Блюмс, шкатулку.

0: А на склянках? Смотри, как здорово получается. А знаешь, как на кастрюлях можно играть? Не знаешь? Спорим, можно, а?
1: Не буду я с тобой спорить. Я теперь вижу, что на всем играть можно. Только знаешь, как все-таки обидно. Вот весь класс сейчас в театре оперу слушает, а я тут на микстурах играю.
2: Будь здорова. А ты что, очень хочешь в театр?
1: А ты как думаешь?
2: Ну, хочешь, мы тебе тут театр устроим, а?
1: Тут? Вот прямо на столе?
2: Ну да, мы тебе какую-нибудь сказку расскажем
0: и покажем.
1: Хочу, очень хочу. Только чтоб все как в театре, ладно?
0: Тогда мы будем представлять не на столе, а на подоконнике. Задергивай шторы, это будет занавес. Садись и внимательно слушай.
2: Занавес! Орел и королек.
0: Послушай, заметил однажды грозный орел маленькому корольку. Ну и жаль же мне тебя, братец. И чего ты такой маленький? Все птицы могут охотиться в воздухе, а ты выше овчарни взлететь не можешь. Вот я самый большой, самый сильный, а летать могу, куда только мне вздумается. Да, захочу, так могу подняться выше облаков и никого не боюсь.
2: Да, великий орел, согласился королек. Я и в самом деле очень мал, но стоит мне захотеть, и я поднимусь выше тебя!
0: Это ты-то! Ну и насмешил же ты меня, братец! Давай наспор! Кто из нас выше поднимется в воздух?
2: Я готов хоть сейчас, великий орел!
0: Орел расправил могучие крылья, взмыл в воздух и полетел!
2: Но пока он расправлял свои могучие крылья, маленький королек незаметно взлетел, сел на голову орла, а тот даже и не заметил.
0: Мало-помалу орел стал забираться все выше и выше. Где ты, королек?
2: Здесь, великий орел, над тобою.
0: Орел делал сильные взмахи крыльями, поднимался все выше и выше. Вот он достиг уже облаков. Где ты, королек?
2: Я здесь, великий орел, над тобою.
0: Наконец наступил момент, когда орел начал уже задыхаться.
3: Ты где?
2: Здесь, великий орел.
0: Выше этого мне уже не подняться, перебил его орел. Мне пора спускаться на землю.
2: Ну, пора так пора.

0: ответил королек.
1: Да, сказал орел, ты, королек, оказался сильнее меня. Ты победил.
0: И орел спустился вниз, пристыженный, поникший. Ведь он позволил победить себя самой маленькой птичке. Да.
1: Да. Занавес.
2: Браво! Браво! Прямо про вас сказка. Тоже про спорщиков. Спасибо. Как здорово. Настоящий театр. А ведь знаете, это же здорово, что я заболела.
1: Почему это?
2: Ну как это почему? Если бы я не простудилась, то я бы сейчас в театре была, и мы бы не познакомились. В театр я еще попаду, надо только билеты купить. А вот с вами мы когда еще увидимся?
0: Ну мы же теперь друзья, так что увидимся, не сомневайся.
2: Завтра?
1: Ну может и не завтра, у нас много разных дел, но как-нибудь на днях.
2: Везет же вам, много дел. Наверняка у вас, у гномов, и дела какие-нибудь интересные. Не то, что у меня уроки. Вот, видите, 5 задачек надо решить. 2 на послезавтра, а эти 3 еще на позавчера. Одно интересное дело было в театр сходить. И то я все пропустила. Представляете, на оперу.
0: У нас в шкатулке любая опера есть. Вот, например, есть опера про мальчика одного непослушного. Там все вещи оживают, ага.
2: Да? Все-все?
1: Ну-ну, почти. Кстати, даже задачник и тот оживает и поет. Ага, вот.
2: Задачник? Поет? Интересно, какая у него песня у задачника, а?
0: Ну это же опера. У него не песня, а ария.
2: Ну конечно, ария. Только все равно странно, как задачник может петь. Посмотрите, книжка и есть книжка, еще всякие цифры. А в конце, вон, видите, вообще непонятно, что написано. Ужас! Неужели и это придется решать? Вот что это за знак? Мы такой не проходили еще. И как такая книжка может петь?
1: Ну как? Надо в чемоданчике порыться.
2: У вас что, в чемоданчике целая опера? Вот это да!
0: Конечно! Да не одна! У нас много опер, и симфоний, и концертов, и народных песен, и детских, и на любой вкус!
2: Вот вы счастливые!
1: Посмотрим. Так, ага, Моцарт. Тут африканские барабаны. Ага, вот, нашел. Равель, «Дитя и волшебство». Слушай.

0: 24, 18, 26, 27, 33, 8.
1: Да, интересно. И непонятно, как и в моей математике. И даже еще непонятнее. Но, наверное, потому что по-французски. Обязательно надо сходить на этот спектакль, где волшебство.
2: Здравствуйте.

0: Здрасте! А мы что, не волшебство?
1: Да волшебство! Конечно же волшебство! Я же говорю, здорово, что я заболела! Есть все-таки справедливость на свете. Знаете, как мне грустно было? Вот все развлекаются, а ты сиди тут одна, как сыч. И вдруг вы...
0: А знаешь, никогда не надо торопиться расстраиваться. Надо сначала поразмыслить. А вдруг то, что на первый взгляд кажется неприятностью и несправедливостью, на самом деле большая удача?
1: Вообще-то да. Вот меня тут недавно к доске вызвали. На математике. А я не смогла задачку решить, но не поняла тему. И тройку получила. Так расстроилась. А учительница меня к Лёшке пересадила, Ведешкину, и сказала ему, чтобы он мне все, что я не понимаю, после уроков объяснил. Как она сказала, взял шефство надо мной, точно.
2: Ну и где тут везение? После уроков математикой заниматься. Вместо того, чтобы погулять, например, или вот музыку послушать, а?
1: Эх, Блюмс, ты не понимаешь. Это очень-очень большое везение.
0: Ха, вот я и говорю, не спеши огорчаться. Вообще, если присмотреться, поводов для расстройства в жизни не так уж много. А для веселья и радости вообще никакого повода не надо. Веселись и радуйся. Сама посуди, много ли тебе для счастья надо? Вот послушай-ка.

0: это да. Не так уж много и надо для счастья. Повод повеселиться всегда найдется. Просто не всегда получается радоваться таким простым вещам.
1: Простым? Это когда дружок Сережка конфетку подарил?
0: Ну, вот ты смеешься, Блюмс, а ведь это правда. Ведь как получается? Вот если бы я не простудилась и могла, например, мороженое есть сегодня, я бы ему не так сильно радовалась, как я сильно расстроилась, что мне его нельзя. Вот, ну, мороженое и мороженое, что такого? А когда нельзя, понимаешь, что мороженое – это такая прекрасная вещь. И вообще, всегда хочется чего-нибудь особенного, понимаете? Приключений, чудес.
1: Вот мне когда хочется чудес, я и устраиваю чудеса.
0: Хорошо тебе, ты гном.
2: Ты же теперь наш друг. Вот и давай вместе всякие чудеса устраивать. Отправимся в путешествие или в сказку какую-нибудь махнем, а?
0: В путешествие? А как это? А что я маме скажу?
1: Да, мы по-сказочному, никто и не заметит. Только и ты уж никому ни слова. Договорились?
0: Честное-пречестное слово.
2: Да уж, конечно, с простудами придется покончить.
0: Да я... Где тут молоко? Сейчас допью.
1: Оно же противное. Ой.
2: С пенками?
0: Ну что? Вот увидите, мне все нипочем. На старт, внимание, марш! Видели? Раз, и нет молока.
1: Ну, раз уж ты...

0: ты такая отважная, будут тебе приключения.
1: Прямо сейчас?
2: Ну, не прямо сейчас, а в следующий раз. Но ты жди и готовься.
1: Ну, ладно. И правда, скоро мама с папой вернутся. Ну, вы уж не обманите.
0: Честное гномское.
1: И, пожалуйста, не спорьте больше на щелбаны, ладно?
2: Это как же? Не, это не получится. Как же мы выясним тогда, кто из нас лучший песневед?
0: Ага, и цветовед, и зверевед. Нет уж, не спорить у нас никак не получается. Даже не проси.
1: А это важно. Ну, кто из вас лучший? Вы оба такие славные. По-моему, вы оба самые лучшие песневеды, сказковеды.
2: Мы как-то не думали об этом.
1: А вы подумайте, ладно? Как здорово, наверное, быть гномом. Уметь всякие чудеса устраивать и все-все знать. Чемоданчик такой у вас чудесный. А ведь и правда, если бы я не заболела, мы бы с вами не познакомились. Значит, это вовсе не беда, что я в театр сегодня не попала. Так может и в самом деле, чтобы в любой неприятности увидеть удачу, не надо быть гномом и волшебником. Неужели это каждый может? Надо попробовать. Вдруг получится.
0: А вот и попробуй.
2: И обязательно получится. Вот увидишь.
1: Ой, мама с папой пришли.
0: Ну, нам пора. Бери чемоданчик, Дзинь. Да аккуратней, аккуратней, растяпа. Видишь, песенка выпала, веселая. До скорой встречи!
2: Пока!
1: Счастливо! Буду ждать!

0: Детское радио. Слушайте в следующем часе на Детском радио.
1: Музыкальный привет, привет. С Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире.
0: Все начнется через несколько минут.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Хрум. Школа юного детектива».
4: А какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
5: Погода? Какая погода? Погода, говорите. Вспомнил.
3: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
2: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1157 46 79 24 55. Город Москва. 0+.
7: Кэш можем.

0: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Акулы – отличные акробаты.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: большой-большой секрет.
1: Музыкальный привет.
2: Здравствуйте, детское радио. Пишет вам Дима из Воронежа. Передаю привет маме, папе, бабушке и всем друзьям. А Димочка, загляни в нашу видеотрансляцию. Вот лично тебе я сейчас машу рукою. Привет! И сердечко посылаю. Прям в Воронеж. Любимый город. Здравствуйте, дорогая Алена. Как же мы рады, что сентябрь вновь дарит нам ваш чудесный голосок. Скучали все лето. Вы и вся команда детского радио заряжаете добротой и позитивом. Спасибо за ваш труд. Спасибо большое. Это просто, как это, мед в наши уши. От души стараемся для вас и рады, что мы вернулись. Да еще в такую новую прекрасную студию в трансляции, опять-таки, вы можете ее сейчас увидеть. А лучше приходите к нам на экскурсию. Лучшего вида на наш город, на Останкинскую башню, вы не найдете нигде. Семья Суйск, Балаговский район, Тверская область. Ну что, друзья, прямо сейчас очень милый музыкальный подарок для всех вас прозвучит в прямом эфире. Звоните, чтобы сделать подарок своим родным и близким. 8-495-134-5664.

не проли он слез. Он встречает меня, и навек мы друзья. Ящерка хладнокровная, это оказался

0: Музыкальный привет.
1: Ой, я когда в этом году отдыхала в Таиланде, может быть, кто-то из вас был в этой чудесной стране, была в одном парке в городе Бангкоке, это столица Таиланда. Так вот там, представляете себе, гуляют вараны, тоже такие маленькие драконы. Даже выкладывала такого дракона. Просто такой славный, как он чесал свою спинку об корягу. Я это успела заснять. Так что свои драконы водятся много где. А нам дозвонилась Кира из Перми. Привет, Кира.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, дорогая. Кому ты хочешь передать свои приветы?
2: Хочу передать привет папе, Лизе, Григорию, подружкам и дедушке с бабушкой.
1: Прекрасно. Объяви, пожалуйста, следующую песню, которую мы с тобой подарим слушателям.
2: Девчачий чат.

0: Музыкальный привет.
1: Вот есть по-настоящему народные песни, которые народ может слушать бесконечно, и девчачий чат тому подтверждение. Потому что снова он на первом месте в хит-параде детского радио. Кстати, надеюсь, вы не забываете заходить на страничку хит-парада и голосовать за любимые композиции. Ну, а я захожу в наши сообщалки. Здесь у нас еще парочка приветиков. Ксюша Лапина, 9 лет, передает привет маме и папе, а также всему детскому радио. Спасибо большое, Ксюша, тебе за привет. Здравствуйте, детское радио. Хочу передать привет городу Красноярску, другу Артему, который сейчас в Ейске, папе и маме, другу Льву из Сочи, пишет Константин, собственно говоря, из Сочи. Ну, а я передаю привет городу Сочи замечательному и всех приглашаю принять участие в ярмарке талантов, которая начнется через несколько минут, так что не переключайтесь.
0: Музыкальный привет.
2: Лисичка.

0: Умеете ездить на велосипеде? Детское радио собирает велокоманду из ребят от 8 до 10 лет для участия в Московском детском велофестивале.
1: Что нужно сделать? Дозвониться в эфир, ответить на веловопросы, стать частью нашей велокоманды и принять участие в велозабеге вместе с юными артистами, юными корреспондентами детского радио на детском велофестивале 13 сентября в Москве на Цветном бульваре.
2: Подробности на сайте dtfm.ru 0+.
3: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? Наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
4: 0+. Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоц. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
8: Анимационное приключение для всей семьи.
7: И моры?
9: Он про нас знает.
7: Это же я вас придумал.
8: Край чудес. В кино с 10 сентября.
5: Категория 6+.
4: Реклама.
10: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.

0: Детская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: Ярмарка талантов.
1: Дорогие друзья, продолжается наш прямой эфир на детском радио. С вами по-прежнему я, диджей Алло Алена. И прямо сейчас начинается наша любимая ярмарка талантов. Так что, если хотите выступить в нашем импровизированном концерте перед огромнейшей аудиторией, представляете, это может быть вашим первым шагом на большую сцену, спеть песню, прочитать стихотворение или, например, сыграть на музыкальном инструменте, прямо сейчас, конечно же, звоните 8495-134-5664. А также вы можете прислать свои поделки и рисунки вот сюда. +7 916 968 0968. Ну а мы будем слушать хорошие песни. Поехали! Поехали!

0: Ярмарка талантов.
1: Ну что, дорогие друзья, если хотите исполнить что-то в прямом эфире, звоните прямо сейчас 8-495-134-5664. А если хотите что-нибудь прислать, ну, например, то, что вы делаете своими руками, с удовольствием расскажу о том, что вы умеете делать всем. Вот, например, София из Зеленограда. София из Зеленограда у нас рисует, и обожает она рисовать натюрморты. И один из натюрмортов прислала мне. Здесь потрясающая ваза с цветами, а рядом лежат осенние дары, аппетитные яблоки. Очень вкусно нарисовано. Спасибо тебе большое, София. Демьян любит у нас собирать конструктор Лего. И здесь у нас полицейский участок. Тоже хорошая работа. Спасибо большое. Ну что, друзья, звоните 8495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: Ау, мои дорогие таланты, где же вы? А вот они, это Даша дозвонилась из Ногинска. Дашенька, привет.
2: Здравствуйте.
1: Что сегодня ты будешь исполнять в прямом эфире?
2: Песня прекрасная. «Крылатые качели».
1: Отличный выбор. Давай, мы тебя слушаем.

0: летят.
1: Да, крылатые качели еще летают, пока у нас осень продолжается. Парки аттракционов работают. Хотя, мне кажется, они сейчас работают и зимой тоже. А ты сама смотрела фильм «Приключения электроника», из которого эта песня?
0: Нет.
1: О, я тебе очень рекомендую. Замечательный фильм, как это говорится, классика. Вот. Один из любимейших фильмов моего детства. Золотого. Спасибо тебе большое за звонок, друзья мои. Ну что ж, присылайте, пожалуйста, свои работы. Все, что вы рисуете, делайте своими руками. Очень-очень жду. 8-916-968-0968. Ну и звоните, чтобы выступить в прямом эфире. 8-495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: Да, любовь, она повсюду. Ну, а нас с вами, что объединяет ярмарки талантов? Конечно же, любовь к творчеству. А кого-то, например, объединяет любовь, скажем, к конструктору. Вот еще один любитель. Лего – это Артем Дадонов. 7 лет, живет он в Екатеринбурге. Ой, я очень люблю пештон, делать из лего различные инсталляции. Особенно Майнкрафт. И вот тут, пожалуйста, во всей своей красе, действительно, инсталляция Майнкрафт. Знакомые мечи, знакомые квадратные головы. Костры горят здесь у Артема. Спасибо большое, Артем, что поделился своим творчеством. Ну что ж, через несколько минут мы продолжим. Если вы хотите что-нибудь исполнить в прямом эфире, звоните прямо сейчас. 8495-134-5664.

Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас замечательная новость для всех любителей наших хрумовцев. Этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире появилось загадочное существо. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. А в сказке «Аленький цветочек» испорчены магические предметы. Спящая Белоснежка исчезла, и везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо-юдо». Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории? Узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну что ж, это была «Ярмарка талантов». С вами я, диджей Алёна. Прощаюсь. До свидания. Всем хорошего денька.

0: Ярмарка талантов.
1: Про лень, пельмень и бегемота.
2: Как же я налетал за последнее время, Карр, передать вам не могу. Эх, если б мне за каждые 10 тысяч преодоленных километров выдавали бесплатный билет на самолет в первый класс, я...

0: давно уже крыльц сложила. Пассажиром стала бы всю страну, из иллюминатора разглядывала бы. Но нет, пришлось опять пробираться в багажный салон и трястись там о самой Сибири. А почему-ка? А потому, что очень хотела я опять в Санкт-Петербург Тоне в гости. Вы что, Тонь не знаете, ах, ребята, да как же? Живете здесь и не в курсе, кар? Ладно, так быстро расскажу. Оглянитесь-ка, где мы? Правильно, на 6-й линии Васильевского острова. Пройдемте со мной до здания Санкт-Петербургского государственного университета, кар. Вот тут. Во дворе целый парк современной скульптуры. Смотрите, скульптур уйма, не меньше, чем деревьев, кар. Раньше здесь все больше серьезные памятники ставили поэтам, ученым и прочим знаменитым людям. А со временем завелись тут скульптуры такие, как я люблю, трогательные. Вот, например, Тоня, смотрите, мы как раз до нее добрались. Что, не видите? Да вот же она, на крылечко прилегла. Признали, что это за животное? Правильно, бегемот. Правда, очень маленький, 40 сантиметров в длину. Забавная вещь, ха, скульптура. Помните муху размером с кошку? А теперь вот бегемот, не больше собаки. Вернее, бегемотиха, Тоня. Автор решил, что бегемоты приносят удачу. А удача студентам, которые тут учатся, ох, как нужна. Идешь сдавать экзамен, а сам что не знаешь, только на удачу надеешься. А девушки местные еще такую примету рассказывают. Чтобы удачно выйти замуж, нужно животному этому правый ух потереть. Не раз, не два, а каждый раз, как проходишь мимо. Ух-то, как блестит! Замуж девушки сильно, наверное, хотят. Ха-кар! Что, спрашиваете? Была ли я, честная ворона, замужем? Кар-кар, это вопрос очень личный, так сказать, приватный. А мы с вами не родственники, а просто знакомые. А правда, надо попробовать правое ухо. Вот крылом тереть не больно, подручно. Кар-кар. Да? Так что я говорю? Тоня, прекрасный образец городской скульптуры. А работают ли ее приметы? Это я вам расскажу, когда вернусь. Прощайте, кар.
1: Про лень, пельмень и бегемота.
2: Детское радио. Детское радио.
3: Детское радио.

лесною стороной. Увязался черт за мной, подумала машина, что сучит так сильно.

0: каждый родитель желает знать.
1: Каждый родитель очень хочет, чтобы у его ребенка было крепкое здоровье. Как же этого добиться? Вашим собеседником буду я, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.

0: Активация дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Растишке 25 лет. Вместе отмечаем, вместе поздравляем и подарки получаем.
2: Дозвонись на детское радио. Сочини вместе с ведущими яркий и веселый стишок-поздравлялку с самыми добрыми пожеланиями.
1: И получи классный подарок от Растишки.
2: Игра «Расти-поздравлялки». По будням в дневном шоу «Развивайка» на детском радио. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
3: Растишка уже взрослый. Растишке 25, но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкою росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
4: Реклама.
5: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
7: Есть место, где город виден как на ладони, а небо – на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан – ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы, что...
10: На Марсе тоже есть медведи.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно»
11: все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.
12: Когда оно молчало, все вокруг скучало. А едва запело, все повеселело. Назови-ка его.
0: Увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Можно я скажу глупость? Ты выйдешь за меня?
1: Боюсь тебя ошарашить своей глупостью. Да!
2: Детское радио!
3: Детское радио!

0: Необыкновенные истории обычных вещей.
1: Кошка расцарапала мне руку. Ранка покраснела. Я вспомнила, что как-то мама мазала зеленкой мое разбитое колено и объясняла, что это убивает вредные бактерии. Я нашла в аптечке зеленку, а на пузырьке было почему-то написано: бриллиантовый зеленый раствор. Бриллиантовый?
2: Все верно. Я зеленка в народе, а по документам бриллиантовый зеленый раствор. В бриллиантовый попала случайно. Сухая смесь, из которой меня делают, по латыни означает «зеленый блестящий». 2 века назад французы назвали меня «блестящий», но на своем родном языке «brilliant». Потом другой деятель уже русскими буквами записал «бриллиант». С тех пор я бриллиантовый зеленый раствор. Убиваю бактерии быстро и навсегда. В медицине меня уважительно называют антисептик. Не надо бояться мазать мною ранки и царапины. На свет я появилась как краситель. С моей помощью красили разные ткани. Им бы так и осталось, но известный французский микробиолог и хирург Луи Пастер в 1861 году сделал важное открытие – бактерии. Ученые бросились искать способы борьбы с ними. Изучая их под микроскопом, помечали разными красителями и увидели, что эти красители убивают микробы наповал, особенно если их смешать со спиртом. Вот я, например, при смешивании становлюсь ярко-зеленого цвета. Отсюда и народное название «зеленка». Меня стали рекомендовать при инфекционных заболеваниях кожи, при ранах разных. Во всех домашних аптечках я занимала почетное место. Но в Европе меня теперь не любят. Говорят, что

0: Никакое я не лекарство, а просто краска со спиртом. Ну и пусть не любят. Зато я в России востребована. И Лене уже много раз помогала. И когда она коленку разбила, и вот сегодня, когда ее кошка отцарапала.
1: Необыкновенные истории обычных вещей.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 9 сентября с 7.05 до 7.35. 6+.

0: слушаете на детском радио.
1: Вот так, сейчас. Ой, ой, звонит кто-то. Ай,
2: Ты что это, Крутилкин? Торт уронил или сковородку?
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну» – новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама.

0: со специалистами.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
4: 1176-7049-24-55. Город Москва. 0+. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Реклама.

0: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
1: Веснушка, я обнаружил одинокие тарелки, из которых никто не ест.
2: Так не бывает, тем более у нас на кухне. У нас все едят из всех.

0: него. Папа даже иногда ест из сковородки. Мама, правда, за это на него ругается.
1: Одинокие тарелки висят на стене. И, наверное, им очень скучно.
0: Почему скучно?
1: Потому что они висят и висят, и нет у них хозяина. И теплой каши с малиновым вареньем в них не положат. И даже черного хлебушка. И им совершенно не с кем поболтать.
0: Ну, Кипятош, ну хватит. Я сейчас расплачусь. Давай тогда с ними дружить.
1: Дадим им каши?
0: Для начала снимем со стены. Так, я сейчас полезу, а ты лестницу придержи.
1: Ну? Ну что там?
0: Страшно, почти под потолком.
1: А до тарелок дотянешься?
0: Дотянусь, только придется одну снять. Я сразу все не унесу. Раз! Ой, она большая и тяжелая. Кипятоша, я спускаюсь.
1: Да, какая огромная. А что это на ней изображено?
0: Ну, разве не понятно? Это карта, географическая.
2: Здравствуй, доченька.
0: Здравствуй, папочка.
2: Тарелку подарочную рассматриваешь?
0: Папа, расскажи про нее, а я тебя чаем пока напою.
2: А, подай-ка пряник, пожалуйста. Это карта, доченька, далеких островов Зеленого мыса.
0: Ух ты, Зеленого мыса, а ты там был?
2: Я не был, это мне приятель подарил, моряк, плавал на эти острова.
0: А карта для чего все-таки?
2: Я всегда думал, что это не просто карта острова, а карта острова-сокровищ. Ну, спасибо за чай, мне пора. У нас на работе сегодня карнавал по случаю завершения проекта. Побегу, а то еще в костюм переодеваться.
1: Ты слышала? Остров сокровищ.
0: Слышала. И что делать?
1: Срочно отыскать эти сокровища.
0: Да как же мы их отыщем? У нас ведь только тарелка с картой. Ты хоть знаешь вообще, где эти острова Зеленого мыса-то находятся? Сейчас возьмем у папы настоящую географическую карту и поищем.
1: Ой, Веснушка, какая же ты все-таки умная. Я бы тебя с собой за сокровищами взяла.
0: Так, и где же эти острова? О, вот, нашла. О, далеко они, Кипятошенька. В Атлантическом океане, рядом с Африкой.
1: Это дальше, чем Лукоморье? А то полетели.
0: Боюсь, нам не добраться.
1: И что ж делать? Сокровища так и будут там лежать без нас.
0: Между прочим, искать их очень опасно.
1: Это почему?
0: Да потому что клад прячет самый главный пират от своих товарищей. А оставшиеся с носом пираты тоже все время ищут карту. Им же тоже надо к сокровищам подобраться. Давай тарелку повесим на место и сделаем вид, что так и было. Ой, а почему такой стук? Ведь звонок есть.
1: А посмотри-ка в глазок.
0: Ужас! Там за дверью пират. У него тельняшка, повязка на глазу, усищи, а на голове шляпа-треуголка.
1: Не может быть!
3: Открывайте, тысячу пиявок!
0: Что делать будем?
1: Не открывай! Прикинемся, что нас нет дома.
3: Открывай, девочка! Я знаю, что ты там. Мне нужно с тобой поговорить.
0: А вы кто? Мама и папа мне говорили, чтоб я незнакомцам дверь не открывала.
3: Не узнала меня? Значит, ты плохо читаешь книжки. Открывай, говорю.
1: А давай его пустим, а? Интересно же с пиратом поболтать. Он еще и начитанный.
0: Ни за что!
3: Девочка, открывай по-хорошему. Не заставляй меня идти на абордаж.

0: Наконец-то. Какая хорошенькая рыжая девочка. Я как раз мечтал о Юнге.
1: А все-таки вы кто? И зачем пожаловали?
0: 1000 морских ежей. И ты меня не узнала, несмотря на мой костыль?
1: Я помню одного хромого пирата. Его звали Джон Сильвер. Только он жил очень давно. Поэтому вы точно не Джон Сильвер.
0: Я как раз и есть Джон Сильвер. Только младший. Рад познакомиться.
1: Так зачем же вы пожаловали, Джон Сильвер-младший?
0: Я думаю, у твоего папы есть одна вещица, которая мне очень нужна.
1: А папы сейчас нет дома.
0: Вот и хорошо. Значит, ты мне сейчас все расскажешь про эту вещицу. Проводи-ка меня на кухню и налей мне крепкого рома.
1: А рома нет, я его не пью.
0: А что пьешь?
1: Чай.
0: Чай. Прекрасная английская традиция. Мне тоже подходит. Где тут у вас камбуз?
1: Мистер Сильвер, не угодно ли пройти в гостиную? То есть в кубрик. Я чай туда подам.
0: Чай в гостиной. Это в нашей морской жизни редкость. Это я с удовольствием.
1: Кипятоша, дуй срочно на камбуз. Фу, то есть на кухню. И пока я на стол накрываю этому извергу, спрячь тарелку с картой, вызови милицию и прыгай на плиту. А то, видишь ли, гость чаю просит.
0: Эй, девочка, что-то долго ты мне чай несешь.
1: Бегу, бегу.
2: А как же я милицию-то? Они же меня не услышат.
1: Ну, сделай что-нибудь, умоляю. Мистер Сильвер, не угодно ли отведать пряников?
0: Конечно, мне угодно. А теперь скажи мне, где твой папаша спрятал карту острова сокровищ?
1: Не знаю я ни про какую карту. Лучше бы вы папу дождались.
0: Знаешь, знаешь. Только хитришь.
1: Ой, я сейчас за чаем сбегаю. Ну что, тарелку с картой спрятал? Где она?
2: Спрятал. Вот там на стульчике, под полотенцем.
1: Ну ладно, а милицию?
2: Милицию? Стараюсь, но сложно мне это. Ладно, ты беги. Ох, какая ты все-таки смелая.
1: Кипятош, а может отдадим ему эту карту, а?
2: Ни за что. Давай, давай, тяни время. Я с милицией справлюсь.
0: Эй, девчонка, что ты там закопошилась?
1: Бегу!
0: Так ты не ответила мне. Где карта?
1: Не знаю я про карту. Вот папа сейчас придет?
0: Твой папа сейчас в плену у моих товарищей. Так что выбирай. Или он, или карта острова сокровищ. А пряники твои очень вкусные.
1: Пряники? Ах, пряники! А ну отдайте! Что вы сделали с моим папой? Вот я сейчас возьму ваш костыль и отлуплю вас, если с головы моего папы хоть волосок упадет.
0: А это кто еще?
1: Сидите тихо, Сильвер, а то вернусь и костылем получите. Здравствуйте, тетенька милиционер. Вот молодец, Кипятоша, настоящий друг.
3: Сержант Сергеева, Ольга Николаевна. С вашего телефона зафиксирован звонок. Только в трубке пыхтение и свист какой-то раздавались. У вас все в порядке? Как тебя зовут?
1: Меня зовут Веснушка. Ольга Николаевна, а у вас есть пистолет?
3: Вообще-то есть. А что у тебя случилось? Я пришла с проверкой, потому что из вашей квартиры каждую минуту звонили, но молчали в трубку. Это ты?
1: Я. Ну, или почти я. Ну, не важно. Важно, что к нам в квартиру проник пират.
3: Не может быть.
1: А вы посмотрите, вон он сидит и пряники наши уплетает за обе щеки.
3: Тогда сейчас будет захват. А ну, руки вверх!
0: Не надо руки вверх!
3: А ну, встать и марш на кухню. Будем допрашивать и составлять протокол.
1: Ольга Николаевна, его друзья-пираты взяли в плен моего папу. Его нужно освободить.
3: А ну, садись, пират. Вон стульчик стоит, на нем даже полотенце постелено.
4: Товарищ милиционер, можно я опущу руки? Я никакой не пират и не бандит. Я в этом доме папа, и спасать никого не надо.
1: Ой, папа?
4: Прости, доченька, это я карнавальный костюм нацепил. Парик, повязку на глаз. Хотел тебя разыграть, а ты такая смелая и умница, что меня сейчас в милицию заберут.
1: Папочка, это...

0: настоящий пират.
1: Ну и семейка у вас. Раз такое дело, то я вам больше не нужна. До свидания, пиратское семейство.
2: Доченька, ты уж прости меня, дурачка. Я так тебя напугал, но я не думал, что ты так серьезно ко всему отнесешься.
0: Прощаю, конечно. А расскажи, как же карта на тарелке?
2: Нету теперь никакой карты.
0: Как же нету? А я так боялась ее пиратам отдать. Я подумала, что ты-то точно знаешь, где сокровища. И когда-нибудь мы поплывем за ними. И ты будешь капитан, а я Юнга. А, пап?
2: Понимаешь, я, кажется, на этой тарелке с картой сижу. Раздавил ее на мелкие кусочки.
0: Так значит, нам теперь некуда плыть.
2: Ну почему же? Просто надо придумать себе приключения. Только мне хорошо думается за чаем с пряниками. Давай продолжим чаепитие и помечтаем.
0: Давай.

0: платью, я уважаю пирата.
1: А я уважаю кота.
0: А я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю.
0: Он готов.

0: конец. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, тружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем коти, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.

0: Трум-трум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Я видел, как волк за ягненком погнался, господа детективы. А потом за деревьями свет яркий увидел. Вот такая история, господа детективы.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
2: Хрум-хрум.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Привет, вы кто?
5: Мы

0: 8-32-04-86-05.
1: Кому-то нужна помощь?
2: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
3: Мы отличная команда.
2: Прилетят навстречу к тем.
3: Мои крылья в полной готовности.
2: Кому стало грустно.
3: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
2: Чтобы помочь услышать.
3: Мы найдем для себя решение. И все будут довольны.
2: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре новая премьера на телеканале «Карусель».
4: Шутишь? Твоя карусель невероятна!
2: Категория 0+.
5: Детское радио. Реклама.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: Московское время 14 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Ярослав Попов. В этом выпуске: сдвинутая башня, маленькая красавица, юный супермен. В Японии случилось невероятное. Людям удалось передвинуть башню замка в городе Аомори. Около 1000 человек взялись за канаты и сдвинули с места постройку, которая весит как 10 самолетов. Сделали они это для того, чтобы вернуть башню на место. 11 лет назад ее отодвинули для ремонта разрушенной стены. Ремонт закончили, и пришло время вернуть башню обратно. По этому поводу устроили большой праздник. Он длился несколько дней. Собрались местные жители целыми семьями и волонтеры. Среди участников была школьница Мэй Умэцу. Она помогала двигать замок 11 лет назад. Тогда ей было всего 5 лет. И вот снова пришла на помощь. Какая умница! Одна маленькая умница и красавица живет в Москве. Ее зовут Александра Великова, ей 10 лет. Недавно школьница победила в международном конкурсе красоты и талантов в Таиланде. У нее было более 70 соперниц из разных стран. Участницы показывали вечерние платья, творческие номера и общались с жюри. Наша Саша оказалась лучше всех и заняла первое место. Она занимается вокалом, танцами, гимнастикой и плаванием, а в прошлом году выпустила первую песню. Талантливая и трудолюбивая девочка. Ее победа стала заслуженной наградой.

Заслуженную награду получил юный герой из Индонезии. Это парень по имени Руди Аншах, или просто Руди. Ему 17 лет. Он помогает тушить лесные пожары, которые случаются в его стране каждый год. Его папа – пожарный. И Руди уже давно борется с огнем наравне со взрослыми. Руди носит синий костюм и красный плащ, как у Супермена. Надел он такой наряд не просто так. С помощью костюма юноша хотел показать людям, что спасателям порой тоже нужна помощь. Им часто не хватает техники и защитной одежды. И задумка удалась. Костюм заметили журналисты, и Руди стал знаменит. А министр лесного хозяйства лично наградил его за храбрость. На церемонии парень не просил награды для себя. Он попросил больше помогать пожарным, которые каждый день рискуют жизнью. Настоящий герой! На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. Привет-привет, мальчишки, девчонки, мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди и тети.
2: Ребята, всем здравствуйте. Ну что ж, сегодня какой у нас? 8 сентября на календаре. Вторник, Ириска, вторник.
1: Вторник. Ребята уже, может быть, закончили учиться. Кто-то сейчас возвращается после школы, едет на какую-то секцию или просто идет домой, или собирается послушать детское радио, дневное шоу «Развивайка». И это правильно, потому что, как всегда, у нас подготовлена для вас интересная тема, ребята. Ну а какая? Как раз ваша задача догадаться. И поможет наша загадка.
2: Он великий, он могучий, в мире всех родней и лучше. Мы его повсюду слышим, говорим на нем и пишем. Что же такое?
1: Что же это такое? Ребята, кто догадался? Скорее звонить в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, на детское радио позвонил Кузя. Кузя, здравствуй.
3: Привет, Кузь.
4: Здравствуйте.
2: Так, давай еще разочек с тобой послушаем загадку от Кирилла.
3: Он великий, он могучий, в мире всех родней и лучше. Мы его повсюду слышим, говорим на нем и пишем.
2: Что это такое, Кузя?
4: Язык.
2: Язык, правильно, действительно, для нас это русский язык. Верный ответ. Знаешь, почему мы такую загадку загадали? Как
4: почему?
2: Думаешь? Мы обычно загадки загадываем в тему дня, то, о чем будем говорить. И вот как раз сегодня мы будем говорить о языках народов России. Потому что сегодня впервые, между прочим, отмечается праздник «День языков народов Российской Федерации». Этот праздник совсем новый. Указ об организации, о создании этого праздника наш президент подписал еще в прошлом году, но его не отмечали. В этом году его отмечают впервые. Представляешь? Кузя, ты знаешь еще какие-нибудь языки, может быть, помимо русского?
4: Я знаю.
2: Изучаешь, может быть, что-то?
4: Я в школе только английский изучаю.
3: Угу. Тоже неплохо.
2: Тоже
3: хорошо.
2: Хорошо, здорово. А есть, может быть, какие-то у тебя, не знаю, желания, мечты, еще какой-то изучить язык, освоить? Или английского достаточно будет?
4: Я хочу изучить... только английский.
2: Только английский. И русский, наверное, да, продолжишь изучать русский язык?
3: В первую очередь.
2: Сложный. Ты в школу ходишь?
4: Да, хожу.
2: И как, у тебя с русским языком получается?
4: Да, получается.
3: Хорошо. Это самое главное. Молодец, Кузь. Желаем тебе успехов в постижении английского языка, а также русского. И вообще всех других, которые ты захочешь выучить.
2: Спасибо тебе. Ребята, сегодня мы будем отмечать День языков народов России. И вас попросим вот о таком необычном задании. Придумайте свой какой-то несуществующий язык и расскажите о нем нам. Например, кто носитель этого языка, как звучат самые простые слова на этом языке. Например, здравствуй, спасибо. Детское радио можно, кстати, интересно узнать.
3: Конечно. И рассказывайте нам об этом в сообщалочках детского радио +7 916 968 0968, Telegram, Messenger, Max и WhatsApp тоже.

0: Вика.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
0: Ребята, сегодня в нашей стране отмечают впервые праздник – День языков народов Российской Федерации. Об этом сегодня и пойдет речь в дневном шоу «Развивайка». Напомню, мы вас попросили придумать несуществующий язык, рассказать, кто носитель этого языка, как звучат самые простые слова. Здравствуй, спасибо, до свидания, детское радио. Свои варианты присылайте нам в сообщалочки плюс 7 916 968 0968. Ну, а мы вам расскажем, откуда же появился этот праздник и почему его стали отмечать именно 8 сентября, сегодня.
2: Да, в этот день много-много лет назад, ну не очень прям много-много, но много лет назад, родился очень известный и талантливый поэт Расул Гамзатов. Он жил на Кавказе, в республике Дагестан. И Расул Гамзатов писал свои прекраснейшие, добрые стихи на своем родном языке. Он называется «Аварский язык». Да? Спойлер, мы этот язык услышим. Но чтобы его стихи смогли прочитать и полюбить люди в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, на Камчатке, переводчики перевели их на русский язык. И вы все наверняка знаете его знаменитую, очень грустную песню «Журавли».
0: Судьба этого поэта показала нам всем, что очень здорово, когда люди берегут свой родной язык. Для него это был аварский язык, для Расула Гамзатова родной. Но при этом уважают языки других народов. Именно поэтому этот день рождения как раз Расула Гамзатова, и стал праздником для всех языков нашей страны. Этот праздник сегодня и будем отмечать. А вам обязательно расскажем, ребята, какие языки считаются вымирающими на территории Российской Федерации, да и вообще, что такое вымирающий язык. Поэтому оставайтесь с нами. Но совсем скоро мы будем поздравлять сейчас особенного именинника. Что же это за именинник? И, кстати, вы тоже можете стать соавтором этого поздравления.
2: И мы, друзья, вместе соберем яркий и веселый стишок-поздравлялку. Звоните скорее в эфир детского радио. Совсем скоро мы начнем игру «Расти-поздравлялки» 8-495-134-5664.

0: Поздравлялки. Спонсор АО H&M.
1: Растишке 25 лет. Купи 5 продуктов Растишки в праздничной упаковке с мимимишками, сканируй чеки и выигрывай классные призы.
2: Акция до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах, призах, сроки, месте и порядке получения на Растишка-праздник-25лет.ру.
3: Мы поздравляем!

0: Ей.
1: С классом.
0: С классом отмечать. Mm-hmm. Ну, это действительно здорово.
2: А как отмечаете? Торт, конфетки, какие-то игры? Что обычно бывает на день рождения?
1: У меня день рождения вот в конце учебного года, так что мы отмечаем после 30-го.
2: Ну, ты знаешь, я тебя понимаю, у меня тоже в конце мая день рождения, и тоже обычно и окончание учебного года отмечали, и мой праздник. Это здорово, это приятно, как мне кажется. Но сегодня мы поздравляем с днем рождения наших друзей, а они дарят подарки нашим любимым слушателям. Вот такие у нас сегодня особенные именинники. Сейчас мы все вместе с тобой сочиним стишок-поздравляловку.
0: Это достаточно легко, Василиса, мы тебе будем помогать читать поздравительные строчки, а тебе нужно будет просто добавить слово там, где мы рифму эту забыли и потеряли, чтобы получился такой вот хороший, красивый стишок. Понятно?
1: Да.
0: Молодец. Готова?
1: Да.
0: Начинаем.
2: С днем рождения поздравляем и успехов
1: мы желаем.
2: Отлично. Ты даришь пользу малышам и радуешь их пап и...
1: мам.
2: И мам, верно?
0: Вот как здорово, смотри. Умница, Василиса. Поздравление получилось ярким, красивым, веселым. Все благодаря тебе. И мы с радостью вручаем тебе подарок от именинника, которому сегодня посвятили эти праздничные строки.
2: От бренда «Растишка» ты получаешь ланчбокс и браслет с джибицами. Поздравляем тебя!
1: Спасибо!
0: Ура!
2: Ребята, никуда не уходите совсем. Скоро продолжится дневное шоу «Развивайка».
3: Реклама спонсора.
4: Растишка уже взрослый. Растишке 25, но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
5: Расти... поздравлялки!

0: понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
2: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах,
3: а также добавить в свой плейлист.
4: Или просто сказать умной колонке:
5: включи песню группы «Пуговки» «Рука в руке».

0: светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 9 сентября с 18.30 до 19, 12 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
4: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3 9 земель в 3 9 царстве жили-были девочки и мальчики.
4: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
4: 0+. Реклама.
6: Конечно, можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Конечно, можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Трудно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
2: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
3: И Моры? Он про нас знает?
2: Анимационное приключение «Край чудес». В кино с 10 сентября.
4: Категория 6+.
5: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
6: Кажется, начинается самое интересное.
7: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
8: А ты уже знаешь своих главных героев.
9: Самое время им помочь.
5: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
10: До встречи в финале!
5: Категория 6+.
11: Детское радио представляет.
12: Я пушистик, и я потерялся.
11: Новый анимационный фильм «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. Слушай детское радио, участвуй в играх и выигрывай билеты на премьерный показ со звездами в кинотеатре «Октябрь», а также призы от создателей фильма.
13: Мама, я плыву к тебе.
11: «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. В кино с 1 октября.
14: 6+. Детское радио.
11: Реклама.
15: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
16: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
17: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
18: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: Детское радио.
19: Развивайка.
2: С Кириллом Разгазкиным и просто Ириской.
11: Итак, ребята, мальчишки и девчонки. Ну что же, осень. Какой сегодня, я сказал, 8-е?
13: А осенью у нас событие грядет,
11: конечно,
13: на детском радио.
11: Конечно.
13: Потрясающее просто событие это.
11: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». Итак, в сказочном мире появилось загадочное существо, друзья. В сказках, где бы оно ни побывало, все пошло не так.
13: Например, в сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. Mm-hmm. И даже спящая Белоснежка куда-то исчезла. И везде следы загадочного чудища, которого прозвали «Чудо-юдо». Ну, получается, что сказочный мир-то в опасности?
11: Получается. А вот смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории? Узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге.
13: Ребята и родители, всем советуем приходить пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Ну а вся подробная информация есть на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Так, ну а мы будем заходить в сообщалочки, да, Кирилл?
11: А пойдем.
13: Сегодня у нас День языков народов Российской Федерации, и мы попросили вас, мальчишки и девчонки, придумать какой-то несуществующий язык. рассказать о нем, рассказать, кто носители этого языка, ну и придумать, как могли бы звучать самые простые слова. Например, «Здравствуй», «Спасибо», «До свидания», «Детское радио». Что пишут ребята?
4: Никусик из Воронежа пишет: «Я придумала язык топотунский. На нем говорили бы топтуны в стране Топотуния. Топстан – это детское радио».
13: Топстан. Это интересно. Да, очень интересно. Так, Ваня из Тюмени придумал язык «Оле-Ола». Язык болельщиков московского «Спартака».
4: Хорошо.
13: О, я чувствую.
4: А я-то в кепке в какой сегодня пришел бейсболка?
13: «Спартак».
4: Конечно.
13: Вот Ванька. Угодил Кирюшке нашему, а? Язык болельщиков московского «Спартака». Значит, встречаются два болельщика и здороваются. Вот так. Оле-Ола.
4: Здорово, молодец. А Варечка из Москвы, которой скоро 9, придумала язык «Мижулистский». Спасибо, выше. Детское радио «Кит Тивикши». Викшик, извините-ка. Привет, Хокар, пока, Пакир.
13: Да, слушай, интересно. Предложение, ребята. Давайте, продолжайте присылать свои сообщения, придумайте какой-нибудь несуществующий язык и расскажите, как на нем будут звучать слова «спасибо», «здравствуй», «до свидания». Ждем ваших сообщений на номер +7 916 968 0968.

0: Зайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Сегодня очень интересный праздник – День языков народов России. Отмечают его в нашей стране впервые. Это молодой праздник, новый. Но давайте, ребята, хорошенько с вами разберемся, что же такое язык. Ну, понятно, у нас у каждого есть язык во рту, да, с помощью которого мы чувствуем вкус там конфеточек, мороженого, вкус яблок, да. Но сегодня мы говорим о другом языке, о том, на котором мы разговариваем. Вот представьте, на один день, что у всех людей на Земле пропали слова. Вообще нет ни одного слова. И мы не можем сказать друг другу «доброе утро», не можем попросить там ластик у друга, да, карандаш, посмотреть любимые мультфильмы, то не можем. Слова-то пропали у нас,
3: ну,
2: да?
3: Какой.
2: Все персонажи молчат. Как рассказать, что у вас что-то болит или что у вас есть какая-то потребность, какое-то желание, да? Угу. Пришлось бы, наверное, руками махать, рисовать картинки, да, там какие-то замки строить на песке. Ну, в общем, какие-то опознавательные знаки. То есть получается, что язык – это наш главный инструмент для общения. Такой волшебный мостик между людьми. С помощью слов мы передаем друг другу свои мысли, свои желания, делимся, опять же, секретиками, да, и рассказываем о своих чувствах. И самое главное – передаем знания.
3: Но язык – это, между прочим, не просто набор звуков какой-то, да, это еще и память народа, потому что в языке, друзья, живут народные сказки, которые вам читают на ночь, веселые песенки, пословицы мудрые, загадки. И вот у каждого народа в языке отражается его жизнь. Например, у северных народов, которые живут там, где всегда холодно, есть десятки разных слов для обозначения снега. У них есть отдельное слово для пушистого снега, отдельное, ну, для замерзшего, отдельное для того, из которого хорошо строить жилище. А в языках народов, живущих в пустыне, наоборот, будет очень много слов для описания песка и верблюдов. Вот так.
2: Ну, вообще, если вот так вот подумать, сколько же всего языков на нашей планете, если мы говорим не про страну, а вообще всю планету? Ну, 100-500, вот как вы думаете?
3: 100-500!
2: 100-500? Mm-hmm. А вот и нет. На самом деле ученые посчитали, что в мире существует примерно 7000 разных языков. Примерно, никто точную цифру не знает. 7000 разных языков. Как велика наша планета Земля. Ну, а если говорить про Россию, да, самая большая, кстати, страна в мире.
3: Да, конечно,
2: да,
3: это мы.
2: И где живет больше 190 национальностей. И где-то примерно, ну, более чем 270 языков. В
3: да.
2: России. То есть около 300, можно сказать.
3: И, кстати, я знаю, что даже на том же самом Кавказе, допустим, могут быть два аула рядом, да, или два поселения. И наречия там у них такие языки, что одно село не понимает другое, хотя живут они на расстоянии там буквально там 50 километров.
2: И, кстати, вот об этом мы тоже чуть попозже обязательно поговорим, почему такое бывает. Ну, а пока спрашиваем вас, ребята, придумайте свой несуществующий язык, расскажите нам о нем и как бы звучали на нем самые простые слова. Здравствуй, до свидания, спасибо.

0: либо детское радио. Скорее звоните в прямой эфир, с вами пообщаемся.
1: 8-495-134-5664.

0: Каков вопрос?
1: Все верно, ребята. Тема у нас дня «День языков народов России», и вопрос звучит следующим образом. Расскажите, какой бы несуществующий язык вы придумали, кто бы его был носителем, ну и как бы звучали на этом языке самые простые слова. Здравствуй, спасибо, до свидания, детское радио.
2: А вот знаешь что, Ириска, между прочим, есть один язык, который объединяет нас всех. Это язык музыки и любимых песен. И вот, между прочим, если у ребят есть любимые песни, то за нее просто необходимо проголосовать в хит-параде детского радио на сайте dtfm.ru.
1: Да, действительно, хит-парад детского радио топ-20. Каждую неделю вы голосуете за лучшие песни, ребята. Ну а наш супермузыкальный коллега, диджей Микрофоша, рассказывает о них в эфире каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио». Голосуйте за любимую песню как раз на сайте dtfm.ru.
2: Ну а еще слушайте ее на всех цифровых площадках, потому что это тоже влияет на результаты в расстановке в итоговой.
1: Ну и еще раз напомним, телефон прямого эфира 8-495-134-56-64. Звоните и рассказывайте про несуществующий язык. Давай, Кирилл, и мы с тобой пофантазируем, что же это мог быть за несуществующий язык, кто бы был его носителем и как звучат самые простые слова. Ты
2: Давай,
1: бы какой язык
2: легко.
1: Придумал?
2: Вообще, кирискица.
1: Кирискица – это наш с тобой
2: язык. Это наш с тобой язык, и мы с тобой его носители.
1: Как мне нравится.
2: Вот есть кириллица, а есть кирискица.
1: Так, хорошо, давай думать, как бы звучало «здравствуй» на кирискице.
2: Здравствуй.
1: Давай добавим приставку, допустим, «ки».
2: Киздрасуца.
1: Киздрасуца.
2: Киздрасуца.
1: Ки, ки спасибо. Спасибо, ки. Можно ки в конец добавить. Спасибо, ки.
2: Кипасиба. Кипасиба, вот
1: я
2: так.
1: Я смотрю, у тебя прекрасно получается.
2: Конечно. А сейчас посмотрим, как сейчас у Лады получается.
1: Да, я думаю, тоже неплохо. Лада, здравствуй.
2: Ладушка!
1: Лада!
2: Для меня твой смех награда, Лада.
3: Бонжи.
2: Привет, как?
3: Бонжио.
1: Бонжио язык?
3: Да.

0: Банжио. Так, кто бы был носителем? Банжио.
1: Кто?
0: Кто был бы носителем этого языка? Кто бы говорил на этом языке? Как назывались бы жители?
2: Как бы назывались жители?
1: Люди.
2: Просто люди какие-то, да? Ну, почему бы, в принципе.
0: Может быть, на каком-нибудь необитаемом острове жили эти люди и говорили на этом языке банджио?
1: Что?
2: Может быть. Может быть, люди какие-то жили на каком-нибудь острове, на необитаемом, и мы говорили на этом языке. Но спасибо тебе. Очень интересный, между прочим, у тебя язык получился. Банджи.
0: Да.
2: Спасибо.
0: Спа-банджи. Спа-банджи. Банджи-спа.
2: Банджи-спа, да.
0: Это спасибо. Банджи-спа. Говорим мы Ладе. Ребят, совсем скоро продолжим общаться. Никуда не уходить.

0: на детском.
1: Долгожданная коллекция «Мини-ленты». Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-82-04-86-05.
3: А в эфире наша вкусная рубрика. Мы продолжаем следить за успехами участников конкурса «Кухни дети». Все видеорецепты, присланные ребятами на конкурс, такие аппетитные, что хочется попробовать каждое блюдо от юных шеф-поваров.
4: И мы уверены, что наш пушистый эксперт по вкусняшкам кот Ух с нами согласен. Правда же, Ух?
5: Всем привет!

0: Привет! Безусловно, все блюда, представленные на конкурсе, великолепны. Я лично попробовал все, ну, или почти все. Приходится иногда, понимаете ли, прерываться на сон и создание стихов. Вот, кстати, кое-что из новенького посвящено котлетам по-адыгейски, которые готовит Данил Филь из поселка Яблоновск. Это в республике Адыгея. О, адыгейские котлеты! Сражен я вами наповал. Не просто лук, не просто мясо. Есть в них для сока кабачок, яйцо, приправы, все прекрасно. Скорее дайте мне еще. Да-да, тертый кабачок делает эти чудо-котлеты изумительно сочными. Но это не единственный секрет. Адыгейский сыр. Мое любимое лакомство из тех мест. Этот мягкий, сочный сыр с зеленью и чесноком спрятан там, внутри, в самом сердце этих прекрасных котлет. Котлеты с сырной начинкой. Я сначала удивился, до чего ловко Данил управляется на кухне. А потом оказалось, что этот юный кулинар вообще на все руки мастер. Занимается футболом, дзюдо и фехтованием. Играет в баскетбол. Понятно, откуда сноровка. Может, если я буду каждый день есть такие замечательные котлеты, то тоже стану сильным и ловким. Мяу.
1: Ну что ж, возможно, ухо, но, наверное, одних котлет недостаточно, нужно тренироваться. А вам, ребята, мы предлагаем потренироваться в ловкости.
2: Для этого заходите в группу детского радио ВКонтакте, найдите короткий видеоролик, где мелькают картинки. Ну и как только увидите в кадре фигурку авокадо, сразу делайте скриншот и выкладывайте его в комментарии под этим видео. В конце недели мы определим 5 победителей, которым подарим вкусные наборы и подвесы «Мини-лента».
3: Долгожданная коллекция «Мини-ленты». Уникальные подвесы в подарок при покупке в «Гиперленте» за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
4: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 103-78-32-04-86-05.
5: Готовим на детском.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: А тебе кто больше нравится?
6: Мне Кипятоша.
7: А мне Веснушка.
5: А мне Кипятоша.
7: Нет, Веснушка.
5: Кипятоша.
7: Веснушка.
5: Кипятоша.
7: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
5: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
7: А может и Кипятоша.
8: Утро с Веснушкой и Кипятошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится?
9: Реклама.
10: Выбирайте Wildberries.
9: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
11: ОРВ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
12: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
13: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
14: И море? Он про нас знает.
13: Анимационное приключение «Край чудес» в кино с 10 сентября.
15: Категория 6+.
16: Привет, вы кто?
17: Мы мини-лента.
16: О, вы что, вернулись?

0: 8-78-32-04-86-05.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Реклама. Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всех.

0: семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Московское время 15 часов.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске: дружелюбные щуки, самый громкий человек, необычный рекорд. Рыбы из Приморского океанариума доказали, они легко привязываются к людям. Это удалось выяснить благодаря паре молодых щук, которые живут в отдельном аквариуме. За ними ухаживает один специалист. Когда он в отпуске, заболел или просто взял выходной, рыбешки отказываются есть корм, который дает другой человек. А еще беспокоятся и тревожно плавают туда-сюда. В то же время взрослые щуки из другого аквариума спокойно принимают еду от любого человека. Ученые пока не понимают, как рыбы узнают своего друга-человека, поэтому продолжают наблюдать за этой необыкновенной дружбой. Удивил недавно всех жителей Австралии Джозеф МакГрейл Бейтс. Он самый громкий человек в мире. Недавно он установил рекорд. Крикнул так громко, что смог заглушить звук грома во время сильной грозы. Самое удивительное, в детстве Джозеф был тихим и застенчивым мальчиком. Но все изменилось, когда он попал в театральную студию. Пришлось научиться громко говорить, чтобы юного актера было слышно в больших залах без микрофона. Теперь он работает на городских фестивалях и шоу и запросто может перекричать любой шум. Правда, после таких выступлений часто теряет голос, что неудивительно. Недавно сбылась мечта у одной девочки из Индии. Школьница Пранит Каур давно хотела прославиться. И вот это случилось. Девочка установила удивительный рекорд. Она за 30 секунд прокрутила 86 раз обруч вокруг пучка волос на своей голове. Установить рекорд помогли долгие тренировки. Пранит много лет занимается гимнастикой, так что умеет обращаться с обручем. И, возможно, удивит еще одним необычным рекордом. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. День языков народов России отмечаем сегодня. Попросили вас придумать какой-то несуществующий язык, рассказать, кто был бы носителем этого языка, ну и придумать самые простые слова, как могли бы звучать на этом языке. Вот, Кирилл, ты же наверняка слышал, да, уменьшительно-ласкательные слова.
1: Да, конечно.
0: Да? А вот Иван из Москвы предлагает язык целый. Так и называется уменьшительно-ласкательный. В нем бы слова и выражения, пишет Иван, заканчивались бы на уменьшительно-ласкательные суффиксы. Например, «здравствуйте» было бы «здравуля», а «спасибо» – «спасибушки».
1: Интересно.
0: До свидания, до свидосики.
1: А, это, знаешь, детское радио тогда как звучало? Детская радиовушка?
0: Можно.
1: Детскуюшка радиовушка.
0: Детское, детская радиушка. Радиоушка.
1: Интересно, интересно. Так, можно было бы придумать какой-нибудь, вот Данечка пишет, музыкально-сочинятельский язык. Ну, например, «здравствуй» было бы «ся-ля-ля», «спасибо» — «сицелява», а «детское радио» — «цени ученько». Но это что-то уже немножко на сербском, по-моему. Или на... Да, ну да, сербский, наверное, похож. Интересно.
0: Варя из Москвы придумала язык «межулиский». Угу. Межулиский. Детское радио. Китти Викшик. Привет, Хокар. Пока, Покир.
1: Да. А язык из страны Лилоя. Угу. Интересно, что за страна такая. Там, наверное, лиловчане живут?
0: Нет, там лилойцы. Говорят на межулиском.
1: Да, но лилойцы.
0: Лилойцы говорят на межулиском?
1: Да, вот. Ну, лилойцы говорят на межулиском.
0: Отлично.
1: Все сходится, слушай, да.
0: Интересно, интересно, да. Ребята, продолжайте присылать свои сообщения. Номер плюс 7-916-968-0968. Придумайте какой-то свой несуществующий язык. Кто бы был его носителем? И как бы звучали самые простые слова. Спасибо, здравствуй, до свидания, детское радио.

0: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Мы обещали вам рассказать, что же такое диалекты. Ну, как известно, действительно, в нашей стране самый главный язык – это русский. Его все знают, понимают абсолютно все жители России. Но поскольку наша страна огромная, и в разных ее уголках люди произносят слова немножко по-своему, используют свои особенные местные словечки. Вот эти местные особенности и называют диалектами. Еще говорят говор.
1: Говор, да.
0: Да, диалект или говор. Люди, которые говорят на разных диалектах одного языка, отлично друг друга понимают. Но, конечно, замечают забавную разницу. Иногда друг над другом по-доброму посмеиваются. Ну вот, например, мы говорим буква «Г». В Москве и Сибири мы ее произносим твердо. Город, гусь. А вот если поехать на юг России, например, в Ростов-на-Дону или в Краснодар, то там можно услышать не букву «Г» твердую, да, ее произносят немножечко мягко, с придыханием, как бы «Г», переходящее в букву «Х». Получается город.
1: В городе. Город. В городе.
0: Гусь.
1: Гусин.
0: Да, южный диалект.
1: Да, и, кстати, между прочим, я поймал себя как-то на мысли, что я услышал это такой же диалект в Туле. В Туле гэкают.
0: Ну, вот. Я не думаю, что там повсеместно
1: гэкают.
0: Ну,
1: может быть, это
0: возможно,
1: часть
0: в Тулу
1: была,
0: приехали
1: да.
0: люди из
1: Но
0: Краснодара.
1: Но это было прям очень интересно. Да, я такой еще даже удивился.
0: В Туле такого нет. Не надо выдумывать.
1: Хорошо, не буду.
0: Это, возможно, люди просто приехали с юга России посмотреть на Тулу.
1: Оканье и аканье. Вот на севере нашей страны, допустим, в Вологодской или Архангельской области люди любят четко произносить букву «О». Да, они окают, то есть «молоко», мы как обычно говорим «молоко», да? Они «молоко», «корова», там, «окно». И, а в Москве, ну, как мы уже сказали, чаще акают «молоко», да? Мы не акцентируем,
0: мы не акцентируем
1: на букве
0: да.
1: «О», да.
0: Да. А есть еще особенные словечки. Тоже такие диалекты. То есть самый известный пример – это Москва и Санкт-Петербург. Ну, например, в Москве круглый белый хлеб называют батоном, а в Петербурге – булкой. В Москве мы заходим с вами в подъезд, а в Петербурге заходим в парадную. А еще в Москве бордюр у дороги, да, бордюр. Mm-hmm. А в Питере это поребрик. Поребрик.
1: Да.
0: Язык один, но есть особенные слова, которые они все-таки, ну, обозначают одно и то же, но произносится, пишется по-разному. Но в любом случае русский язык объединяет нас, помогает нам дружить, учиться, понимать друг друга. И поскольку наша страна самая большая по площади на планете Земля, от Калининграда до Владивостока можно встретить много диалектов и можно услышать какие-то свои местные слова. Обращайте на это внимание, потому что это всегда интересно, и не надо над этим посмеиваться, надо принимать и уважать культуру других людей.
1: Ну и как Ириска сказала, в России у нас больше 270 языков, и вот, кстати, несколько, парочку языков таких мы с вами, ребята, услышим уже совсем-совсем скоро, да, Ириска?
0: В песне!
1: В песне, да, абсолютно верно. И игра у нас так и будет называться «Угадай, о чем песня». О чем песни это?
0: А языки будут очень интересные, но на них говорят на территории Российской Федерации. Поэтому, ребята, действительно будет интересно послушать. Скорее звоните к нам в прямой эфир. Очень ждем.
1: 8-495-134-5664.

0: Игротека.
1: Итак, это игра, которая называется «О чем песня?». И нам позвонил Илья. Илья, привет.
2: Привет, Илюш.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Илюш, смотри, правила предельно просты. Сейчас мы включим тебе отрывки из двух песен. Они на разных языках. Твоя задача — отгадать, о чем каждая из этих песен.
1: И три варианта ответа для каждой из песен мы тебе тоже предложим. Сначала слушаем песню, потом мы предлагаем три варианта ответа, и ты из этих трех вариантов выбираешь один. Все понятно?
3: Да.
1: Хорошо. Итак, слушаем первый отрывок этой песни на якутском языке.

0: Мне кажется, что-то романтичное, Илья.
1: Очень красиво.
0: А тебе как кажется?
2: Ну да, что-то спокойное.
0: Что-то спокойное.
1: Итак, три варианта тебе. О чем же эта песня все-таки? О красной шапочке, о цветах и любви или о кузнечике?
2: О цветах и любви.
1: О цветах и любви, абсолютно
0: Молодец, верно. Так, поздравляем, Илья. Ну, давай послушаем еще отрывок одной песни, которая звучит на аварском языке. На аварском языке говорят у нас в Дагестане.
1: Да.

0: А как там красиво?
1: Да.
0: Да. Вот так вот.
1: Итак,
0: как-то
1: Илья, три варианта ответа. Это песня о маме, о Фрекенбок. Помнишь, да, такую Фрекенбок? Домоуправительница у Карлсона, у малыша точнее. И о домовенке. Значит, первый вариант о маме, о Фрекенбок и о домовенке.
2: Ну, наверное, Фрекенбок.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Все равно один верный ответ. Поэтому мы тебя поздравляем. И ты получаешь подарок.
3: 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо. Который пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге.
2: Ну а подробная информация есть на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. Поздравляем тебя, Илья.
3: Трубочку не вешай.
2: Да, обязательно за эфиром расскажем, как забрать подарок. Ребята, совсем скоро продолжим общаться.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Ну, что уставились? Сыроежкины.
2: Я.

0: могу, боюсь, сейчас заплачу. А впрочем, спета песенка моя.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Хрум. Школа юного детектива».
3: А какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
4: Погода? Какая погода? Погода, говорите. Вспомнил.
1: Хрум, школа юного детектива на детском радио.
2: Реклама.
5: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Сайт специалиста.
1: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Твой личный сайт. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
2: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
3: Реклама.
4: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
2: Застройщик ООО «СЗ Маглстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
5: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоцию цвета? Как создать фантастическую башню? Студия «Летал и Шагал» предлагает творить вместе с

0: Распевайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается, и всех-всех хотим пригласить к нам в гости. Напомним, что мы переехали в район Останкино недавно относительно сюда, и у нас новая студия, новый музей детского радио. У нас очень интересно, приходите к нам в гости. Как раз во время экскурсии мы с вами познакомимся с самыми интересными экспонатами музея детского радио и, естественно, расскажем о том, как радио появилось. Зайдете в студию, на всю страну передадите, конечно же, приветики и обязательно откроете сундучок с секретом.
3: А именинники могут ярко и необычно отметить день рождения. Мы организуем увлекательнейшую праздничную программу. Именинник и его друзей ждут поздравления, веселые игры в компании ведущего, ну, то есть нас, кого-то из нас. Море отличного настроения, множество ярких фото на память. Ну и, конечно же, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну.
2: Ого, прочитать, наверное, стихотворение или кусочек песенки спеть.
3: Можно и так.
2: Да, именинники у нас обычно либо стихотворение читают, либо о себе рассказывают,
3: да?
2: Либо песенку поют.
3: Либо на музыкальном инструменте играют.
2: Ну, это надо с собой флейту тогда принести.
3: Ну, у нас кто-то на гитаре играл, помню.
2: Да? Приносили гитару,
3: да,
2: с собой?
3: Да.
2: Ой, слушай, ну вообще просто невероятно. Ну, а вся подробная информация есть на сайте dtfm.ru. Заходите туда, ребята, вместе с родителями. Всех-всех приглашаем и ждем в гости. Так, Кирилл, мы будем заходить с тобой в сообщалочки, я так понимаю, и смотреть, какие же несуществующие языки ребята придумали.
3: Итак, напоминаем вам, друзья, +7 916 968 0968, Telegram, Messenger Max, а также WhatsApp, это мессенджеры наших сообщалочек. Присылайте туда свои сообщения. Итак, вот Артем из Туапсе, да, 8 лет ему, придумал свой иероглифский язык. И даже нарисовал его.
2: Да, но здесь иероглифский язык, это, я так понимаю, письменность все-таки.
3: Да.
2: То есть это не язык, с помощью которого говорят. Да, Артем, наверное, так получается. А может быть, и эти слова тоже можно произнести.
3: Ну, то есть у какого-то иероглифа есть обязательно какой-то звук. Да? Наверное.
2: Да, да.
3: Но
2: да.
3: Смотри,
2: интересно, какой иероглиф, какой бы звук издавал.
3: Зато смотри, как интересно Артем сделал. У него... Ну, практически. Я думал, у него гласные одного цвета, а согласные другого цвета. А тут какая-то другая градация.
2: Нет, тут я так понимаю, что это просто какой-то код да Винчи. Тайнопись какая-то. То есть тут целый шифр. Понимаешь? А, нет, все, я расшифровала, кажется. Смотри, треугольничек, наполовину закрашенный красным, это буква Ща.
3: Да.
2: Да? Кружочек, наполовину закрашенный, это буква З.
3: Да.
2: Ромбик, закрашенный полностью. И краткая. А да. Круг полностью закрашенный, буква F.
3: Здорово.
2: Вот
3: мне
2: так
3: нравится.
2: Вот.
3: Да. А еще мне очень нравится, что...
2: китайская азбука отдыхает,
3: да,
2: просто.
3: Видимо, Артемушка у нас еще, смотри, и тренируется писать. Смотри, как здорово, как красиво он написал. Да, циферки.
2: Да. А вот смотри, Машенька предлагает язык сладостный. Сладостный язык. И, естественно, на нем бы говорили жители какой-то сладкой страны. Сладостный язык. И слова там были бы сладостные.
3: Прелесть.
2: Например, привет было бы маршмеллоу. Означало бы привет.
3: Маршмеллоу, привет, мне нравится.
2: Да, да. А детское радио – конфетуськи.
3: Ой, я что-то сладенького
2: детское радио
3: захотел.
2: Детское радио – конфетуськи. Риск. А мне там шоколадочка есть.
3: Надо
2: приятно.
3: Сейчас. Да, хорошо.
2: Приятно.
3: Ребят, продолжайте присылать свои сообщения. +7 916 968.

0: 0968, Telegram, Messenger Max, а также сообщалочки, а также WhatsApp. Придумайте свой язык и напишите нам, как бы на нем звучали слова. Спасибо, пожалуйста, Детское радио.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: «Чайка».
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня отмечаем необычный праздник – День языков народов России. Как мы уже сказали, на территории нашей страны более чем 270 языков и диалектов. Но есть редкие языки или вымирающие. Что же это значит? Ну, давайте с вами разбираться. Редкие языки – это те, на которых разговаривают совсем мало людей. Например, один небольшой народ живет в таежной деревне, где-то в тайге, да? Или высоко, например, в горах. Их всего несколько сотен или тысяч человек. Но, как правило, несколько сотен. Вымирающий – это редкий язык. А вымирающий язык – это язык, который находится на грани исчезновения. Почему же он находится на грани исчезновения и как так происходит? Ну, дело в том, что если мы возьмем, допустим, редкий язык, на котором говорят высоко в горах, и в основном на нем говорят пожилые люди, да, дедушки, бабушки, а вот их уже дети, внуки растут и не поддерживают этот язык, уже общаются на русском языке, например, да, в основном. И получается, что вот эта связь поколений, она утрачивается. Проходит время, дедушки, бабушки уходят, и язык засыпает, умирает, потому что уже новое поколение говорит совсем на другом языке.
3: Да.
2: Но все бы ничего, но дело в том, что с языком можно потерять целую культуру, целую историю, когда исчезает язык. И вот в этом проблема. Поэтому важно сохранить вот традиции этого народа. Писать, например, книги, делать аудиозаписи.
3: Ну и, между прочим, в нашей стране есть даже Красная книга

0: языков. Вот представьте, в нее занесено более 60 языков, которые находятся под угрозой исчезновения. Вот, например, водский язык, на нем говорят в Ленинградской области, и, между прочим, сейчас этот язык помнят меньше 10 человек на всю страну. Да что на всю страну, на весь мир. И в основном, конечно же, это очень пожилые люди, пожилые бабушки, и вот ученые как раз и спешат записать их голоса, чтобы сохранить звучание этого древнего языка. Алеутский язык, я думаю, многие из вас слышали. Этот язык живет на далеких Командорских островах, на самом востоке России. Людей, которые могут свободно говорить на нем, осталось тоже очень мало, буквально единицы.
1: Да, на севере Якутии юкагирский язык тоже считается вымирающим языком. Ну, слава богу, есть детское радио. Мы рассказываем много всего интересного и, конечно, играем с ребятами. Впереди у нас одна еще игра, ребят. Скорее звонить в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: из песни слов не выкинешь.
1: Итак, друзья, это игра из песни слов не выкинешь. Нам позвонила Вика. Вика, привет.
2: Здравствуйте.
3: Вика, привет.
1: Итак, Викуль, смотри, Ириска тебе сейчас назовет несколько слов из одной известной песни. Я уверен, что эту песню знаешь. А твоя задача отгадать, что это за песня. Ну, если что, у Ириски там она будет тебе еще давать некоторые подсказки. Договорились?
2: Да.
1: Хорошо.
3: Итак, в этой песне есть следующие слова: зверя, дорог, насобраз, бегидил. Зверя, дорог, насобраз, бегидил.
2: Я знаю эту песню. Это из мультика «Маша и Медведь».
1: Да?
3: Да.
1: Да, все правильно.
3: И ты знаешь, кто такой насобраз?
1: И дикорог?
2: Нет.
3: И бегидил?
1: И бегидил.
3: Нет? Вот и мы тоже с Кириллом не понимаем, что за звери такие. Может быть, просто Машенька из мультика «Маша и Медведь» придумала свой какой-то...

0: какой-то тоже необычный язык.
1: Может быть. А ты помнишь...
0: Язык животных наоборот.
1: Слова этой песни.
2: Викусь, зверя по следам любого.
3: Любого узнавать умею я. И жирафа, и корову, и жука, и воробья.
0: Браво, браво, Вика, какая ты молодец. И спела, и песню правильно назвала. Ты получаешь 2 билета на премьерный показ и призы от создателей мультфильма «Приключения мамонтенка в поисках мамы», который выходит в прокат 1 октября. 2 билета тебе достаются на премьеру этого мультфильма.
1: Смотрите, как здорово. Да, на здоровье, тебе спасибо. У нас и песня была про животных, и на билеты на «Приключения мамонтенка».
0: Класс. Ну, язык-то какой? Бегидил, да. Нособраз. Но это действительно язык ревз. Ревз. То есть зверь, наоборот, да, зверь?
1: Да,
0: зверь.
1: Да,
0: по следам,
1: да,
0: любого, да? Вот, язык ревз. Это я сейчас уже тоже придумала.
1: Викусик, не клади трубку, сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ребят, ну и вы тоже никуда не уходите. Дневное шоу «Развивайка» продолжается уже.
0: Ну, а прямо сейчас как раз послушаем эту песню.
2: А, замечательную. Послушаем, конечно.
0: Да?
2: И дневное шоу «Развивайка» тоже послушаем.
0: А впереди у нас еще много интересного.

0: Сказки народов мира. Книга гнома Олафа. Шведские сказки.
1: Далеко на севере, у подножия скандинавских гор, на опушке зеленого леса, где бежит звеня прозрачный ручей, стоит домик. У круглого окошка за широким деревянным столом сидит маленький человечек. Это гном по имени Олаф. Перед ним лежит большая книга. Слышите? Скрипит перо. Это Олаф записывает в книгу самые правдивые и невероятные истории, которые когда-либо слышал. Постучи в дверь, и Олаф обязательно пригласит тебя в дом, угостит горячим какао с имбирным печеньем и расскажет свою самую интересную сказку. Сегодня эта сказка «Неведомый рай». Как-то раз мальчик по имени Гарольд сидел на берегу моря и смотрел вдаль. Только что он прочитал книгу о далеких южных странах. Там, в пальмовых листьях, кричат попугаи, зреют сочные апельсины, а волны теплого океана набегают на белоснежный песок.
2: Попугай по-шведски «папегоя». Если кто-то долго повторяет одно и то же, мы говорим «заладил, как попугай». А шведы скажут «ща ты сомен папегоя». А еще животные в разных странах издают разные звуки.

0: Например, наши собаки говорят «гав-гав», а шведские «вов-вов». Наши поросята говорят «хрю-хрю», а шведские «неф-неф». А что повторяет наш попугай? «Пупка-дурак». А вот шведский скажет «вакря-кляра», что означает «прекрасная Клара». Попугай – «папегоя».
1: «Ах, как бы мне хотелось там побывать!» – воскликнул Гарольд, прижимая к себе книжку с яркими картинками. Вдруг среди волн он увидел большого белого лебедя. Тот величаво подплыл к берегу, не спеша вышел на сушу и приблизился к мальчику. «Я услышал, что ты хочешь отправиться в далекие страны», – проговорил лебедь человеческим голосом. Изумленный мальчик ответил: «Да, да, я мечтаю отправиться на юг, где круглый год цветут деревья и поют невиданные птицы». «Я недавно был там», — ответил лебедь. «Но если хочешь, я могу показать тебе райские места, по которым я тосковал, пока жил в пальмовых лесах и миртовых рощах». «Хочу!» — воскликнул мальчик. «Тогда садись мне на спину и держись покрепче», — ответил лебедь. «Я не буду подниматься высоко, и ты сможешь все хорошенько рассмотреть во время нашего путешествия». Гарольд обнял лебедя за шею, птица взмахнула своими большими крыльями и поднялась в небо.
0: Небо по-шведски «Himmel». В Швеции есть довольно забавное выражение «Himmel och pannkaka», что можно перевести как «небо и блин». Так говорят, когда сильно чему-то удивляются. Что-то вроде нашего «Ого, ничего себе!» Небо – «Himmel».
1: Под ними раскинулись равнины, покрытые золотистыми полями. Лебедь опустился ниже, так что колоски пшеницы щекотали босые ноги мальчика. Вдали показался великолепный замок, утопающий в зелени и цветах. Пролетая над городской церковью, Гарольд дотронулся рукой до ее остроконечной крыши и счастливо рассмеялся. Вскоре показались горы. Лебедь поднялся выше. У подножия скал шумели густые сосновые леса. Между ними серебристыми змейками бежали ручьи, вливаясь в озера. «Что это за место?» — спросил Гарольд. «Равнина блестит, будто серебряная». «Это озеро Озер», — ответил лебедь и приземлился на одном из берегов. Гарольд разбежался и с веселым смехом ворвался в прохладную свежесть воды. Когда он вдоволь накупался и вышел на берег, лебедь сказал: «Здесь мы переночуем, а утром полетим дальше». С первыми лучами солнца они продолжили свой путь. Когда путешественники пролетали над высокими горами, между которыми зияли черные пропасти, Гарольд спросил, что это за странное место. «Это дело рук человеческих», — ответил лебедь. «Люди берут из глубин земли железо и выковывают из него плуги, чтобы возделывать землю». Вдруг на темном горизонте показалось что-то белое. «Что это?» — спросил мальчик. «Похоже на стаю белых лебедей». «Нет, это вершины заснеженных гор», — ответил лебедь. Приземлившись на одну из них, мальчик спрыгнул с лебедя в глубокий снег и весело покатился вниз. Птица подхватила его у подножья, и они отправились дальше. Гарольд летел, смотрел по сторонам, и его сердце наполнялось нежностью и любовью к этим краям. «Скоро ли наступит ночь?» — спросил мальчик. «Она уже настала», — засмеялся лебедь. «Как это? Ведь на небе светит солнце!» — воскликнул мальчик. «В этих местах летние ночи светлы», — ответила птица.
0: Ночь по-шведски «натт». Швеция — это северная страна. Зимой дни здесь очень короткие. На юге солнце светит всего несколько часов, а на севере оно почти целый месяц вообще не показывается из-за горизонта. Зато летом ночи становятся светлыми. Солнце почти не садится.

0: частица. Когда солнце светит круглые сутки, шведы называют его «миннатсуль» – полуночное солнце. Ночь – «нат».
1: Наконец показался знакомый берег. И лебедь опустился на то место, где они вчера повстречались. «Скажи мне, друг!» — воскликнул взволнованный Гарольд. «Как называется эта чудесная страна, которую ты мне показал?» «Это твоя родина, дитя мое!» — ответил лебедь. «Все это прекрасная Швеция. Я, как и ты, родился здесь, и поэтому долины и горы люблю гораздо больше, чем жаркие страны юга». Гарольд попрощался с лебедем и счастливый побежал домой.
2: Повторяем, запоминаем.
0: Сегодня вы узнали, как по-шведски звучат следующие слова: попугай, папегоя, небо, химмель, и ночь, нат.
2: Сказки народов мира. Книга гнома Олафа. Шведские сказки.

0: Умеете ездить на велосипеде? Детское радио собирает велокоманду из ребят от 8 до 10 лет для участия в Московском детском велофестивале.
1: Что нужно сделать? Дозвониться в эфир, ответить на веловопросы, стать частью нашей велокоманды и принять участие в велозабеге вместе с юными артистами и юными корреспондентами детского радио на детском велофестивале 13 сентября в Москве на Цветном бульваре. Подробности на сайте dtfm.ru 0+.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Кому-то нужна помощь?
4: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
5: Отличная команда!
4: Прилетят навстречу к тем.
5: Мои крылья в полной готовности.
4: Кому стало грустно.
5: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
4: Чтобы помочь услышать.
5: Мы найдем для себя решение. И все будут довольны.
4: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре. Новая премьера. На телеканале Карусель.
3: Шутишь? Твоя карусель невероятна!
4: Категория 0+.
0: Детское радио. Реклама.

0: Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Роботы бывают жидкими.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: Московское время 16 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Ярослав Попов. В этом выпуске: сдвинутая башня, маленькая красавица, юный супермен. В Японии случилось невероятное. Людям удалось передвинуть башню замка в городе Аомори. Около 1000 человек взялись за канаты и сдвинули с места постройку, которая весит как 10 самолетов. Сделали они это для того, чтобы вернуть башню на место. 11 лет назад ее отодвинули для ремонта разрушенной стены. Ремонт закончили, и пришло время вернуть башню обратно. По этому поводу устроили большой праздник. Он длился несколько дней. Собрались местные жители целыми семьями и волонтеры. Среди участников была школьница Мэй Умэцу. Она помогала двигать замок 11 лет назад. Тогда ей было всего 5 лет. И вот снова пришла на помощь. Какая умница! Одна маленькая умница и красавица живет в Москве. Ее зовут Александра Великова, ей 10 лет. Недавно школьница победила в международном конкурсе красоты и талантов в Таиланде. У нее было более 70 соперниц из разных стран. Участницы показывали вечерние платья, творческие номера и общались с жюри. Наша Саша оказалась лучше всех и заняла первое место. Она занимается вокалом, танцами, гимнастикой и плаванием, а в прошлом году выпустила первую песню. Талантливая и трудолюбивая девочка. Ее победа стала заслуженной наградой. Заслуженную награду получил юный герой из Индонезии. Это парень по имени Руди Аншах, или просто Руди. Ему 17 лет. Он помогает тушить лесные пожары, которые случаются в его стране каждый год. Его папа – пожарный. И Руди уже давно борется с огнем наравне со взрослыми. Руди носит синий костюм и красный плащ, как у Супермена. Надел он такой наряд не просто так. С помощью костюма юноша хотел показать людям, что спасателям порой тоже нужна помощь. Им часто не хватает техники и защитной одежды. И задумка удалась. Костюм заметили журналисты, и Руди стал знаменит. А министр лесного хозяйства лично наградил его за храбрость. На церемонии парень не просил награды для себя. Он попросил больше помогать пожарным, которые каждый день рискуют жизнью. Настоящий герой! На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Развивайка с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. Развивайка на детском
1: радио. Дневное шоу «Развивайка» продолжается, ребята, и сегодня мы отмечаем День языков народов России. Сказали уже, что есть редкие языки, есть вымирающие языки. И вообще на территории нашей страны люди говорят более чем на 270 языках и диалектах. Наша страна действительно великая, могучая. И разных народов проживает много на территории нашей страны. Но вот я, ты знаешь, Кирилл, задумалась о чем? Мы же практически, ну, редко очень приглашаем из каких-то других регионов России к нам в студию гостей. Почему? Ну, потому что это далеко.
2: Редко, но метко, Ириска.
1: Да, и вот сегодня тот самый день, когда сложились обстоятельства.
2: Звезды
1: таким
2: сошлись.
1: Образом, что мы позвали в гости музыканта, не просто музыканта, а этномузыканта, автора текстов и музыки, родом из Горного Алтая. У нас в гостях Равиль Лиров. Равиль, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Равиль, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Равиль, ну, расскажите нам, пожалуйста, что же такое горловое пение? Это какой-то природный дар или все-таки этому можно научиться?
3: Горловое пение вообще у нас в традиции называется кай, когда и кайчи, тот человек, который исполняет горловым пением героические сказания, эпосы, мифы, легенды. И вот когда он поет, считалось, что он соединяется с духами богатырских сказаний, рассказывает истории, вот, и такими вибрациями голоса он, значит, переходит в такой вот мир общения с духами.
1: То есть получается, когда вы поете, да, горловое пение, это связь предков, да, связь,
3: да,
1: с предками, это сила рода.
3: Да, считалось, что иногда может богатырь, который за нами, о котором мы поем, он может нас либо наказать, если мы не так поем, либо может, наоборот, поощрить. Поэтому это вот такое погружение, можно сказать.
2: Но одновременно с этим давайте тоже ребятам объясним, проясним. Вот когда вы поете, вы это действительно поете. То есть вы произносите какие-то слова на своем языке. Это не просто набор звуков.
3: Да, абсолютно. То есть иногда, да, кто-то говорит, что, может быть, это какой-то набор звуков, но это повествование. То есть есть такая форма определенная, там, вступление, когда мы благодарим инструмент, на котором мы играем, благодарим там духов, которые нас оберегают, богатырских сказаний. Вот эта тема благодарности, она пронизана и в начале, и в конце. Вот, а в центре идет такие сюжеты, где там богатырь идет в поход, он что-то вот, какие-то совершает героические поступки.
1: А вы этот талант открыли как давно в себе? Это природный дар?
3: Ну, это в детстве, да. Вот мы ходили в специальную школу, родители увидели, что у меня есть такой некие способности, потом отдали в школу, и мы дальше вот развивали, играли, изучали инструменты, постепенно связки укреплялись, и мы вот... это такое не год обучения, это в течение жизни, вот ты постоянно учишься, поешь.
1: Ну, давайте тогда послушаем.
2: Давайте,
1: Кирилл,
2: конечно,
1: да?
2: Я только за.
1: Да, а потом еще поговорим о музыкальных инструментах. Итак, на детском радио этномузыкант Равиль Лиров. Горловое пение.

0: Браво, просто потрясающе. Но у меня сразу вопрос, о чем эта песня и на каком языке вы пели?
1: Это на алтайском языке, когда вот такое вступление как бы к героическим сказаниям, к эпосу. То есть мы поем, когда изменяет голос, видите, такой обычный голос, а есть голос такого горлового пения. То есть он делится на несколько разных стилей, видов. Вот, и он говорит, сказитель говорит о том, что давным-давно вот зарождался голос предков, пробуждалась природа, вот эти все голоса, они как бы голоса земли пробуждались, вот, пусть вот этот вот сказание, сказ, он всегда проносится, эти вибрации звука, инструмента, вот я говорю, мешалашн, сделанный из кедра мой топшур, играй-играй мой топшур, играй-играй мой кели, чтобы твои струны никогда не смолкали, и вот он такое вот начало создает, ну, как бы сказитель такую вводную часть в эпос.
2: Равиль, это вот нас, я сейчас сижу, смеюсь, это просто потрясающе, потому что вы после вот этого горлового пения, после того, как вы нас погрузили вот в эту в некую атмосферу, это на алтайском. Так легко, просто на алтайском.
0: А я сейчас связь тоже какую-то почувствовала с предками. Да, во время песни.
2: Нет, это было очень красиво. И вот поначалу, когда вы только обучались этому, связки не болели?
1: Болели. У нас даже сейчас в специальных школах, где учат этому технике пения, развивают эти ложные складки, то есть раскачивают эти складки, потому что они в таком спящем состоянии, мы их в жизни почти никогда не пользуемся, и когда мы начинаем вот эти хрипящие звуки, такие же звуки есть у многих народов вообще в мире, и северное пение, наше сибирское пение, они плюс-минус похожи, и все это такое как бы подражание где-то животным, где-то рычание медведя, где-то такое вот это вот звучание низких...
0: Звуки природы, наверное.
2: Но
0: да,
2: мы
0: да,
2: и волку услышали, между прочим.
1: Да, а-а-а. Звуки природы, и вот...
0: Медведя, кстати, я вот услышала, да.
1: Чтобы их раскачать, как бы, то тоже нужно приложить какие-то усилия, то есть не просто так. И когда они утолщаются, укрепляются, эти связки, тогда мы можем уже привычно ими петь, переходить в такие разные регистры голоса.
2: А если связки болят, вот горло заболело, связки заболели, вы просто ждете, что это само собой пройдет, или у вас есть какие-то, не знаю, рецепты, которыми вы эти связки лечите?
1: Ну да, когда мы, например, есть такие упражнения специальные, когда мы как будто откашливаем что-то, вот, и тогда у нас такие вибрации выходят, вот, и когда они начинают болеть, это першение, то есть эти связки, они друг с другом соприкасаются, вот, начинают соприкасаться, и вот когда они долго соприкасаются, вибрация создается, потом они уже привычно начинают создавать вот это вот давление, вибрации голоса такого.
0: Правильно ли я понимаю, сейчас вот ребятам еще нашим расскажем, нашим слушателям юным, что, в принципе, это как занятие спортом, натренировать связки, да?
1: Да.
0: То есть, когда спортом человек занимается, он также тренирует мышцы, там, руки, ноги, чтобы начать подтягиваться, сразу же не может человек подтягиваться 10 раз. Сначала надо мышцы натренировать, так вот и со связками, да? Чтобы петь горловое пение, да, уметь это делать, нужно сначала тоже вот, ну, какие-то упражнения, потихонечку, плавненько входить в это искусство.
1: Да. Ну да, правильно. И вот эти звуки, они вдохи, работа с дыханием, артикуляция, работа с аппаратом голосовым, это все, ну, тоже есть такая уже методология, когда мы это все развиваем. Ученики у нас тоже есть, кто занимается. Вот. И это постепенно, да, дети там до ломки голоса, до 13 лет, например, мальчики в основном, вот у них такой детский сначала голос, хрипящий, такой высокий, а потом исполняется 13-14 лет, ломается голос, потом уже такой более басовый, низкий голос. Да, и поэтому ступени тоже, может пропасть голос после ломки, а может наоборот улучшиться, тоже разные бывают ситуации.
0: Сейчас прервемся на небольшой музыкальный перерыв, а потом...

продолжим. Ребята, если у вас есть вопросы к Равилю Лирову, нашему гостю, этномузыканту, пишите в сообщалочке +7 916 968 0968. Равиль с удовольствием ответит. Как раз сейчас прервемся на небольшой перерыв, потом продолжим и поговорим как раз о музыкальных инструментах.

0: «Давай-ка»
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Рави Лиров у нас в гостях. Он нам уже продемонстрировал горловое пение, это было восхитительно. И я надеюсь, что мы еще услышим что-то обязательно. Но, помимо всего прочего, Равиль же принес и огромное количество музыкальных инструментов с собой. На одном из этих музыкальных инструментов он уже нам сыграл. Равиль, расскажите, пожалуйста, поподробнее, что же это такое?
3: Инструменты, да, они...
2: В микрофончик только.
4: Инструменты достаточно древние, они у нас бытуют на территории Горного Алтая. Похожие с разными инструментами тоже народов России некоторые. Вот, например, на котором я сыграл, это называется икили инструмент.
2: Икили?
4: Икили, да.
2: Ребят, заходите на сайт dtfm.ru, включайте прямую видеотрансляцию. Прямо сейчас вам показываем музыкальные инструменты.
4: Икили, ну, переводится он как ики, это два кыл струна, как бы. Икикл, икиклду, вот у нас инструмент. И вот сам инструмент, изображение каких-то животных,
5: тотем. Похож на гитару, ну так, вот да, икили.
2: Возьмите в руку, чтобы мы посмотрели. Так.
4: Ну вот у него струны сделаются, раньше делались из конского волоса, сплетали вот так волос, брали хвост коня, натягивали, сплетали в один единый, в одну единую струну, где-то 60-50 волос там. Вот тоненькую.
2: 60-50 волос.
5: Да, для одной
2: сплетали.
5: Струны.
4: Да, для одной струны вот так вот накручивают. Потом ставят сюда. Здесь эту часть смазывают такой смолой. Ну, живица, смола, которая застывает. Потом она дает такую липкость струне. Вот, и мы тянем по этой струне. И вот создается такое трение. Вот, настраивается на строй кварту, не знаю, вот ля ре, си ми, ну, такой строй у него есть определенный.
5: А корпус из чего сделан?
4: Корпус сделался из кедра, исторически был такой кедр, меш, но сейчас делают из разных пород дерева, из пихты делают, сосна, вот, из разных уже. Вот, и здесь...
5: Сколько всего струн? Это икили, да? Икили.
4: Икили.
5: Икили.
4: Да,
5: икили.
4: И везде, ага.
2: Не путайте, ага. Ириска. Не путайте.
5: Икили.
4: Вот, а здесь изображение...
5: Я впервые вообще вижу этот музыкальный инструмент, поэтому мне все так интересно.
4: Вот, а изображение животных, это как относится к тотемизму, то есть тотемные обереги животные. То есть у каждого рода есть свои животные обереги, животные силы, которые ему дают силу. Вот здесь, например, подструнник сделан по форме волка. Вот здесь изображение орла сверху, тоже как бы на двух крыльях он несет такой баланс мира. Две струны, два крыла, какую-то такой полярность мира. То есть есть добро, зло, мужское, женское. И вот это такое, как что одно без другого.

0: не может быть. И вот, а поэтому два крыла, две струны. В принципе, у нас везде по две струны изображается. Такой дуализм мира.
1: Правильно, но вы же играли не пальцами на этом инструменте.
0: Да, на икеле играют. Вот он похож на... Есть такой монгольский, бурятский инструмент. Моринхур называется.
1: Моринхур?
0: Моринхур, да. Он изображает вместо здесь вот голова лошади, вместо орла. Mm-hmm. Вот. У нас изображает... Ну, сейчас мастера делают разные. И морал, и вот орел. Вот. А играют пальцем, просто придерживают струну. То есть мы не зажимаем. Видите, здесь большое расстояние между грифом. Да, да, да. И вот когда мы на нем играем, между коленями вот так ставят и тянут струну.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Да, можно спеть.
4: Давайте.
5: Нужно
4: давайте,
5: спеть.
4: Давайте.
5: Нужно спеть.
4: Очень хочется послушать.
3: Песня про зайца.
4: Да? О, давайте.
5: В темно-синем лесу.
4: Это уже из другого.
6: Жалаңдерде ойынду, жер алдында жадынду, жашыл құрбо қырқайтан, жараш седің қойон мен, мен-мен қойон оқ, мен-мен қойон оқ, мен-мен қойон оқ, мен-мен қойон оқ.

0: Браво.
1: Браво, в конце звук такой интересный.
0: Как будто лошадь.
1: Ну, я даже песня... не знаю, как будут пузырики в воде.
2: Песня «Мин Хойенок» переводится как «Я заяц». Вот он рассказывает просто от себя, как он прыгает, бегает, убегает там от своих...
3: Вот в какой-то момент он волка должен был встретить.
2: Да, волка встречает... Вот, и вот он, волк ему там
3: хрипит
2: такой. Вот, и они
1: зайцем все в порядке в итоге в конце песни? Все убежало?
3: Могли не говорить, что это про зайца, сразу было все понятно, как только петь начали.
2: Вот тоже на двух струнах играют. Тоже, ну, сейчас уже современные струны ставят. Раньше ставили струны из бараньих жил, сухожилий, вот эти кишочки барашка. Вот барани... Вот
1: и
2: эти
1: все,
2: вот...
1: все инструменты делают вручную?
2: Да, вручную. И вот то, что давала природа, то, что окружало человека, из этого делали инструменты.
3: А получается, как еще раз называется вот этот инструмент, на котором вы играли сейчас?
2: Это топшур называется.
3: Топшур.
1: Топшур. Икели топшур. Так, хорошо. А есть у вас какой-то любимый музыкальный инструмент?
2: Ну,
1: может быть.
2: Комус. Любимый. Ну, как он, потому раз? Что комус.
3: Комус.
1: Комус.
2: Тоже инструмент у многих народов мира есть. Очень любим мы импровизировать на нем. Он имеет одну всего лишь струну. Видите, здесь одна струна.
1: Это и он маленький?
2: Да, совсем маленький такой. На шею это... вешается или куда-нибудь
1: а
2: в лес.
1: А ударение правильно делать комус,
2: на
1: да?
2: У, да.
1: На У.
3: А, и как на этом играть?
2: Ну, мы его вот так вот берем, видите, тут кругляшок такой. Да. Мы за кругляшок держимся.
3: Как шприц.
2: Да-да-да. Угу. Или так, или так. Вот. И мы подносим его ко рту.
1: Так.
2: Вот сам по себе, видите, он не играет, вот, да. Подносим к телу, и вот начинает как бы резонировать, все mm-hmm. наше тело. Вот, и вот...
1: А продемонстрируй.

0: Да не уходите. Если у вас есть вопросы, пишите в сообщалочку.
1: Плюс 7-916-968-0968, Telegram, Messenger, Max и WhatsApp тоже.
2: Каждый родитель желает знать.
3: Каждый родитель очень хочет, чтобы у его ребенка было крепкое здоровье. Как же этого добиться? Вашим собеседником буду я, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
2: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
4: 18+.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
2: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
2: 0+. Реклама.
6: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
7: То, что начинается, самое интересное.
8: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
7: А ты уже знаешь своих главных героев.
8: Самое время им помочь.
6: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
9: До встречи в финале!
6: Категория 6+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Растишка отмечает свой 25-й день рождения.
11: Уверены, что ты знаешь толк во вкусных и полезных завтраках. Как и Растишка. Проверим.
10: Дозвонись на детское радио, собери вкусный и полезный завтрак вместе с Веснушкой и Кипятошей и получи классный подарок от Растишки.
11: Игра «Расти завтрак». По будням в шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на детском радио. Подробности на сайте dtfm.ru.
4: 0+.
12: Растишка уже взрослый. Растишке 25, но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25.

0: У меня такое ощущение, что я сейчас оказалась в каком-то сказочном лесу какого-то алтайского дедушки Лешего.
1: Ну да.
0: Что-то такое. Слушайте, потрясающе. Это был Равиль Лиров. Мы продолжим общаться с этномузыкантом. Родом он из Горного Алтая. Еще поговорим про культуру и обычаи Горного Алтая. Совсем скоро продолжим. Ребята, никуда.

0: Реклама.
1: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
2: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Детское радио.
1: Развивайка.
2: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
3: Ребята, знакомимся с музыкальными инструментами, с горловым пением, также с культурой и обычаями Горного Алтая, потому что в гостях в студии Детского радио, включайте также видеотрансляцию, у нас этномузыкант Равиль Лиров. Уже продемонстрировал горловое пение, музыкальные инструменты. Есть еще какие-то музыкальные? Все мы показали, то, что вы...
4: Что-то принесли. У вас еще в руках еще было?
3: Дудочка, да, а давайте еще вот с дудочкой.
4: Равиль, в микрофон.
5: Да, шор — это такой вот лесная флейта, тоже у многих народов есть. У нас называется шор, комургай, где-то курай называется, вот башкирии называют курай. У нас шор, вот сверху делается такой надрез, вот вышел в лес, например, да, человек, вот он нашел себе такой вот дягельный тростник, пустую трубку, угу. Вот, вырезал себе такую вот дудочку. Ее, в принципе, можно сделать из просто природных материалов, то, что вот в лесу есть. Вот, вырезал 6 дырок и вот отмерил себе несколько, там, сколько, 7 рук вот таких вот. Вот, и все, и вот сел и наигрывает разные звуки. Ну, тоже вместе поет, играет одновременно, да.

0: Браво.
1: Ну, шор, да, он такой. Вот сверху надрез, когда, видите, делается вот здесь вот, просто обычный. И вот когда скручиваешь просто язык в трубочку, так делаешь, и вот дает такое звучание.
0: Давайте поговорим еще о культуре, обычаях Горного Алтая. Какие традиции, обычаи соблюдаются до сих пор?
2: Ну, вообще, традиции, обычаи есть, связанные с, например, празднествами такого природного характера, например, встреча Чагабайрам, это встреча, или Телгаях, или вот встреча весны такого, да, Новый год по алтайскому календарю в феврале проводится на растущую луну. Вообще все, что связано с лунно-солнечным календарем, тоже очень важно. События на растет луна, празднуют, убывает луна, ничего не празднуют. Вот. Или, например, связано с жизненными циклами вообще человеческой жизни, да, там, например, годик ребенку исполняется, или 12 лет исполняется. Вот этот 12-летний цикл, это как раз юбилей для человека. Вот он 12 лет, например, девочки заплетают косу, вот, надевают на косу украшения, вот, и мальчик тоже такой переходный возраст, тоже, ну, такой достаточно юбилейный год, 12 лет. Или, например, свадьбы, когда два рода соединяются, или вообще все события в жизни, они тоже такие, ну, традиционно отмечаются. Вот, свадьба Алтай-Той, алтайская свадьба, или Белькинчек, свадьба со стороны невесты, это тоже. Вот,
0: отмечают несколько дней.
2: Да, несколько дней. Вот алтайская свадьба, потом обычный банкет, потом третий день вот Беликинчек, когда отмечают как бы по-простому свадьба со стороны невесты, как бы едет к родственникам невесты, и вот, значит, они там тоже отмечают. Вот. А какие еще события? Ну...
0: А вот дни рождения, вот вы сказали, 12 лет, девочки заплетают косы, да? Это...
2: Да, а потом, когда она, значит, выходит замуж, ей расплетают в две косы. Это такой отдельный обряд. Как бы дорога мужчины, дорога женщины как бы открывается. И вот в это событие тоже расплетение кос под тянар хожонг, под народные песнопения. Вот,
3: как и поют. Две струны на инструменте.
2: Да, вообще цифра 2 очень такое значение имеет. Раньше же у нас был шаманизм, вообще, ну, как такое мировоззрение. Вот, это до, ну, там, 19-18, еще древнейшие времена. И вообще шаман как кам, как некая фигура такая вот, к которому все обращались.
0: То есть авторитетная фигура.
2: Да, да, да.
0: Шамана слушали, прислушались.
2: Да.
0: А шаманом становились как? То есть это тоже какой-то там, ну, природный дар?
2: Да, это...
0: Коллектив выбирал шамана.
2: Да, природный дар, это передается, если вот шаманизм, шаманская болезнь, вот она передается по роду, по прямой ветке, либо параллельной ветке. Вот. Сейчас вот верование, мировоззрение алтайцев больше такое, как анимистичная вера, то есть вот эта вот вера в природу. У каждого есть свой дух природы. Камень, гора, древо, род, то есть вот это вот подношение к святым источникам. Вот это вот такое мировоззрение.
0: Если такая тесная связь с природой, можно ли сказать, что алтайцы достаточно свободные люди, личности?
2: Да, да, то есть алтайцы, они как бы сами придумали вот это, сами себе в той природе, для них природа храм, для них природа, вот в той природе, в которой алтайцы выросли, вот для них они его почитают. Вот, и поэтому очень так трепетно относятся к тому, где они находятся, в какой они живут среде. Вот. И поэтому нельзя мусорить, когда приезжаешь на Алтай, знать, где, что такое вообще, ну, хотя бы прочитать, что такое тялама, ленточки, где алкыш, что такое благопожелание.
0: А
2: вот.
0: Алкыш
2: это благопожелание. Вот я говорил вначале, благодарность. Вот мы сидим, играем, да. Сказитель, он говорит благодарность инструменту, то, на чем он играет, духом предков, роду, природе. Вот. И алкыш это благопожелание. Как бы человек в течение всей жизни благодарит дарит все, все, что его окружает. С такой, с некой благодарностью. Больше вот отдает. Он заходит на перевал, благодарит духов природы, чтобы дорога была открытая. Mm-hmm. Идет, например, домашний очаг у него стоит, юрта стоит в центре очаг. Он благодарит огонь, что у нас есть свет дома, тепло, и вот он повязывает там ленты, кормит огонь, кормление огня там. И вот это все через такое благодарение природе, то, что его окружает. Поэтому надо быть таким, да, благодарным.
3: Ну, это как и у нас в славянской мифологии. Раньше, когда люди заходили в лес, они благодарили лес, поклонялись лешему, и после этого заходили уже непосредственно вглубь, и, конечно же, нельзя было ни мусорить, ни оскорблять ни в коем случае.
2: Да, да, да. Считалось, что за нами духи следят, как бы, mm-hmm. за каждым. Вот, поэтому у каждого рода есть свои животные силы, есть священное древо, которому они, да, подношение делают. Гора священное, как подножие которого приходит. И вот поэтому, да, вот природа нас окружает, мы дети природы, и вот к нему, к ней нужно относиться так с уважением.
3: А есть ли
0: с благодарностью? Да.
3: Есть у вас какая-нибудь вот песня, которая именно благодарит природу, вот, которая именно природе посвящена?
2: Ну вот, Тянгар можем спою? Как,
0: давайте,
2: вообще,
0: мы с удовольствием
2: это
0: послушаем.
2: Песнопение, оно сопровождается на разные события, да, вот на разные события человека.

0: Великолепно.
1: Просто. Я в восторге. Да? Я в восторге,
0: то есть да. Связь с природой произошла, Кирилл.
1: Абсолютно.
0: Слияние.
1: Ну и, кстати, мотивы природы и на ваши...

0: и одежде, между прочим.
1: Ну да, вообще одежда такая есть летняя, зимняя, тоже разная. Например, просто, например, летом накидывают жилетку, войлочную какую-то. Вот здесь вот изображение петроглифов. Это наскальный
2: рисунок. Это петроглифы, да, у вас на жилетке. А что они означают? Какой-то символизм есть?
1: Вот это скифский олень, перерисованный. Скифский олень — это эпоха скифского периода времени, там эпоха Пазырыка, относится к тоже на территорию Горного Алтая. Вот там около 2-3 тысяч лет до нашей эры. И там нашли у нас тоже в плато Укок, принцессу Укок. Тоже относится, нашли орнаменты, нашли вот эти вот изображения вот таких вот татуировок, скифские такие вот изображения. Скифский тигр, скифский олень. И вот эти орнаменты наносятся на одежду тоже. Вот. И они как бы считаются такой вот...
2: Такими. Но они тоже же, получается, символизируют какую-то силу духа, силу воли.
1: Да.
2: То есть, потому что все вот эти вот петроглифы, они же тоже, ну, как руны, да, получается, они тоже придают, как, либо как оберег, да?
1: Да. Служит. Вот, например, скифский период времени вот отображает каких-то животных. Там, например, грифон ловит волка там, или скифский олень с такими длинными-длинными рогами, завьюченными. Вот. А есть петроглифы, это еще древнее, например, 5-10 тысяч лет до нашей эры, например. А петроглиф, вот, например, люди отображали, ну, вот сзади тоже изображение там такого оленя скифского, а петроглифы люди отображали вот эту вот свою жизнь, ну, там, охота, вот, и петроглифы, то есть наскальные рисунки, вот мы смотрим и видим, там, датировка к какому году это относится, например, и что в этот период, например, люди делали, земледелие, охота, кочевья, перекочевывали, там, разные...
3: Этапы
1: жизненные, да. Вот, поэтому петроглифы — это наскальные рисунки. Есть много парковых зон на Алтае, куда приезжаешь и видишь тоже какие-то рисунки, наскальные рисунки, и ты сразу понимаешь, что это, где. И такое, как прикасаешься к ним рукой, и сразу такое ощущение, что это действительно такая древность некая. Ты к нему как бы соприкасаешься с камнем, например, этим.
2: А вы выбираете костюмы для выступлений своих, когда вот поете?
1: Ну,
2: то
1: да.
2: Есть важно сочетать вот эти.
1: Да, есть
2: моменты.
1: У нас хафтал, это халат большой. Вот халат, он такой до
3: колен,
1: да, чуть ниже. Сапоги, есть рубашки, специальная стойка, воротник, есть такой эмир, это вот это вот, ну, такой орнамент специальный, есть летние льняные рубашки, крапивные рубашки. То есть они есть. Теритон, то есть зимняя из овечьей шерсти, такая большая так, зимняя шуба. Есть тюлькубочхахбюрюк, это обычно летняя шапка войлочная, то есть ее прессуют войлок, делают вот кисточку. А есть такой вот шапка из лисьих лапок, такая зимняя шапка. Она тоже такая яркая, отличительная, именно вот региональная алтайская шапка. Вот. И на каждый период, например, на Чагабайрам у нас проходит вот, в феврале, вот все одевают национальный костюм, одежду, вот на площади проводят празднество. Вот. Вот Эллоуин тоже вот у нас прошел в июле, раз в 2 года проводится. Это народные игры. Сейчас прошли, кстати, всемирные игры кочевников в Кыргызстане. Это тоже такой вот... А у нас прошли Эллоуин в июле. И вот это все, стрельба из лука, борьба на поясах, метание там. Это вот такие народные игры, которые не входят в олимпийские игры спорта. Ну, и вот люди со всего мира собираются и играют в эти игры.
3: У вас вот. Своя олимпиада.
1: Своя олимпиада, да, кочевых народов. Скачки, борьба, там, камчи, это вот так вот, маленькие столбики надо сбить этими плеткой вот этой. Ну, разные, да. И одежда тоже там выбирается, где спортивная, где-то более легкая. Сказители в другой одежде играют.
2: Потихонечку у нас время эфира заканчивается. Равиль, а можно что-то вот коротенькое такое сыграть, спеть для наших ребят и для взрослых тоже, чтобы настроиться на новый учебный год?
1: На позитивный лад,
2: да. Чтобы у всех были силы, энергия, бодрость и задор. И доброта еще.

0: Поскакали наши, да, наши слушатели.
1: Настройка произошла на новый учебный год. Это потрясающе. Действительно, такая песня задорная, бодрая, вдохновляющая, да, я бы сказала.
0: Да, спасибо вам огромное. Равиль Лиров у нас в гостях был. Это музыкант, автор текстов и музыки, аранжировщик, родом из Горного Алтая. И это было потрясающе, Равиль.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо вам огромное просто. Спасибо. Это действительно было невероятно. Что-то, я думаю, что не только дети, но и взрослые тоже настроились на позитивный лад. Особенно после таких символизирующих, да, символичных песен. Дневное шоу «Развивайка», ребята, на этой прекрасной ноте завершается. Никуда не уходите. Впереди еще много интересного на детском радио, в том числе игры, сундучок с секретом, час без правил, музыкальный привет. Ну и всем тоже хотим пожелать, мальчишкам и девчонкам, добра, энергии и побольше благодарить, наверное.
0: Конечно же, и учить свой любимый родной язык, никогда его не забывать и помнить, что каждый язык — это богатство нашей огромнейшей родины России.

0: слушайте на детском радио.
1: Вот так, сейчас. Ой, ой, звонит кто-то. Ай,
2: Ты что это, Крутилкин? Торт уронил или сковородку?
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну» – новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Привет, вы кто?
5: О, мы мини-лента.
4: О, вы что?

0: 8-32-04-86-05.
1: Реклама.
2: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
3: Это

Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: В Москве 17:00.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Скрыть подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
0: Ох, ребят, мальчишки и девчонки, начинает сундучок секретом в эфире Детского радио. Сейчас с Ириской квесты обсуждали, всякие разные интересные, а их превеликое множество, между прочим. Но квестами не богаты, однако на экскурсию вас, друзья, приглашаем. На экскурсию в нашу новую студию Детского радио, которая находится здесь, недалеко от Останкинской телебашни. Да что значит недалеко? Вот буквально-таки на расстоянии вытянутой руки. А если и не если, а когда вы зайдете в музей Детского радио, вот как раз первое, что вы увидите, на это будет Останкинская телебашня. Высокая, красивая, которая находится за нашими окнами. Друзья, всех вас приглашаем. И, между прочим, не только на экскурсии, но еще и отпраздновать свой день рождения также здесь у нас на Детском радио. Вся подробная информация ждет вас на сайте detifm.ru. Заходите туда вместе с родителями. Будем рады вас видеть. Ну а я, друзья мои, буду еще очень рад вас слышать в прямом эфире, потому что сундучок секретом сам себя не откроет, знаете ли. 8-495-134-5664, номер прямого эфира. Прямо сейчас звоните, жду.
1: А ты

0: Сундучок с секретом.
1: Ну что ж, друзья, есть уже первый участник сундучка с секретом, и это Левушка. Леву, привет.
2: Привет.
1: Левушка, а ты поближе к телефончику, мой дорогой, пододвинься, пожалуйста, или телефончик поближе к себе. Как дела твои, как настроение?
2: Хорошо.
1: Отлично. Левушка, я тебя очень далеко слышу. Ты телефончик к ушку прислонил?
2: Очень хорошо.
1: Я понял. Хорошо, ладно. Итак, Лёва, слушай загадку и подсказки. Чудесные существа живут у этого внутри. Что там такое? Давай, говори. Это какой-то неодушевленный предмет, разноцветный, не очень большой. Положить туда ничего нельзя, не стеклянное. На себе это не носит ни мягкое, ни пластмассовое, ни наушники, ни шкатулка и ни аквариум. Давай вопросы.
2: Это, ну, для школы?
1: Ну, нет, я бы не сказал, что это для школы.
2: Это что-то бытовое?
1: Бытовое — это что ты имеешь в виду?
2: Ну, для жизни.
1: Для жизни? Ну, в жизни это пригодится. В жизни пригодится. Так.
2: Сюда, ну, на это можно ставить
1: учебник? Ставить?
2: Да.
1: Нет, ставить на это учебник нельзя. Итак, значит, это, в принципе-то, не для школы. Хотя есть такое, что для школы, но это не для школы. В жизни пригодится, ставить на это учебник нельзя.
2: Подушка?
1: Подушка. Таков ответ. Сундучок. Открой секрет. Нет, Лев, не подушка, но предположение хорошее. Я был бы рад, например, если бы там была подушка. Вот сейчас подушечки немножечко так. Эть головушкой, одеяльцем эть, и все, и отдыхать. 8-495-134-5664, номер прямого эфира детского радио. Ребята, звоните.

0: Сундучок с секретом.
1: Диана нам позвонила. Привет, Дианушка.
2: Здравствуйте.
1: Дианушка, сколько лет тебе?
2: 10.
1: Из какого города нам звонишь?
2: Из Краснодара.
1: Ой, Краснодар. У вас же, наверное, еще тепло?
2: Ну, так уже холодает.
1: Ну все, вот и лето прошло, да? Ты летом-то хоть отдохнуть успела?
2: Да.
1: На море съездила?
2: Да.
1: Ну, вообще потрясающе. Но это самое главное, что отдохнула, набралась сил. Ну, а сейчас давай с тобой попробуем эти силы использовать для того, чтобы сундучок открыть. Чудесные существа живут у этого внутри. Что там такое? Давай, говори. Это какой-то неодушевленный предмет, разноцветный, не для школы, в жизни пригодится. Ставить на это учебник нельзя, это не очень большое, положить туда ничего нельзя, не стеклянное, на себе это не носят, это не мягкое, не пластмассовое, это не наушники, не шкатулка, не аквариум и не подушка.
2: На этом можно что-то написать?
1: Ну, чисто теоретически на это можно что-то написать, но это не для того, чтобы на этом писать.
2: Это можно поставить на полку?
1: На полку поставить можно.
2: Это можно открыть?
1: Открыть можно.
2: Это книга?
1: Книга, таков ответ. Сундучок, открой секрет.

0: Абсолютно верно! Это книга! Ну, а что особенно радостно и отрадно, Дианушка, что ты девочка, потому что книга эта называется «Суперфеечки между огнем и льдом». Я тебя поздравляю!
1: Спасибо.
0: А, пожалуйста. Не клади трубочку, Дианушка. Сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Друзья, ну смотрите, какое радостное событие. Я чувствую, что Диану эмоции просто переполняют. Не меньше, чем меня. 8-495-134-5664. Это номер телефона, по которому нужно позвонить, потому что в сундучке-то у нас с вами новый приз, который уже вас ждет.

0: секретом.
1: Сундучок секретом продолжается, и нам позвонил Светозар. Светозар, привет.
2: Привет.
1: Из какого ты города?
2: Самара. Редко кто из Самары звонит.
1: Что из Самары звонит?
2: Редко кто звонит из Самары.
1: Вот и, а ты молодец, нарушил вот эту практику порочную. Все правильно, все правильно. Мы Самару, знаете ли, любим, бывали частенько. Поэтому спасибо тебе огромное, Светозарушка, что дозвонился. Как там дела в Самаре?
2: Хорошо. Только вроде бы уже два дня идет дождь, а так ничего.
1: Ну да, такое себе, согласен. Ну, ты знаешь, к слову говоря, и в Москве два дня что-то прям не жарко совсем, даже наоборот, холодно. Вот смотрю, сегодня уже кто-то куртку надел, вчера кто-то в шапке ходил. Ну, ничего страшного, может быть, еще бабье лето наступит. Будем ждать. Светозарушка, друг мой сердешный, сейчас тебе придется крепко подумать, потому что подсказок нет никаких. Ты первый, кто услышит загадку. Готов?
2: Да.
1: Что в сундучке полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живей. Что же внутри, отвечай поскорей.
2: Так, исходя из загадки, возможно, там несколько предметов.
1: Не исключаю.
2: Я, скорее всего, просто помогу другим, потому что догадаться первым очень трудно.
1: Но
2: во-первых,
1: я...
2: это одушевленное?
1: Нет, не одушевленное.
2: Это имеет геометрическую форму определенную?
1: Прям четкую геометрическую форму, я думаю, это не имеет. Ну, ты имеешь в виду круг, квадрат, прямоугольник, да?
2: Да.
1: Нет,
2: да.
1: Четкую геометрическую форму не имеет.
2: Ага, значит, это какой-то форма трудная.
1: Угу.
2: И... Да. Это как-то двигается, что-нибудь там... Это как-то открывается, двигается, или это цельное?
1: Это не двигается. Итак, неодушевленное, четкую геометрическую форму не имеет, не двигается. Даже давай такую не четкую, а классическую геометрическую форму, вот так вот давай скажем.
2: Да.
1: Так. Что же...
2: Можешь посовещаться?
1: Ну давай, посовещайся, чего нет. Что в сундучке полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живей. Что же внутри, отвечай поскорей. Неодушевленное, классическую геометрическую форму не имеет и даже не двигается. Итак, Светозар,

0: Это машинка.
1: Машинка. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Светозарушка, нет, дорогой мой, не машинка. Но вопросы твои были хорошие, и, как ты правильно заметил, конечно же, первому сложно, труднее всех, но ты справился отлично со всем этим. Спасибо тебе огромное. 8495-134-5664. Ребят, звоните.

0: секретом.
1: Хрум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
2: Я видел, как волк за ягненком погнался, господа детективы. А потом за деревьями свет яркий увидел. Вот такая история, господа детективы.
1: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
3: Хрум-хрум.
4: У меня есть подружка.

0: Веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
1: На каникулы лечу.
0: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
2: Реклама.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на

0: консультация специалиста.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057, 87, 40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Сундучок с секретом.
1: Ну что ж, мальчишки и девчонки, продолжается «Сундучок с секретом». Нам Миша позвонил уже. Мишенька, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Миша, мне сказали, что ты из Горно-Алтайска.
2: Из Новоалтайска.
1: Из Новоалтайска. А вот к нам сегодня тоже приезжали, между прочим, из Алтая. И уже даже отчет об этом потрясающем эфире есть в телеграм-канале детского радио. Мишенька, ну что, готов ли ты услышать загадку и подсказки?
2: Конечно.
1: Это радует. Что в сундучке полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живей. Что же внутри, отвечай поскорей.

0: Это что-то неодушевленное, классическую геометрическую форму не имеет, не двигается, и это не машинка.
1: Из этого можно что-нибудь делать?
0: А, сделать из этого... Нет, ничего не получится.
1: А можно с помощью этого бить или забивать?
0: Разогревать что-то?
1: Нет, бить, забивать что-нибудь.
0: Бить, забивать? Ну, да нет, этим особо ничего не забьешь. Забивать этим точно ничего не надо. Так.
1: С помощью этого можно снять стресс?
0: А снять стресс с помощью этого? Да ты знаешь, нет, думаю, что и даже стресс-то особый при помощи этого не снимешь. Давай так, стресс не снимает. Так, значит, хотя мне кажется, знаешь, забивать этим и снять этим стресс как синонимы звучит. Значит, сделать из этого ничего нельзя, забивать этим ничего не нужно, стресс, к сожалению, не снимает, а может быть и к счастью. Итак, что же в сундучке, Миш?
1: А можно посовещаться?
0: Ну давай, прям две секундочки. Что в сундучке полезное? Это разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живее. Что же внутри? Отвечай поскорей. Итак, Миша, 3, 2, 1, ответ.
1: Какой-нибудь конструктор.
0: Конструктор, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Мишк, не конструктор, не он. Но молодец, вопросы были хорошие, предположение тоже очень прекрасное. Но помимо всего прочего, друзья мои, здесь у нас в студии детского радио находится не только сундучок с секретом, а еще большое количество мальчишек-девчонок и помладше, и чуть-чуть повзрослее. Эта экскурсия к нам в гости пришла вместе с Ирисочкой. Ребятушки, привет!
2: Привет!
0: Настроение в порядке?
2: Да!
0: Спасибо, зарядки. Итак, давайте-ка передавать приветы тем, кто здесь у нас, чье имя буду называть. Вот смотрите, позади вас есть камера, в которой мы можем с вами ручкой помахать, и вас все будут видеть. Итак, кто же здесь у нас? Ромочка, где Рома? Здесь? Ром.
3: Здесь.
0: Ну, рукой-то маши, что здесь, руку-то изо рта достань. Вот. Вера, здесь?
4: Ну, здесь, конечно.
0: Ну, конечно, куда же без тебя-то? Алисушка?
5: Здесь.
0: На месте. Варя? Хорошо. И... Матвей? Супер. И дети повзрослей. Жанна, Валерия, Денис, Яна, Александр, Ирина и Евгения. Все, все на месте. Это здорово. Сундучок с секретом любите?
2: Да!
0: Сыграть хотите?
2: Да!
0: Ну, тогда буквально через несколько минут вы в него и сыграете. Я вам желаю удачи, мои дорогие друзья. Так же, как и всем слушателям детского радио, 8495-134-5664. Звоните.

0: Продолжаем, ребята, пытаться отгадать, что же скрывается в сундучке. Нам Даниил позвонил. Привет, Дань.
1: Здравствуйте.
0: Данечка, сколько лет тебе?
1: 10.
0: Угу. Чем увлекаешься?
1: Плаванием.
0: О, это хорошо, это хорошо. Я плавать тоже люблю. Какой твой любимый вид, стиль плавания?
1: Чего еще раз?
0: Стиль плавания какой у тебя любимый? Кроль, брас, дельфин на спине. Дельфин, он же баттерфляй.
1: Ну, мне любой нравится.
0: Любой нравится. Это хорошо, это самое главное. Итак, Данечка, слушай загадку. Что в сундучке полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живее. Что же внутри, отвечай поскорей. Неодушевленное. Классическую геометрическую форму не имеет. Не двигается. Сделать из этого ничего нельзя. Забивать этим ничего не надо. Стресс не снимает. Ни машинка, ни конструктор.
1: Этот предмет можно смотреть?
0: В него смотреть?
1: Да.
0: Нет, смотреть в это тоже, по-моему, не надо.
1: Он круглый?
0: Ну, возможно, там есть где-то какие-то круглые элементы. Так. И еще вопросик.
1: А какого он цвета?
0: Ну, мой дорогой, ты должен предположить, какого это цвета. Я тебе отвечу, прав ты или нет.
1: Ну, допустим, зеленый.
0: Ну, ты знаешь, возможно, там и есть зеленый цвет. Вот, но я думаю, что цвет нам особую погоду не сделает. Давай я так скажу, там несколько цветов.
1: Ага.
0: Там несколько цветов, но роли они не играют. Итак, значит, несколько цветов, которые роль не играют. Смотреть в это не надо. Преимущественно круглые элементы, возможно, есть. Тоже в сундуке-то.
1: Калейдоскоп?
0: Калейдоскоп. Таков ответ. Сундучок открой, секрет.

Нет, Данюш, не он, не калейдоскоп, в него все-таки надо смотреть. 8495-134-5664. Ребят, сундучок с секретом продолжается. Звоните, Данечка, спасибо.

0: Сундучок с секретом.
1: Нам позвонила Сашенька. Сашуля, привет.
2: Здравствуйте.
1: Ой, Сашуля, сколько лет тебе?
2: 5.
1: То есть ходишь в детский садик еще?
2: Да.
1: Нравится?
2: Да.
1: Молодец. Ну что ж, давай отгадывать, что в сундучке. Что в сундучке полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живей. Что же внутри, отвечай поскорей. Это что-то неодушевленное. Классическую геометрическую форму это не имеет, не двигается. Смотреть в это не надо. Круглые элементы, возможно, там и есть. Несколько цветов у этого, но роли эти цвета никаким образом не играют. Сделать из этого ничего нельзя, забивать этим ничего не надо, стресс не снимает. Ни машинка, ни конструктор и не калейдоскоп. Давай вопросики.
2: Это твердое?
1: Твердое, да.
2: Большое?
1: Ну, не очень большое. Твердое, не очень большое. И еще вопросик.
2: Это тяжелое?
1: Да нет, не очень тяжелое. Не тяжелое, не очень большое, но твердое. Что же у нас, Сашуленька, звезда моя, в сундучке-то?
2: Камень.
1: Что?
2: Камень.
1: Камень. Хорошее предположение. Камень. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, не он, не камень, не камень, Сашулечка. Но тебе огромное спасибо за звонок, за твои предположения. Очень они были хорошие, интересные. Ну что ж, друзья мои, на этом заканчивается «Сундучок с секретом». Завтра мы с вами продолжим отгадывать.

что же там скрывается. А вот этой осенью на сцене-то все только начинается. Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире, друзья, появилось загадочное существо. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. И вот что же происходит, естественно, предстоит разобраться детективам агентства «Хрум». В новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Вся подробная информация ждет вас на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+.

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Как устроено детское радио?
4: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
3: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
5: А мегафон сам крутится.
3: Вот бы все это узнать!
6: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
7: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: LG Energy. Значит, настоящий друг.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В Магниту дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyeniye. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
5: Реклама.
6: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
7: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: умчится. Ни самолет, ни птица. Где остановится, там весело становится. Назови-ка его.
1: В Москве 6 вечера.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Час без правил.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, прямо сейчас начинается «Час без правил» в эфире Детского радио. Всех вас приветствую, меня зовут Кирилл Раскаскин, мало ли, может быть, кто-то забыл. Ну что же, друзья, настало время позвонить в прямой эфир. Напомню вам, первый дозвонившийся делает все, что захочет и, конечно же, оставляет задание для следующего участника. Я, в свою очередь, давайте вам оставлю творческое задание. Мы сегодня говорили про язык, про языки. Так вот, что я вам предлагаю сделать? Давайте-ка мы с вами напишем детское радио на вашем придуманном языке. Вот как бы было оно написано. Свои рисунки, надписи, присылайте в сообщалочки детского радио плюс 7 916 968 0968, Telegram, Messenger, Max, WhatsApp. Не забудьте, пожалуйста, подписать номер телефона, как вас зовут и как называется тот самый язык, на котором вы напишете детское радио. Помню, этот язык должен быть вымышленным, вы должны его сами придумать. Ну и, конечно же, звоните в прямой эфир 8-495-134-5664.
4: Час без правил.
2: На детском радио.

0: подкаста «Без правил», и это Витя. Виктор, привет.
1: Привет.
0: Витя, сколько лет тебе?
1: Мне 10 лет.
0: Из какого города?
1: Из Ярославля.
0: Угу. Витя, а ты на громкой связи?
1: Нет, у меня просто кнопочный телефон такой вот плохой.
0: А, понятненько, хорошо. Ну, не обязательно плохой, просто связь такая. А, Витя, чем...
1: Да, уже... был сенсорный телефон просто когда-то. Вот... Из этого кнопочный плохим называют.
0: Вот сейчас начал говорить, и громче стало, лучше слышно. А, чем увлекаешься?
1: Я так, стихи, пение, ну, рэп, собственно, напрямую сочинил.
0: Ну, прикольно, стихи, пение, рэп, ну, все сходится, да. Так, и что ж ты будешь делать-то сейчас в эфире?
1: Ну, я могу прочитать то, что я придумал пока в этой рэп-песне «Феррари».
0: Приличная
1: песня? Ну, там нет плохих слов.
0: А?
1: Там нету плохих слов.
0: Ай, ну, если плохих слов нет, то давай, конечно же, исполни.
1: Сейчас, как там начинается? Забыл.
0: Давай вспоминай.
1: Сначала поезд в сафари, потом я куплю Феррари, буду гнать по автостраде, будто ветер на параде. А скорость тишины будут, мыть их никто не будет. А скорость затенит, нам надрыжник затенит. Или как там дальше, я забыл немножко сейчас. Можно вспомнить?
0: Ну, давай быстренько вспоминай.
1: Я очень давно не пела эту песню. Сейчас. Буду гнать по скорости, летая по зрительной комете. Вот дальше куплет какой-то был.
0: Слушай, ну красавчик.
1: Вспомнил.
0: Давай.
1: Вспомнил две строчки пока что.
0: Класс.
1: Это очень сложно, на самом деле, читать. Ну, очень сложно было сочинить.
0: Да, понятное дело, и читать сложно, и написать сложно, и сочинять. Самое главное, что ты справился, умница, молодец.
1: Да, вспомнил. Только вокруг меня ветер стрел и поехал в курсе обстрел, дальше я не сочинял.
0: Ну и правильно, ну и хватит, сколько можно уж действительно. Ну что же, это было здорово, умница.
1: Я сочинял свои собственные в основном.
0: Молодец.
1: У меня недавно котик появился новенький.
0: Ух, Витька, у тебя, смотри-ка, сплошные движения, и стихи, и питомцы, это здорово, умница. Давай мы с тобой теперь оставим задание для следующего участника, придумаем что-нибудь ему.
1: Пускай он прочитает стих.
0: Какое-нибудь стихотворение, да? Хорошо, договорились. Вот я себе записал стихотворение. Витинг, тебя благодарю, дорогой. Спасибо тебе за звонок, за этот рэп, который ты прочитал в эфире. Хип-хап, так сказать. 8-495-134-5664. Номер прямого эфира детского радио. Ребята, звоните, стихотворение нам прочтите.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Ариш нам позвонила. Аришечка, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Как твои дела, как настроение?
3: Хорошо, как у вас?
2: Умница, спасибо, тоже ничего, нормальненько. Аришечка, расскажи мне, пожалуйста, чем ты увлекаешься?
3: Я занимаюсь играю на инструменте флейте и занимаюсь танцами.
2: О, и смотри-ка, хватает нам все времени и на то, и на то?
3: Да.
2: Молодец, вот умница. Аришечка, а любишь ли ты поэзию?
3: Да.
2: Стихотворение какое-нибудь знаешь?
3: Да, «Перчатки».
2: Ага, так, Аришечка, и что ж ты нам расскажешь, что ж ты нам прочтешь?
3: «Перчатки» в переводе от Лермонтова.
2: Михаил Юрьевич который. Хорошо, давай, рассказывай.
3: Вельможи толпою стояли и, молча, зрелища ждали. Меж них сидел король величали на троне, кругом на высоком балконе. Хордом прекрасно блестел, по царскому знаку вниманию внимают. Скрипучую дверь отворяют, и лев выходит за степной, тяжелый стопой, и молча вдруг глядит вокруг, зевая лениво, трясет гривой. И всех обозрев, ложится лев. Все.
2: Умница. Ну, молодец. Молодец. Прекрасно. Между прочим, достаточно сложное произведение, но ты здорово справилась. Умничка. Так, Аишечка, какое задание оставим следующему участнику?
3: Сыграть на каком-нибудь инструменте.
2: Музыкальном, да?
3: Угу.
2: Хорошо, сыграть на музыкальном инструменте. Записал музыкальный инструмент. Аиш, тебя благодарю. Спасибо тебе за звонок. Ребята, кто из вас умеет играть на музыкальных инструментах, пожалуйста, звоните в прямой эфир. 8-495-134-5664. Но только если вы действительно умеете играть на музыкальном инструменте, знаете, не просто по столу ложкой постучать, а вот умеете играть. Звоните, жду.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, нам позвонил Глеб. Глеб, привет.
3: Добрый день.
2: Как твои дела, Глебушка?
3: Хорошо.
2: Молодец, вот молодец. Глеб, ну рассказывай, пожалуйста, чем ты увлекаешься.
3: Я люблю собирать лего и играть на фортепиано.
2: Это происходит одновременно?
3: Нет.
2: Понятно. Сначала в лего, потом фортепиано, да?
3: Да.
2: Угу. Ну, здорово. Ну, слушай, так как нужно сыграть на музыкальном инструменте, такое задание, наверное, сейчас ты как раз этим-то и будешь заниматься.
3: Да.
2: Будешь нас радовать игрой на фортепиано. Ну что ж, давай, порадуй нас, пожалуйста. Как называется композиция-то?
3: Я сыграю «Руины старого замка».
2: О, «Руины старого замка». Красиво звучит. Ну, давай.
3: Ой, секунду, извиняюсь.
2: Ничего, все в порядке.

0: Браво. Глеб, ну молодец. Молодец, это было великолепно. Слушай, а откуда ты?
1: Я из города Минск.
0: Ой, ты из Беларуси. Ну вот смотри, как здорово. Детское радио объединяет не только города, но еще и страны. Спасибо тебе огромное, что слушаешь нас. Спасибо за это прекраснейшее исполнение на фортепиано. Давай задание оставим следующему участнику-то.
1: Ну, я думаю, можно что

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
7: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
8: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в ясном взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
9: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы что?
12: Все ленивцы – левши.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио.
14: «Час без правил».
15: Ну что ж, мальчишки и девчонки, продолжается «Час без правил» на детском радио. Напоминаю вам творческое задание. Нужно написать детское радио на своем языке, вот который вы придумали этот язык, и прислать нам в сообщалочке +7 916 968 0968. Только самое главное, не забудьте, пожалуйста, подписать свой номер телефона. Давайте-ка посмотрим, что же вы нам присылаете. Так, облепиховый язык. Его понимают только облепихи, они тоже слушают детское радио. Это Полина, Карина и Вова из Чебоксар. И вот они действительно выложили из ягодок облепихи на какую-то надпись. И вот, судя по всему, это и написано. Детское радио. Молодцы, креативненько. Написал детское радио на рисовальном языке. Федя Степанов из города Лесной. Тут и приемник, и скрипичный ключ, и динамики, и лук. Ну, интересно, кстати. Судя по всему, это вот собрано все, что звучит в эфире детского радио, и получается такая вот картина. Анечка из Пензы. Кит за фона, легкое игривое звучание. Кит за отсылает кит. Ребенок фона к звуку. Молодец, интересно. И здесь даже как будто вот человечек нарисован, который и как раз это кит за фона произносит. Добрый вечер, Кирилл. Мой язык. Это Дима из Вологды. Интересно, интересно нарисовано, и, в принципе, здесь даже можно в некоем роде считать вот это детское радио, но просто здесь на некоторых буквах не хватает каких-то там вертикальных, допустим, палочек. Молодец, Дим, прикольно получилось. Так, Эсмикорсе Варлан. Вот так вот детское радио звучит от Викуси. И также котик тут еще нарисован. Язык лета. Тут написано слово детское радио. Если подумать, сразу видно, что тут написано. Это Марина из Владимира. Солнышко, скрипичный ключ, смайлик и мороженое. Да, действительно, посмотрел и сразу становится все понятно. Молодец. Ну что ж, друзья, продолжайте, пожалуйста, присылать свои работы. Самое главное, не забудьте, пожалуйста, подписать номер прямого... Не забудьте подписать номер телефона, с которого вы нам присылаете свои сообщения. Ну, а сами вы звоните в прямой эфир 8495-134-5664 и назовите нам 5 столиц.
14: Час без правил.
16: На детском радио.

0: час без правил. На
1: детском радио. Итак, друзья, нам позвонила Вероника. Привет.
2: Алло, здравствуйте.
1: Из какого ты города, Вероника?
2: Из Смоленска.
1: Как там дела в Смоленске? Все в порядке?
2: Да, все отлично.
1: Это хорошо. Слушай, любишь ли ты путешествовать?
2: Да.
1: Где была, что видела?
2: Ну, в Белоруссии была.

0: Тоже неплохо, это хорошо. Ну вот смотри, на тебе сейчас нужно назвать 5 столиц. Попробуем?
1: Да.
0: Давай.
1: Белоруссия, Минск, Германия, Берлин, Япония, Токио, Китай, Пекин, Алжир, Алжир.
0: Молодец. И очень необычные страны ты выбрала, в частности, Алжир, например. Но, тем не менее, это здорово. А в какой бы стране ты мечтала побывать? Вот если так вот пофантазировать.
1: Наверное, в Японии.
0: Ой, да, в Японии, мне кажется, очень хорошо. У меня недавно вернулись оттуда знакомые, говорят, такая интересная страна, ну, вообще не похожа на нашу. Ну что ж, здорово, Вероника, спасибо тебе огромное. Какое задание следующему участнику мы с тобой оставим?
1: Петь песню.
0: А, слушай, у нас песня уже была плюс-минус, там, или там рэп читался в самом начале. Давай еще что-нибудь.
1: Тогда играть в слова.
0: Вот, в слова, например, да, давай в слова сыграем. Хорошо, договорились. Все принято, записано. Слова. Спасибо тебе еще раз огромное, Вероника. 8-495-1-3-4-5-6-6-4. Ребята, звоните, в слова играть будем.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Нам позвонила Алиса. Привет.
3: Привет.
2: Сколько лет тебе?
3: 8.
2: Угу. Из какого города нам звонишь?
3: Смоленск.
2: Как там в Смоленске?
3: Хорошо.
2: А есть ли у тебя любимые места в Смоленске, где тебе нравится гулять?

0: Ну, во дворе.
1: Ну, вот, в принципе, любимое место в Смоленске. Тоже неплохо, хорошо. Так, Алисушка, нам сейчас с тобой нужно будет сыграть слова. Попробуем?
0: Да.
1: Ну, хорошо, давай, кто начинает? Ты, я?
0: Ты.
1: Давай я. Итак, пусть будет первое слово «двор». Тебе на букву «Р». Ну, на букву «Р», Алис.
0: Радио.
1: Радио. Молодец. Я на О. Остров. Тебе на букву В.
0: Влад.
1: Что-что?
0: Влад.
1: Влад?
0: Ну, имя Влад.
1: Ну, и в том-то и дело, это имя. Имя нельзя. Это собственное. Нужно что-то нарицательное.
0: Вода.
1: Вода. Хорошо. Я на А тогда. Акваланг. Туда же в тему воды. Тебе на Г.
0: Ну, гриб.
1: Ну, гриб. Ну, хорошо. Я на букву Б. Ну, баян. Тебе на букву Н.
0: Носок.
1: Носок. Хорошо. На букву К. Карета. Так.
0: Арбуз.
1: Арбуз. Вот. Здорово. Здорово. Смотри, как сыграли. Хорошо, Алисушка, спасибо тебе огромное за игру. Прекрасные слова мы вспомнили. Ребятушки, заданий не принимаем. Итоги творческого задания будем подводить уже совсем-совсем скоро. Никуда не уходите.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Ну что ж, друзья, настало время посмотреть ваши работы, которые вы присылаете в сообщалочке. +7 916 968 0968. Детское радио на...

0: лего-языке, его понимают лего-человечки или лего-кубики. Это написал нам Рома из Москвы. Молодец, Ром, слушай, интересно получилось, лего-язык. Так, придумал сказочный язык, надпись «Детское радио в рисунках». Это Настя из Ульяновска. Тут и домик, и еще один домик, и цветочек, и бабочка. Потрясающе просто, умница. Так, вот мой шифр для детского радио. Это Федя из Мурина. Ну, тут действительно целый шифр, как, знаешь, такие вот интересные символы, скажу так. Вот, но нам как бы не шифр нужен, а свой язык, хотя можно, в принципе, сказать, что это и, да, действительно шифр. Есть еще одна работа, мне она очень понравилась. Нам ее прислала Марина из Владимира. Маринушка, привет.
1: Привет.
0: Марин, ну рассказывай давай, что, как же будет называться твой язык?
1: Ну, этот язык называется лето-язык или же язык веселья.
0: Лето, язык лета или язык веселья. И как же будет на нем детское радио?
1: Именно сказать, как пишется или как произносится?
0: Как пишется, давай, как пишется. Что мы должны изобразить? Сказать. Что мы должны, да, изобразить на листочке, чтобы получилось детское радио?
1: Сначала солнце.
0: Да.
1: Потом нота.
0: Нота, да.
1: Потом смайлик.
0: Да.
1: А потом мороженое.
0: Прекрасно. Как по мне, так это действительно детское радио и получается. Я тебя поздравляю и вручаю тебе фирменную подушку детского радио. Мариночка, не клади трубку, сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ну что ж, я всех благодарю, друзья мои, спасибо большое за участие. Впереди нас ждет музыкальный привет, поэтому продолжайте слушать детское радио.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Детское радио представляет.
2: Я пушистик, и я потерялся.
1: Новый анимационный фильм «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. Слушай детское радио, участвуй в играх и выигрывай билеты на премьерный показ со звездами в кинотеатре «Октябрь», а также призы от создателей фильма.
2: Мама, я плыву к тебе.
1: «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
10: Детское радио.
11: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
12: по щучьему велению, по моему хотению.
11: Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
1: 0+. Реклама.
13: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
14: Застройщик ООО «СЗ Маглстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
15: Слушаю.
16: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
15: Что случилось, Добрыня?
16: Чудо-юдо сказки портит.
15: Это чудо-юдо, который из былин?
16: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
17: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
18: Застройщик АО «СЗ Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
19: В Москве 7 вечера.
11: В эфире детское радио. Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
19: Мальчишки и девчонки, музыкальный привет в эфире детского радио начинается. Меня зовут Кирилл Рассказкин, всех приветствую. Ну и, конечно же, напоминаю про хит-парад детского радио, без которого, ну, просто невозможно себе представить наш любимый эфир. А вы, друзья, решаете, какая песня станет победителем хит-парад детского радио. Заходите на сайт dtfm.ru, голосуйте за ваши любимые

песни. Ставьте сердечки напротив них, ну и, конечно же, слушайте их на всех цифровых площадках. А диджей Микрофоша, это наш коллега такой, я думаю, вы с ним уже знакомы. Он как раз и каждую субботу рассказывает о том, какая песня стала победителем. Ну и вообще, в принципе, как распределилась двадцатка сильнейших треков недели. Сайт dtfm.ru, также все цифровые платформы, не забывайте. Ну и, конечно же, не забывайте звонить в прямой эфир. 8495-134-5664. Передавайте приветики, поздравления, песни любимые из репертуара детского радио заказывайте. И в сообщалочке пишите +7 916 9 6 8 0 9 6 8.

0: Музыкальный привет.
1: Нам позвонила Агата. Агата, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Агатушка, сколько лет тебе?
2: 7.
1: Из какого города нам звонишь?
2: Подмосковье.
1: Из Подмосковья, хорошо. Чем ты увлекаешься? Ну, может быть, ты любишь играть, может быть, ты ходишь в какую-нибудь секцию заниматься.
2: Я пойду на скрипку, я на джазовый вокал.
1: Ой, как здорово. Ну, то есть ты такая прям музыкальная душа твоя, да?
2: Да.
1: Хорошо. Привет, давай передавать.
2: Я хочу передать привет маме, папе, моей сестре Авроре, сестре младшей Анике и моей любимой группе «Фабрика Кидс».
1: А, понятненько. Так, хорошо, а я-то думаю, интересно, какую мы песню послушаем? Судя по всему, что-то из «Фабрики Кидс» как раз, да?
2: Да.
1: Как песня-то называется?
2: «Фабрика Кидс Бардак».
1: Слушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Мальчики и девочки, напоминаю вам номер сообщалочек плюс 7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger Max. Присылайте свои сообщения, передавайте свои приветы, поздравления, и, конечно же, заказывайте свои любимые песни из репертуара детского радио. Привет, Кирилл Раскаскин. Я перешла в 5А класс. Передаю привет всему детскому радио, Ириске и всему миру. Это нам Аня написала сообщение. Я передаю привет дедушке, бабушке, маме Ксюше и папе Саше. Это Мишенька из Москвы нам такое вот сообщение прислал. Передайте, пожалуйста, привет маме, папе, сестре, подруге Заряне, всему детскому радио. Это Мариночка из Владимира. Судя по всему, кстати, та самая Мариночка, да, действительно, которая победила в часе без правил. Марина, еще раз я тебя поздравляю. Ребята, мальчики и девочки, напомню вам еще раз номер плюс 7 916 968 0968. Присылайте свои сообщения и звоните в прямой эфир 8 495 134 5664. Ну а прямо сейчас мы с вами послушаем детский хор «Великан», и песня эта называется «Реснички».

0: Музыкальный привет.
1: Миш нам позвонил. Привет, Миш.
2: Здравствуйте.
1: Мишенька, из какого города нам звонишь?
2: Из Ярославля.
1: Мишенька, скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя какой-нибудь любимый мультфильм?
2: Что?
1: Мультфильм любимый есть у тебя?
2: Да.
1: Какой?
2: Луана.
1: Моана или Луана?
2: Луана.
1: Луана. А о чем этот мультфильм?
2: Есть.
1: Миш, выключи приемник, пожалуйста. Или родителям скажи, чтобы они приемник выключили.
2: Угу.
1: Выключил?
3: Или родителям.
1: Вот и... Вот и получилось, друзья мои, вот так. Еще раз давайте-ка я вам напомню, мои хорошие, 3 месяца вам об этом не рассказывал. Сейчас расскажу. Когда вы звоните в прямой эфир детского радио, нужно выключать радиоприемники. Родители, в частности, это относится к вам. Услышьте меня, пожалуйста. Выключайте радиоприемники, потому что сигнал, когда он идет вот из студии, да, к вам в приемник, он идет с небольшой задержкой. И ваши дети, когда разговаривают с нами по телефону, они нас слушают не через телефон, то есть вот не в моменте нас слышат, а ждут, пока мы что-то им скажем через приемник. Соответственно, в эфире у нас получается пауза, дети нас слышат то тут, то там, и это, ну, не совсем красиво, наверное. И одновременно с этим выключать и громкую связь надо, потому что также дети нас плохо слышат, а мы плохо слышим их. Поэтому, друзья мои, звоните в прямой эфир, всегда выключайте как громкую связь, так и радиоприемники. Ну, а мы послушаем сейчас песню, которую Миша попросил. Называется она «Колбасная прогулка».

0: Музыкальный привет.
1: Читаем, ребятки, сообщения, которые вы присылаете в сообщалочке +7 916 968 0968. Привет-привет, любимое детское радио от Кирилла. Передаем привет сестричке Ане, второму В-классу 23-й школы и всему Архангельску. Хорошего часа детскому радио. Спасибо огромное. Передайте большой привет нашей умничке Теоне Жиенбаевой. Мы ее очень сильно любим, это папочка и мамочка. Так, Вика Будаева из Мурманска пишет нам. Сегодня приболела. Ну, Викуль, ну давай, выздоравливай, не надо болеть. Так, пожалуйста, передайте привет моим любимым детям Егору и Катюше. Это от мамы Люды из Архангельска. Они очень любят детское радио. Спасибо большое, что вы нас слушаете. Вот, пожалуйста, приветик передали. Передайте, пожалуйста, привет городу Ижевску, сыночку Кости, ученику 2 А-класса школы номер 40. Желаем успехов, радости и интересных событий. Это мама и папа. Так, что есть у нас еще? Ванечка из Ижевска часто пишет на детское радио, чаще всего на музыкальный привет. Передает привет маме Оле, папе Вите, бабушке Саше, дедушке Леше, брату Дане, маме Маше, его брату Дане, маме Маше. А еще коту Олафу и собачке Лучку. Включите, пожалуйста, гимн детского радио. Давно, кстати, его не слушали. Вот давайте-ка прямо сейчас и насладимся.

0: и не выключай.
1: Музыкальный привет.
2: Ох, одно удовольствие слушать гимн детского радио, а танцевать под него вообще мило дело. Ванечка нам позвонил. Ванюш, привет.
3: Привет.
2: Ванечка, привет. Вань, кому будут твои приветы?
3: Я хочу передать привет моей маме,

0: Екатерина. Папе Александру и моей сестре Алине.
1: Угу.
0: И моей школе Талантиум.
1: Так, а может быть кому-то из друзей?
0: Ну, из друзей.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Прозвучит в эфире. Наслаждаемся, друзья, этой песней. Не забывайте звонить 8495-134-5664. Ну и, конечно же, присылайте сообщение в сообщалочке детского радио +7 916 968 09.

0: Музыкальный привет. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Кому-то нужна помощь?
2: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
3: Мы отличная команда.
2: Прилетят навстречу к тем.
3: Мои крылья в полной готовности.
2: Кому стало грустно.
3: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
2: Чтобы помочь услышать.
3: Мы найдем для себя решение. И все будут довольны.
2: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре новая премьера на телеканале «Карусель».
1: Шутишь? Твоя карусель невероятна!
2: Категория 0+.
0: Реклама.
4: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточный проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
5: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Музыкальный привет.
1: В музыкальный привет Ванечка позвонил. Ваня, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ванюш, из какого города?
2: Из Подмосковья.
1: Ну, Подмосковье — это большой город. Помнишь, где живешь?
2: В Подольске.
1: В Подольске. Вот видишь, это очень важно — помнить город, в котором ты живешь. А то как иначе-то? Будет, знаешь, на деревню, на деревню дедушки. Ванечка, чем увлекаешься?
2: Увлекаюсь спортом, футбол.
1: О, прекрасно. Ты так просто с ребятами во дворе гоняешь мяч или ходишь тренироваться в какой-нибудь клуб?
2: Скоро меня мама запишет на тренировку, а так я раньше тренировался, а сейчас просто играл.
1: Ну, в любом случае, хорошо. Спорт прекрасен во всех своих проявлениях. Молодец, Ванюш. Кому будут приветики?
2: Я бы хотел передать моей школе Prime Time.
1: Угу. Так. Еще
2: моим друзьям, одноклассникам, Кириллу и Ане.
1: Да.
2: И все.
1: Достаточно, да? Я понял.
2: Да.
1: А какую песню хочешь послушать, Вань?
2: Гимн Хрума.
1: Ой, я очень люблю эту песню. Давай прямо сейчас ей насладимся.

0: Музыкальный привет.
1: Ох, друзья, послушали сейчас гимн детективного агентства «Хрум», и так захотелось посмотреть их спектакли. Но, друзья, скоро-скоро совсем уже насладимся очередным спектаклем. Итак, читаем сейчас сообщение и сообщалочек. +7 916 968 0968. Вика слушает детское радио каждый день и передает привет любимым родственникам и Вадосу. Здравствуйте, уважаемое детское радио. Вика из Мурманска передает привет папе Гене, маме Тане, бабушке Наде, дедушке Саше, 4 А-классу музыкальной школы номер 1. Всем желает хорошего настроения. Матвей Ермолаев передает привет маме Наташе, папе Диме, брату Глебу, всему детскому радио. Вы все очень классные, любим ваши передачи. И очень хочется послушать песню из Смешариков. Скоро послушаем. Арина Денисова из города Аши всегда слушает детское радио. Недавно прочитала книжку «Гости из будущего» с Алисой Селезневой, а потом посмотрела фильм. Он мне очень понравился. Вот такое вот сообщение. Кстати, интересно, город Аша, это в... где он у нас находится? Аша, это... Аша, извините, из города Аши, значит. Да. Аша — это город в Челябинской области. Вот оно что. Все, теперь все стало на свои места. Варечка из Кирова передает привет маме, папе, брату Андрею, бабушке Лене, бабушке Тане, дедушке Вове. Вот такое вот есть у нас сообщение. Ну и давайте прямо сейчас послушаем песню из Смешариков. Правда, нас вот просили песню «Пин-код». Пин-кода у нас нет, друзья мои, зато есть «Баламут» и «Обормот».

0: Музыкальный привет.
1: Вовочка нам позвонил. Володь, привет.
2: Привет.
1: Вова, из какого ты города?
2: Из Санкт-Петербурга.
1: Угу. А, был в этом году я в Санкт-Петербурге летом. Ты вообще любишь по городу гулять?
2: Да.
1: А где тебе нравится гулять в Санкт-Петербурге? Может быть, есть любимые места?
2: За Ленинградский зоопарк.
1: Ой, в зоопарке здорово. У тебя есть любимое животное?
2: Капибары.
1: А в Ленинградском зоопарке есть капибары?
2: Да.
1: Ух ты, много? Или одна такая ходит, самая деловая капибара?
2: Нет, там много.
1: Ну ладно, тогда вообще здорово, тогда еще интереснее. Кому будут приветики, Володь?
2: Супер Гарику.
1: Так, хорошо, передадим. Еще.
2: Маме Ольге.
1: Маме еще.
2: Папе.
1: Угу.
2: И моей сестре.
1: И сестре. Хорошо. Все, всех вспомнил?
2: Да.
1: Больше никого?
2: Никого.
1: Ну и тоже правильно. Хорошо, хорошо. А какую песню, Володь, хочешь послушать?
2: Гимн детского радио.
1: Гимн детского радио был недавно, мой дорогой. А, давай мы с тобой послушаем «Печалика» от Бетси и Чибинса.
2: Между да, да.
1: Во-во, супер-супер. Это как раз участники хит-парада детского радио. И если мне память не изменяет, то на прошлой неделе они заняли 3-е место, Бетси и Чибинс. Посмотрим, что будет на этой неделе.

0: Музыкальный привет.
1: Читаем, ребята, сообщения. Привет, детское радио, я Алиса, я вас просто обожаю. Передаю привет маме, папе, бабушке, дедушке, одноклассникам и одноклассницам, преподавателям и учителям. Еще также привет Полине, Соне, Еве, Лине, Микаэле и Вике. Передайте, пожалуйста, приветик любимому сыну Диме Воробьеву. Удачной учебы. Мы с папой тобой гордимся и очень-очень любим. Глеб из Луганска передает привет всему детскому радио, а также маме Даши, папе Коле, бабушке Наде, бабушке Наде, Наташи и дедушки Вою. Вот такое вот прекрасное сообщение. Что есть у нас еще? Едем с экскурсии на детское радио. Вы классный, веселый, интересный. Передайте, пожалуйста, привет маме, папе, всей школе «Квант». Так, стойте, подождите, я потерял это сообщение. Сейчас, где же это было? Ай-яй-яй-яй, вот нашел. Угу. Всей школе «Квантум», первому К-классу, учительнице Вере Игоревне. Это Рома из Звенигорода. Рома, спасибо тебе огромное за то, что приехал к нам в гости. Мы очень рады всегда гостям. Передаю привет моей маме, папе, также брату Мише. Это Артем, судя по всему, нам прислал сообщение. Передаю привет маме Ане, папе Гоше, брату Ване, сестре Алене, коту Максу и собаке Соле. Это Эмочка из Ростова-на-Дону нам прислала сообщение. Передаю привет моей маме и папе, еще моей младшей сестренке, а еще моей собаке Чапи и улитке, она тоже мой питомец. Также передаю привет моей учительнице Татьяне Васильевне и привет моей подружке Лизе. Это Матильда из Тюмени. Итак, ну что ж, друзья мои, я думаю, что на этом мы с вами потихонечку уже можем заканчивать музыкальный привет на сегодня. Всем огромное спасибо за то, что писали и звонили в прямой эфир. Меня зовут Кирилл Рассказкин. Каждому из вас, мои дорогие, я желаю прекрасного вечера и прощаюсь с вами до завтра, до 14:00. Всем пока!

0: Музыкальный привет.
1: Отхохочешься.
2: Из школьных сочинений.
1: Зайчик своим выражением лица звал на помощь. Воздух лесов кристаллизует мозги.
3: Мы возвращались из похода радостные, но довольные.
1: Отхохочешься!
4: Детское радио!
5: Детское радио!
6: Детское радио!
7: Реклама.
8: Выбирайте Wildberries.
7: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком.

0: Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: Ленты.ком.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
4: Анимационное приключение для всей семьи.
5: И моры?
6: Он про нас знает?
5: Это же я вас придумал.
4: «Край чудес» в кино с 10 сентября.
7: Категория 6+.
8: Детское радио.
9: Умеете ездить на велосипеде? Детское радио собирает велокоманду из ребят от 8 до 10 лет для участия в Московском детском велофестивале.
10: Что нужно сделать? Дозвониться в эфир, ответить на веловопросы, стать частью нашей велокоманды и принять участие в велозабеге вместе с юными артистами и юными корреспондентами детского радио на детском велофестивале 13 сентября в Москве на Цветном бульваре.
11: Подробности на сайте dtfm.ru 0+.
12: Хрум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
13: Начальник сказочной полиции Добрыня Никитич слушает.
14: Это волк, Добрыня. Что делается? Что делается? Свинство? Форменное свинство? Разберись с ним, Добрыня. Жду.
12: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
15: Хрум-хрум.
16: Реклама.
17: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
18: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мультконцерт. Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: А ну, покажи язык.
2: Капитоша, смотри, какие смешные звери. Жирненькие, шерстяные, без хвоста. Ой, они еще и плавать умеют.
3: И очень любят это дело. Это капибары. Они и правда очень забавные.
2: Они прекрасные, просто невероятно симпатичные. И вообще, самые интересные, самые лучшие животные на свете.
3: Все, никто на твоих капибар не нападает. Мне они тоже нравятся, в зоопарке видела.
2: И мне не сказал.
3: Так ты бы их всех своим криком перепугала. А уж у остальных грызунов и подавно.
2: А почему грызунов? Грызуны — это же мышки, крыски, белочки там, тушканчики.
3: А ты обрати внимание, как капибары похожи на морских свинок, которых ты любишь. А свинки — самые что ни на есть грызуны.
2: Теперь я люблю капибар. Надо же, такие большие и тоже грызуны. И что же они грызут, интересно? Орешки, стебельки, корешки, а что еще?
3: Дай-ка подумать, мне кажется, Веснушка, что они грызут все.
2: Прямо все? Все на свете?
3: Ну ладно, почти все. Наверное, единственное, что они не грызут, это гранит науки. Хотя...
2: Гранит. Так это ж камень такой ужасно твердый. Как его можно грызть?
3: В том-то и дело, что грызть можно, а вот сгрызть действительно тяжело.
2: Надеюсь, капибара сможет. А какой науки?
3: Да любой. Есть такое выражение: грызть гранит науки. Слышала?
2: Да, что-то припоминаю. Только это ведь не про грызунов, а про людей, да?
3: Умница. А что означает это выражение?
2: Ой, ну я не уверена, что точно знаю.
3: Ладно, давай тогда узнаем, в каких случаях используют этот фразеологизм и что это вообще такое – грызть гранит науки.
2: Предлагаю обратиться с этим вопросом к знатоку. Главный по запяточечкам, склонением, ударением, преподавателю Института русского языка Александре Матрусовой.
1: А ну, покажи язык!
4: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, Веснушка и Кипитоша! Вы, наверное, вспомнили это выражение, потому что началась новая четверть, и все ребята снова принялись грызть гранит науки, то есть учиться, узнавать и усваивать новое. Всего лишь 100 лет назад один политик, обращаясь к молодежи, сказал: «Учитесь старательно, грызите гранит науки!» И все подхватили это выражение. И каждое 1 сентября школьникам и студентам говорят: «Грызите гранит науки!» А вы любите грызть гранит науки? Или предпочитаете просто учиться? Ведь учиться – это так интересно! И даже наша подсказка-запоминалка про это. Места нет тоске и скуке, когда грызешь гранит науки. Изучайте и любите русский язык. Говорите красиво и правильно.
1: А ну, покажи язык!
2: Ну что, будем грызть гранит науки?
3: Еще бы! Весело и с удовольствием.
2: Кипитош, а я вот что подумала. Если капибара мальчик, капибара, то как будет капибара девочка?
3: Ну и вопрос у тебя. Так и будет, капибара.
2: А вот и нет. Давай так. Пусть мальчик капибара останется капибарой.
3: Ой, спасибо тебе, Веснушка, от всех капибар.
2: А девочка капибара будет, та-дам, капибарыня. Ну что, как тебе?
3: Капибарыня? Это очень смешно.
2: Пожалуй, мне надо грызть науку зоологию. Грызунологию. А лучше сразу капибарологию. Или капибарынялогию.
3: Погоди, мы с тобой еще гранит русского языка не догрызли.
2: Так давай догрызем, то есть повторим нашу подсказку-запоминалку.
0: Места нет тоске и скуке, когда грызешь гранит науки. Показы.

побывать в Париже твой почетный долг. Только есть опасность, на свободе волк.

0: Лучшие песни из наших любимых мультиков.
1: Реклама.
2: Растишке 25 лет. Вместе отмечаем, вместе поздравляем и подарки получаем.
3: Дозвонись на детское радио, сочини вместе с ведущими яркий и веселый стишок-поздравлялку с самыми добрыми пожеланиями.
2: И получи классный подарок от Растишки.
3: Игра «Расти-поздравлялки». По будням в дневном шоу «Развивайка» на детском радио. Подробности на сайте детифм.ру. 0+.
4: Растишка уже взрослый. Растишке 25, но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
1: Реклама.
5: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоцию цикла?

0: 2 Тверская Ямская, дом 20.
1: 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А это слон. Самое большое животное на Земле.
4: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
5: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
3: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Хрум или сказочный детектив. Дело номер 173. Семеро серых. Часть первая.
1: Да-да, войдите.
2: Здравствуйте, Мария Петровна. Можно?
3: Здрасте, Мария Петровна.
1: Здравствуйте. Входите.
3: Мы так просто зашли. Вдруг от Добрыни какое сообщение пришло? Или в сказках? Наша помощь требуется.
1: Требуется, коллеги, требуется. Слушайте, только что пришло.
4: Мария Петровна, это я. Здравствуйте. Тут у нас в сказках событие загадочное. Волк сообщил, что голос перековать не может. Кто-то украл наковальню у кузнеца из сказки «Волк и семеро козлят». Так что жду вас, Марья Петровна.
3: Это тот самый волк, который... Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молочка принесла.
1: Да, Любаня, волк подслушал, что поет своим козлятам мама-коза. И решил, что если споет ее песню, козлята откроют дверь. Но они ему не открыли. Голос-то узнаваемый. Вот он и отправился к кузнецу перековать голос на тоненький.
2: Кому же понадобилось похищать наковальню?
1: Думаю, скоро узнаем. Перемещаемся в сказку братьев Гримм «Волк и семеро козлят».

0: Сколько раз эту сказку читала и слушала, а кузницы никогда и не видела.
1: Хрум, хрум, хрум, хрум.
2: Да, Хрум, в сказке сказано только

0: пошел волк в кузницу и велел себе горло перековать, чтобы петь тоненьким голосом. Кузнец ему горло и перековал.
1: А оказывается, кузница стоит на окраине деревни. Под навесом большая закопченная печь и дубовая катка с водой. А на стене развешаны разные инструменты. Хрум!
2: Привет-привет, Хрум, дружище! Здравствуйте, детективы!
3: Здравствуй, Добрыня!
0: Привет, Добрынь!
4: Здравствуйте, Добрынь Никитич!
3: Рассказывай, что случилось?
2: Да все шло, как и заведено. С утра кузнец обод чинил на телеге старика из сказки «Лисичка-сестричка и волк».
0: Это та, где наловил старик рыбы целый воз и увидел лежащую на дороге лисичку?
2: Из этой.
4: А дальше было «Ловись, рыбка большая и маленькая, и мерзни-мерзни волчий хвост».
2: Все правильно. Так вот, чинил кузнец колесо, как вдруг слышит, будто кличет его кто-то.
3: Кличет, значит, зовет. И что за голос?
2: Ласковый, да нежный. Смотрит кузнец. Девица, откуда ни возьмись, перед ним появилась. Сейчас я его позову, пусть сам расскажет. Кузнец!
5: Иду, иду. Детективы, мое почтение.
3: Добрый день. Что сказала вам эта девица и как она выглядела?
5: Позволь, говорит, добрый человек, передохнуть тут у тебя. Устал я, красивая такая. И мне сразу видно, не из наших мест. Наряд на ней такой был, блестит, значит, переливается. Сарафан жемчугом шит, а на голове что-то мне вроде высокой шапки. И та тоже, значит, каменьями расшита.
4: Может, кокошник?
5: Да не ведаю я, что такое кокошник.
0: Кокошник — это русский женский головной убор. Праздничный.
5: Да. Волосы русые, чистое золото, в косу заплетены.
4: Сарафан, коса, глаза голубые, кокошник на голове.
5: Да.
0: И что дальше?
5: Ну, а что дальше-то? Ну, говорю, отдыхайте, красавица. Скамеечку ей, значит, пододвинул. Она села, значит, расспрашивает, значит, делом, значит, моим кузнечным интересуется. Да что, да как я вот, значит, делаю. А я ей все рассказываю. Вот, мол, наковальня, вот это вот, значит, молот. Она кивает, а потом и говорит, мол, не нальете ли водицы студеной? Уж больно жарко в кузне вашей, пить хочется. Ну вот я, значит, к колодцу, а как вернулся, ни девицы, ни наковальни. Но я добрый Никитчи вызвал. Вы уж сыщите наковальню мою. Без нее ни коня подковать, ни голос выковать.
3: Ты осмотрел место происшествия, Добрыня?
2: Осмотрел, Марья Петровна. Ни следов, ни улик, никаких. И теперь волку о козлятах можно забыть. Не то чтобы я его жалею, но сказка-то испорчена.
4: Хрум, хрум!
3: Согласна с тобой, Хрум. Без волшебства тут не обошлось. Хрупкая девица не смогла бы так запросто взять тяжеленную наковальню и исчезнуть.
0: Я думаю, что к делу причастна какая-то колдунья или волшебница из русских сказок.
4: А что? Может быть. Сарафан, коса, глаза голубые, кокошник на голове.
2: Василиса Премудрая, Варвара Краса, Марья Царевна.
3: Царевна-лебедь из сказки о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина.
2: Если всех проверять, потеряем время. Да и для чего Василисе и остальным похищать наковальню? Ума не привожу. Начальник сказочной полиции Добрыня Никитич слушает.
6: Это волк, Добрыня. Что делается? Что делается? Свинство! Форменное свинство! Унижают мое волчье достоинство! Имущество похитили!
2: Кто унижает? Что похитили?
6: Как кто? Эти трое? Наф-наф у них заводила. Разберись с ним, Добрыня! Ты у нас власть сказочная. Жду.
4: Хрум? Это волк из английской сказки «Три поросенка»?
2: Да, из этой.
3: Мы знаем ее в пересказе Сергея Михалкова.
0: В английской сказке не было ниф-нифа, нуф-нуфа и наф-нафа.
2: Разберемся и с волком, и с поросятами.

0: Детективы! Ха-ха, ну наконец-то! Это что же делается, люди добрые?
1: Подождите, Волк, расскажите, что случилось? Все по порядку?
0: Да какой уж тут порядок, если вокруг такие непорядочные поросята. Точнее, поросенок.
2: И что же он сделал?
0: А вот что. Спал я вот тут под сосной, как мне и полагается. Вдруг слышу визг поросячий. Ну, думаю, обед сам ко мне в лапы идет. Ни за кем бегать не придется. Открыл глаза, а поросенок этот, свинтус, бежит мимо моего логова дальше в лес и в копытцах своих шкуру овечью держит.
3: Овечью шкуру? Что за шкура? Хрум?
4: Когда волк пришел к каменному домику Наф-Нафа, поросята не пустили его. Но потом волк нацепил на себя овечью шкуру и прикинулся овечкой. И тогда братья-поросята открыли ему дверь.
3: Хрум!
1: И вы его не догнали.
0: Ай, шустрый! Прям уже почти готов был за ноги его схватить, как он будто споткнулся, перекувырнулся через голову и... прыг в сторону, в кусты. И нет его. Вы уж разберитесь, детективы, а то тяжко мне без завтрака, обеда и ужина. И без шкуры. Говори, не говори.
5: Это я, бедная маленькая овечка. Пустите меня переночевать. Я отбилась от стада и очень устала.
0: Как увидит, что это не овечка. Ай.
2: Разберемся, волк. Не переживай.
3: Странно, что поросенок решился на такое похищение. Ведь в сказке все по-другому было.
4: Хрум! Ниф-ниф и нуф-нуф шли по лесу и так сильно шумели, что разбудили волка. Но шкуру они точно не брали.
1: Они и не знали о шкуре. Надо с ними поговорить.
2: Это здесь, недалеко. За мной. Вот, солома. Все, что осталось от домика Ниф-Нифа.
3: Так его же по сказке волк издул.
4: Но волк, как мы знаем, не гнался за поросятами.
1: Верно, Макс. Кто-то разрушил домик Ниф-Нифа до прихода волка.
3: Хрум, хрум, хрум, хрум.
2: Хрум, ты что-то нашел?
3: Хрум.
2: Иду, иду. Ветки разбросаны. Это бывший дом Нуф-Нуфа. Он же построил дом из тонких прутьев и веточек.
1: Веточки есть, а дома нет. Видимо, его тоже кто-то разрушил. И это был не волк.
3: Следы маленьких копытец. Они ведут в лес.
4: Скорее всего, Ниф-Ниф и Нуф-Нуф направились к каменному домику своего брата, Наф-Нафа. Идем туда.
1: Идем.
3: Хрум-хрум.
1: А вот и хижина Наф-Нафа. Каменные стены, тяжелая дубовая дверь с засовом.
6: Никакой на свете зверь не откроет эту дверь. Хитрый, страшный, страшный зверь не откроет эту дверь.
3: Тише, братцы. Кто там?
2: Сказочная полиция и детективы Хрум.
3: О, сыщики! Здравствуйте, я Наф-Наф.
7: А я Ниф-Ниф.
8: А я Нуф-Нуф. Яблочко хотите?
7: Хотим. Спасибо большое, не откажусь.
8: Угощайтесь, у нас их много.
7: Много-много.
4: Ух, какие красивые яблочки.
3: Очень. Вот это возьмите.
4: Спасибо.
1: Вы тут пели песенку про волка. Скажите, он гнался за вами?
3: Сначала он развалил мою хижину из соломы. Хижина была почти готова. И вот, делаю я крышу. Вдруг, что такое? Мне показалось, будто ветер подул. Сильный-пресильный. Но это был не ветер, а огромный волк. Он как дунет на мою хижину. Хижина тут же разлетелась во все стороны. А я быстрее молнии помчался к Нуф-Нуфу, чтобы спрятаться в его домике из веток.
8: Да, Ниф-Ниф прибежал ко мне, а волк прибежал за Ниф-Нифом. Мы дверь крепко держали, ой, вдвоем. Ой, только не удержали. Волк как дунет на мой домик. Потом еще как дунет. А потом еще. И домик мой зашатался и развалился. Мы с Ниф-Нифом помчались.

0: бежали к Наф-Нафу.
1: Да, ой, мы быстро бежали.
2: Прибежали. Я дверь сразу запер, и мы затаились.
3: Волк стучал в вашу дверь?
1: Нет, не стучал. Мы прислушивались. Что там за дверью делается? Даже не дышал никто.
4: И что же было дальше?
5: Мы открыли дверь. Никого.
1: Только вот яблочки в корзинке.
2: Вкусные.
1: Очень вкусные яблочки.
5: Хрум-хрум.
6: А в лесу выходили? Волка песнями будили?
1: Да никуда мы не ходили, никого мы не будили.
2: Мы домики строили.
3: Спасибо вам, поросята, нам пора.
2: Да не за что. До свидания, детективы.
5: До свидания, сыщики. Хрум-хрум.
3: Странно.
1: Что странно, Марья Петровна?
4: По сюжету сказки поросята сначала достроили свои домики, потом отправились к Наф-Нафу и уже на обратном пути разбудили волка.
3: Верно, Макс. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной.
1: Хром-хром!
5: То есть за поросятами гнался волк не из этой сказки?
3: Именно так, Любаня.
4: А потом яблоки откуда-то появились. В сказке о яблоках ни слова.
7: Яблочки, что надо. Где-то я такие уже пробовал. Вот только не помню где. Просто так и светятся. Золотые, вкусные.
3: Да, яблоки – главная загадка этого дела.
1: А остальное вам понятно? Да, Марья Петровна?
3: Не все. Для чего кому-то могла понадобиться наковальня кузнеца?
7: Может быть, чтобы не дать волку съесть козлят.
4: А в сказке «Три поросенка» пропала овечья шкура, с помощью которой волк должен был зайти в домик Наф-Нафа.
1: Но какой-то другой волк все-таки гнался за поросятами. Хрум!
3: Вполне вероятно, Хрум, что это не волк.
7: Вы думаете, кто-то принял обличие волка?
3: А почему бы и нет?
4: Вот только может быть и другая версия.
7: Какая, Макс?
4: А что, если этот неизвестный решил не дать волкам съесть козлят и поросят? Для того, чтобы самому их проглотить?
1: Да, волк из сказки «Красная шапочка».
7: Нет, этот ни в кого превращаться не умеет. А вот людоед из сказки «Кот в сапогах» тот мог.
1: Хрум!
4: Ну да, Хрум. Людоед, он же может превращаться в животных. Мог и в волка превратиться.
1: И в девицу-красавицу. А учитывая его силищу, утащить наковальню кузнеца для него не проблема.
3: Хорошая версия. Вот только, к счастью, и козлята, и поросята живы-здоровы.
7: Загадка. Может, кто спугнул его?
3: Побеседуем и поймем. Перемещаемся в сказку Шарля Перро «Кот в сапогах».
5: Хрум!
1: Согласна, Хрум. Бррр. Неуютное местечко.
7: Сколько раз здесь был, ничего не меняется.
5: Хрум!
3: Я помню замок людоеда. Сейчас за поворотом будет дверь в зал, где он обычно обедает. Судя по всему, мы успели появиться до того, как к людоеду зашел кот в сапогах.
8: Я никаких котов в гости не жду и вас не приглашал.
1: Лев! Огромный какой!
7: Ну-ка, людоед, ты эти свои животные эксперименты прекращай.
8: Мой замок. Если не хотите неприятностей, выход найдете сами.
3: Разумеется, выход мы найдем. Только прежде один небольшой вопрос. Правда ли, что вы столь искусны в волшебстве, что можете превратиться в любое животное, даже в человека?
8: Да я в кого угодно превратиться могу. Хотите, стану слоном или драконом.
4: Огнедышащим?
8: А хотя бы огнедышащим. О трех головах.
7: Нас и девятиголовыми драконами не испугаешь.
8: Желаете попробовать?
1: Нет-нет. У нас нет сомнений в ваших способностях.

0: только.
1: Что только?
0: В большое превратиться несложно, а вот в маленькое хром.
1: В вашу эту зверушку, что ли?
0: Нет, не в зверушку. А может, в мышку, например?
1: В мышку?
0: Ну да. Можете вы стать мышкой? Хром?
1: Для меня это как-то мелковато. Я крупная фигура в сказочном мире.
2: И все же, можете ли вы превратиться в человека?
1: В человека, конечно, превращаться сложнее всего. Но иногда получается.
3: Особенно в плохого какого-нибудь.
4: А вот, скажем, взять и превратиться в прекрасную принцессу сможете? Или королевну? Или...
3: В девчонку? Или с собой быть? Или уж каким-то солидным страшилищем?
5: И страшилищами нас не испугаешь.
6: Я что-то не понял. А вы, господа детективы, зачем пожаловали-то? Что? Кто-то в сказочном мире нашем опять какую-то сказку испортил? И вы решили, что это я?
5: Мы, людоед, волка одного ищем.
0: Или двоих. Хрум!
2: Скажите, вам не приходилось недавно превращаться в волка?
4: Или, может, в поросенка?
3: Что? Да я вас за такое ко мне неуважение! Да я сейчас...
5: Погоди, погоди, людоед, не превращайся. Тут у меня звонок один, очень важный, ответить надо. Добрый Никитич слушает. Какой еще волк? Ах, из басни. Что? Кто? Почему? Принято. Выезжаем.
2: Что случилось, Добрыня?
5: Звонил волк из басни «Волк и ягненок». Говорит, без добычи остался.
3: Без добычи. Значит, судя по этому происшествию, я уже неподозреваемый.
2: Подозревать вас в этом сказочном преступлении нельзя.
3: А в другом что? Можно?
5: Сказочное расследование покажет.
2: Чуть позже. Коллеги, перемещаемся в басню Ивана Андреевича Крылова «Волк и ягненок».
0: А я помню эту басню. Мы ее учили наизусть на уроках литературы.
4: Хром?
0: Да-да, вместе учили. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надобно ж беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк.
4: У сильного всегда бессильный виноват. Стал волк говорить, что ягненок ему нагрубил, хотя тот не грубил.
0: Ах, я чем виноват?
7: Молчи, устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок.
5: Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Знаю я этого.
8: Вот так о нас всегда и всем твердят. Мол, волки гадости творят, готовы проглотить любого в шапочке или без. К ягнятам, мол, питают кулинарный интерес, готовы с чепчиками бабушек глотать, козлят и поросят без счета уплетать, съесть колобка, пасть широко раскрыв. Мир к нам, волкам, несправедлив.
2: Да, репутация волков подмочена изрядно.
8: Ну что вы, Марья Петровна, ладно. Ну, может, скажешь, что в шутейном разговоре не может шутка поводом быть к ссоре.
5: Это вот эта шутка? Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и сылом? За дерзость такову я голову с тебя сорву.
4: Ваши волк слова.
0: Хрум!
8: Мои? Мои, не отпираюсь. Да, виноват. И каюсь. Мой юмор грубоват бывает, но это же не означает, что надо сразу бить мне в лоб копытом.
4: Кто вас ударил по лбу копытом? Ягненок?
8: Ягненок? Нет, ягненок ускакал. Какой-то незнакомый конь мне нападал.
5: Какой еще конь?
0: Как это случилось?
8: Не дать не взять, история печальна. Ягненка встретил у ручья случайно. С ним разговор завел о том, о сём.

0: никого вокруг, лишь мы вдвоем. И только я хотел его спросить, мол, воду кто в ручье пытается мутить? Как топот, пыль клубами. Я с шишкой, а ягненка поминай, как звали.
1: Действительно, огромная шишка.
2: Постарайтесь вспомнить, как выглядел тот конь.
0: Как конь? Есть грива, хвост, копыта.
3: Может, были у него какие-то особые приметы?
0: О, вспомнил я. Каменьями уздечка вся покрыта. И грива, и уздечка золотом блестят. Приметы эти вам о чем-то говорят?
2: Пока не знаю. Впрочем...
0: Детективы, должны вы мне помочь. Жить в одиночестве не в мочь. Тоскливо, без ягненка у ручья. С ягненком мы почти уже семья. Я ужин разделить готов с ним и обед. С ним вместе приготовить котлеты и паштет, жаркое, антрикоты, борщ сварить. Должны ягненка вы найти.
3: Ох, спасать сказки – наша работа. Найдем.
4: Хрум? Хрум?
1: Хрум, ты что-то видел?
4: Хрум, хрум, хрум, хрум.
5: Да, мы тут осмотрели с Хрумом берег ручья. Конь действительно был. Следы подков видели.
1: Значит, конь не дикий, а домашний.
2: Правильно, Любаня. И кто-то в него превратился.
3: И спас ягненка. Кто-то, владеющий волшебством, спасает беззащитных сказочных персонажей, которые могут пострадать от волков в своих сказках.
5: Царевна-лебедь из сказки о царе Салтане. Мы о ней уже думали.
1: Значит, пора с ней поговорить.
2: Да, перемещаемся.
3: Погодите, Марья Петровна. Чувствую, перемещение откладывается. Начальник сказочной полиции Добрынь Никитич, слушаю. Да погодите вы, погодите, не войте, не рычите. Кто-то один может толком рассказать, что случилось. Ну, конечно, знаю. Бабушка любила погулять и... Как это пришел не один? Должен же был один прийти. Разберемся. Ждите, скоро будем.
1: Опять что-то с волком?
3: С волками.
5: Из какой сказки?
3: Не из сказки, а из песни.
4: Хрум!
2: Согласна с тобой, Хрум. И я подумала именно о ней. Жил-был у бабушки серенький козлик. Это песня, Добрыня?
3: Удивительно, Марья Петровна. Как это вы обо всем сразу догадываетесь?
6: Хрум или сказочный детектив. Продолжение следует. Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
7: Детское радио.
6: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня? Узнаешь через несколько минут. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин Детского радио. shop.detfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1176-79-24-55. Город Москва.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
1: в гостях у сказки.
2: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
3: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
4: Скоро рассвет, выхода нет.
3: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
4: Спи, моя радость, усни.
3: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
4: Мама, бабушка?
3: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
4: Ах, ничего себе.
0: Реклама.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
7: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Акулы – отличные акробаты.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
11: Не ест, не пьет, а говорит... и поет. Газетку читает, а все на свете знает. Назови-ка его.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно.

0: Кто ждет, чтобы вишни падали в рот, тот до добра не дойдет. Молдавская сказка.
1: Жил как-то ленивый человек, такой ленивый, что даже покрылся плесенью. Ждал, чтобы вишни сами им лезли в рот, а потом, чтобы кто-нибудь их разжевал. А когда нападает на человека лень, бедность ему на шею садится. Когда он дошел, что называется, до ручки, то что надумал лентяй? «Пойду-ка», — решил он, — «к доброй волшебнице. Пусть даст мне другую долю, чтобы я не работал больше, а были бы только праздники и один лишь рабочий день, и в тот день, чтобы была свадьба». Взял он котомку на палку и пошел искать счастье. Шел, сколько шел, и, проходя через лес, встретил волка, худого и лысого, хуже некуда.
2: «Куда держишь путь, добрый человек?»
3: «Кто? Я? К доброй волшебнице за долей иду. Пусть скажет, как мне счастливо жить на свете».
2: «Ох, раз уж ты к доброй волшебнице идешь, спроси у нее, как мне быть, что сделать, чтобы волосы у меня отросли, а то сроду на мне волос не было».
3: «Ладно, спрошу».
1: Пошел лентяй дальше, видит виноградный куст с увядшими желтыми листьями. А куст и спрашивает лентяя человеческим голосом:
4: «Ты куда, добрый человек?»
3: «О, куст говорящий! Ха. К доброй волшебнице иду».
4: «А зачем?»
3: «Просить другой доли, счастливой, чтобы мне не работать больше, чтобы жить, как бояре живут, не заботясь о завтрашнем дне».
4: «Раз уж ты к доброй волшебнице идешь, спроси у нее, как мне быть, что делать, чтобы выросли у меня новые листья».
3: «Спрошу, почему ж не спросить-то?»
1: Сказал лентяй и отправился дальше. Приходит он к реке. И вот из воды выходит большущая рыба с огромным зобом. Сделала рыба путнику знак:
5: «Подайся поближе, добрый человек».
1: Подошел лентяй.
5: «Куда путь держишь?»
3: «О, чудеса! Рыба говорит. Куда, куда? К доброй волшебнице иду».
5: «Зачем?»
3: «За счастьем своим. Узнать, как дальше мне жить».
5: «Если будешь у доброй волшебницы, спроси, как мне быть, что мне делать со своим зобом, а то он с каждым днем пухнет».
3: «Хорошо, так уж и быть, спрошу».
1: Идет лентяй дальше и видит в лесной прогалине источник, а у источника красавицу девушку в белом платье с венком из цветов на голове. Спрашивает его девушка:
0: «Кто ты, добрый человек?»
3: «Я бедный странник».
0: «А куда идешь?»
3: «Иду к доброй волшебнице».
0: «Долго ли шел, пока меня встретил?»
3: «О, долго».
0: «И кого ты в пути видел?»
3: «Лысого волка видел. Вот кого».
0: «И что тебе волк сказал?»
3: «Когда он узнал, куда я иду, попросил разузнать, как ему быть, что ему делать, чтобы волосы ему отрастить».
0: «Скажи ему, пусть он сожрет сердце бездельника и лентяя. Тогда у него волосы и отрастут. А кого ты еще видел?»
3: «Ха, виноградный куст с увядшими листьями. Попросил он узнать,

0: Как ему быть? Что делать? Чтобы выросли новые листья, чтобы больше они не сохли.
1: Передай ему, что у его корней закопали когда-то давным-давно кувшин с золотыми. И если найдется кто-нибудь, кто выкопает и уберет кувшин от его корней, то вырастут новые листья, и куст покроется гроздьями. А еще кого видел?
0: А, рыбу большую, с распухшим зобом. Просила меня узнать, как ей быть, что делать, чтобы избавиться от болезни.
1: Зоб у нее набит драгоценными каменьями. Если найдется кто-нибудь, кто ей зоб разрежет и вытащит камни, сразу ей станет легче.
0: Я ей скажу.
1: А теперь отправляйся обратно.
0: Как это обратно? Я же сюда за счастьем пришел.
1: Ступай обратно по тому же пути, по которому прибыл, и встретит тебя твое счастье в пути. Если есть у тебя голова на плечах, заживешь счастливо, а нет, пеняй на самого себя.
2: Пошел лентяй обратно. Идет, идет и пришел к рыбе. Спрашивает его рыба.
3: Что сказала тебе волшебница?
4: Ну, сказала, что зуб твой набит драгоценными каменями, и что если найдется кто-нибудь, то зоб твой разрежет и вытащит эти камни. Избавишься от беды.
3: Окажи, добрый человек, услугу. Разрежь мне зоб, вытащи драгоценные камни и возьми себе их в награду.
4: Нет, я пойду. Меня в пути счастье ждет. И все у меня будет вдоволь. И без тебя.
2: Как сказано, сильнее ленность, чем бедность. Пошел он дальше. Идет, идет, и вот уж виноградный куст. Ветка ему машет, чтобы он остановился.
5: Ну как, добрый человек, побывал у волшебницы?
4: Побывал.
5: И что она сказала?
4: А вот что. У корней твоих закопан кувшин с золотом. Он мешает корням твоим разрастись. Оттого ты и чахнешь.
5: Если так, будь добр, выкопай кувшин с золотом и возьми все себе. И мне услугу окажешь. И сам не будешь в накладе.
4: Нет, зачем мне землю рыть? Уставать. Лучше пойду. Меня в пути счастье ожидает. И всего будет у меня вдоволь, и без тебя.
2: Пошел он дальше, и вот уже встречается ему снова волк.
6: Ну как, видел волшебницу?
4: Видел.
6: И что она сказала, как мне волосы-то отрастить?
4: Сказала, что ты должен для этого сожрать сердце бездельника и лентяя.
6: А еще что ты видел? Что слышал? Где побывал?
4: Да много видел. Видел куст увядший, виноградный. У его корней кувшин с золотом закопан. Мешает ему расти. Просил он меня выкопать деньги и взять их себе. А мне они к чему? Все равно меня счастье в пути ожидает. И будет у меня всего вдоволь.
6: Вот так, да? И еще кого видел?
4: Видел большущую рыбину с раздутым зобом, полным драгоценных камней. Просила меня рыба разрезать ей зоб, вынуть те камни и тем ее от беды избавить. Но я торопился и дальше пошел.
2: Подумал, подумал волк. Кого лень обуяла, решил он, ума у того мало.
6: Ленивей тебя и глупей никого не знаю. Не потрудился выкопать кувшин золотыми, не стал резать рыбий зоб, чтобы вытащить драгоценности. А ведь мог с этим богатством до самой смерти жить-поживать, не зная забот.
2: Кинулся волк на лентяя и сожрал его без остатка. С той поры, говорят, кто ждет, чтоб вишни падали в рот, до добра не дойдет.
7: Это еще не все.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Все нитки спутаны. Распутывала их, распутывала нерадивая торопыга, да и крикнула: «Пропади вы пропадом, чтоб глаза мои не видели вас со всем вашим нитяным отродьем!» А нитки возьми, да и пропади со всем своим нитяным отродьем, кофтами, юбками, платьями и бельем. Ничего нитяного в доме сердитой старухи не осталось. Сидит старуха голышом и вопит на всю горницу:
3: «Батюшки, матушки, где ж моя одежа?»
2: Кинулась старуха за овчинным тулупом, чтобы себя прикрыть, а тулуп по овчинам на куски рассыпался, потому как овчинные куски тоже нитками были сшиты. Мечется старуха из угла в угол, а по избе пух летает. Наволочки у подушек тоже из ниток тканные. Не стало в доме ни варежек, ни чулок, ни одеял, ни половиков. Ничего нитяного не стало. Накинула старуха на себя рогожный куль, да и давай у ниток прощенья просить.
3: «Ниточки льняные, ниточки шерстяные, ниточки хлопковые, ниточки шелковые, простить меня, старух сварливую, торопливую, нерадивую, вернитесь в мою избу!»
2: И так-то жалобно старуха голосит, причитает, просит, что даже нитки испокон веков молчальницы и те заговорили. «Назови, — говорят нитки, — половину того, что из нас ниток ткется, плетется, вьется и вяжется. Тогда вернемся, простим».
3: «Только-то и всего,
2: — обрадовалась старуха,
3: — мигнуть не успеете, назову».
2: И принялась старуха называть. Назвала десяток другой нитяных изделий, рукоделий, да и осеклась. Не всякий, кто круто берет, далеко идет, спотыкается, останавливается, отдыхает. Стала старуха вспоминать, что из ниток ткется, плетется, вьется и вяжется. День вспоминает, два вспоминает, десятой доли не вспомнила. Шелка, сукна, ковры, половики, ситцы, кружева, одеяло, скатерти, платки, шали, шарфы, ленточки разные. Отдохнет и опять вспоминать примется. Пояски, опояски, к ботинкам завязки, сапожные ушки, накидки на подушки, тюлевые шторки, плетеные оборки, сети, мережи, косынки тоже. Месяц проходит, другой начинается, а нитки не возвращаются. Старуха из сил выбивается. Другой день больше двух-трех нитяных поделок и назвать не может. Соседи старуху жалеть начали, подсказывают. Сороки и те, как только выведают, что где новые из ниток делают, старухи перестрекочут, тоже жалеют. И вы ее пожалеете. Может быть, тоже десяток другой нитяных поделок назовете? Поняла она теперь, что нитки весь свет одевают, нигде без них не обходится.
4: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Реклама на детском радио.
6: С 10

0: по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке! Возрастное ограничение 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на Детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
1: Возрастная категория 18+.
2: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, все те, кому не все равно, как растут наши дети и какими они станут. В эфире Детского радио «Время взрослых». С вами ведущая Елена Самойлова. Сегодня мы продолжим наш разговор о простых, но очень важных правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы ребенок был здоров. Подробно остановимся на том, как уберечь мальчишек и девчонок от насморка и ангины в осенне-зимний период, а также от эмоционального перенапряжения. Делиться советами с нами будет профессионал. Встречайте, врач-педиатр, аллерголог, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья имени Филатова Сеченовского университета Павел Бережанский. Павел, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает знать.
2: Павел, мы с вами очень подробно вчера обсуждали, как сделать так, чтобы ребенок к осени подошел крепким и способным противостоять всевозможным вирусам. Остановились мы с вами на витамине D и на том, как понять, что ребенку реально не хватает витамина D. Как вы вчера сказали, это очень большое количество людей у нас в стране, кому витамина D реально не хватает.
3: Ну, здесь мы будем говорить о детях в зависимости от возраста. Если это ребенок до 2-3 лет, то клинические проявления – это классические проявления рахита. Рахит – это дефицит витамина D, и это нарушение со стороны костной системы и со стороны, опять же, вегетативной нервной системы. Если мы говорим про костную систему, что у нас

0: нарушается. Витамин D, он позволяет кальцию задерживаться в костях. То есть косточки становятся более крепкими. Если мы говорим о ребенке, то ребенок-то растет очень быстро, и косточки также будут расти. Если витамина D не хватает, на первой фазе косточки становятся очень мягкие. Они прямо как пластилин, и если мы замечаем, тоже иногда бывает, ребенок лежит долго на одном боку, и у него одна сторона там на голове слеживается, более плоская становится, чем другая.
1: Ну, это когда совсем малыш, да?
0: Ну, это до 2 лет может быть такие проявления. Да. До 2-3 лет. Также следующее проявление – это изменение костной системы с точки зрения, когда не хватает витамина D и кальция, организм начинает защищаться, и он выкидывает отдельно такие клетки, ферменты, и кости становятся очень-очень крепкие. По сути, это как цемент, чтобы склеить, чтобы они не разрушались дальше, потому что наш организм защищается. И здесь мы что видим? В первую очередь, долго не зарастает родничок, если говорим о маленьких. Примерно к 1,5 годам должен зарастать, а у кого-то он до 2,5 сохраняется лет. Уплощение затылка, когда ребенок долго лежит, плоский затылок, да еще и лысый затылок получается, да? Следующее изменение на кистях рук мы можем увидеть. Бывают такие вот, как шарики образуются в лучезапястном суставе. Угу. Называются такие рахитические четки. Бывает, утолщаются суставы пальцев, фаланг все. Вот такие
1: это
0: бывают.
1: Это тоже витамин D?
0: Это все витамин D, вот проявление. Бывают изменения со стороны грудной клетки. Когда, где ребра прикрепляются к грудине, можно прощупать такие вот тоже шарики небольшие. Это тоже изменения. Ну, самые тяжелые изменения, это уже когда идут изменения конечностей по структуре длинных костей. Это у нас X, O-образное искривление ног. Это тоже витамин D за это отвечает. Но благо детский организм, он такой вот пластичный, что это быстро можно пролечить,
1: поправить,
0: нивелировать и поправить. У взрослых это немного сложнее. Это мы про косточки поговорили, а еще вегетативная система. Очень важное проявление – это как раз повышенная потливость. И вот эту вот жалобу, если она есть, обязательно надо озвучивать врачу. Обычно, как и родители, тоже говорят, вот мы его положили, все сухо было, просыпается весь мокрый с ног до головы. Облысение затылка – это как раз проявление вегетативной системы, потому
1: и
0: что
1: это
0: ребенок...
1: все до 2,5 лет.
0: Да,
1: да,
0: и ребенок
1: это
0: активно...
1: не грудничок.
0: Нет, нет, ребенок потеет и вытирает головой. Вот эти вот проявления. И, может быть, обильные колики, срыгивание, укачивание. Это тоже проявление как раз вот вегетативных нарушений. Если мы говорим о подростках, да, по сути, это как и у взрослых. Все те же самые проявления. Первое, наверное, важное проявление, если говорим о подростках, это нарушение иммунной системы. Мы же начали про иммунитет говорить, потому что витамин D является тем фактором, который внутри каждой клеточки заставляет клетку дифференцироваться. Вот попал вирус или бактерия, и витамин D запускает каскад вот этих воспалений, и клетка понимает, ага, сегодня мне надо идти защищаться от бактерий. А если он по-другому себя повел, значит, ага, я иду защищаться от вируса. По сути, это вот такое вот направление, но он действует на уровне вообще ядра и хромосом. То есть вот самый-самый-самый вот основа существования вообще
1: то
0: жизни
1: иммунитета. То есть по осени главный витамин – это витамин D?
0: Да, если мы так скажем.
1: Потому что мы все вспоминаем про витамин С, а тут, по всей видимости.
0: Да. Это в первую очередь. Второе – это проявление со стороны нервной системы. Опять же, это усталость, опять же, это укачивание, это быстрая утомляемость, это светобоязнь может проявляться. То есть, ну, тяжело смотреть на яркий свет, тяжело даже просыпаться, когда из окошка что-то светит. И очень часто обратить внимание на такой симптом, что дети закрываются одеялом, говорят, там, выключите свет или закройте окошко. Это один из критериев как раз проявления. Следующим проявлением, конечно, является изменение костной системы. Она никуда не девается во всех возрастах. Что 17 лет, что 65 лет и старше.
1: То, что наши косточки выросли, это не значит, уж, ну, как бы больше не растут, это не значит, что им не нужен витамин D.
0: Там постоянно идет обмен кальция. Как ни крути, он постоянно есть. Потому что кальций, по сути, это самый важный микроэлемент для мышц. А сердце, наши мышцы, сосуды, мышечную стенку содержит. И вообще человек двигается с помощью мышц. Поэтому вот кальций очень важен. И если не хватает витамина D, кальций начинает выходить из костей. Потому что витамин D как раз помогает усваивать и задерживает кальций внутри косточек. А если выходит, это, во-первых, искривления могут быть, появляться, но это искривление уже на уровне целых органелл, органов. То есть это лордоз, кифоз, искривление позвоночника может быть. Это неправильное положение суставов может быть. У взрослых это часто возникает переломы, если мы говорим, когда не хватает витамина D. И следующим очень важным, наверное, пунктом, как уже сказал, это иммунная система, это костная система, это та же самая вегетативная система. Клинически она проявляется, как мы

0: уже и проговорили, вот этими вот усталостями, неправильными реакциями организма, она проявляется очень часто развитием психосоматики. В принципе, так вот витамин D изначально и открыли. Его открыли в 1902 году. Элмер, ученый, он открывал, когда витамины, он открыл все почти витамины. И он так, какой первый витамин открывал, так его называл А, Б, С. И вот однажды дошел до Д у пациентов, у которых развивалась психосоматическая патология. Потому что нехватка вот этого витамина, она заставляет нервную систему, вагус работать неправильно. И эти пациенты, они, знаете, они часто такие вот нервные, переживательные тип личности. Они могут понервничать, на фоне этого может резко заболеть живот. Ну, как, понимаете, мы собираем, например, у нас там сейчас старший там экзамен сдавал, у него тоже друзья идут на экзамен, говорят, у меня схватило живот, это все от стресса. И опять же, а если
1: а
0: это...
1: вы ему, скажи ему витаминчика D попить, да?
0: Ну, в принципе, да, витамины, но если это происходит не на фоне такого выраженного стресса, а постоянно чуть-чуть понервничал, там, почитал книгу, посмотрел какой-то фильм и стал за этого переживать, то живот заболел, то голова заболела, это один из симптомов как раз дефицита и вот этого нарушения психосоматических состояний, которые связаны с витамином D.
1: Вот то, о чем вы сейчас говорили, это имеет отношение не только ко взрослым и подросткам, но и к деткам вот 7, 8, 6 лет. У них все то
0: старше
1: же самое, да?
0: Старше 3 лет.
1: Все, что старше. Мы поговорили о том, что вот до 3 лет, а дальше все одинаково, независимо от нашего возраста, да?
0: Да. Но очень важно, что у маленьких детей это более заметно. Чем ребенок становится старше, похоже на взрослого. Во-первых, у старших детей родители меньше обращают на них внимания, если нет какой-то гиперопеки за ребенком. Во-вторых, клинические проявления, они не жалуются, не говорят. Родители тоже за ними не следят. Ну, что там за большим ребенком, 15-летним, там следите,
1: если спрашивать. Если что скажут.
0: Если что скажут. Не говорят. Все, что переходит порог 12 лет, свои внутренние ощущения, внутренняя картина болезни, очень многие не рассказывают. Ну и, в принципе, клиника не такая выраженная, клинические проявления не такая выраженная, как у детей, поэтому у маленьких это все заметнее и чаще проявляется, ну, чаще обращаются. И это вот очень радует, что родители занимаются профилактикой детей. Ну, мы же понимаем, да, если ребенку стукнуло 18 лет, на этом как-то все забывают вообще о медицине, о профилактической.
1: Ну, дальше сам.
0: Вакцинацию не делают, витамины не назначают, это не делают. Вот все как будто это, да, забывается.
1: Взрослый.
0: Да, как будто взрослый, все. До 18 лет еще как-то следят.
1: Так, хорошо. Значит, по осени мы укрепили здоровье, да, позаботились об иммунитете. Не забываем о витамине D. Много пьем для того, чтобы смывать вирусы, моем руки. Что еще мы делаем, чтобы не подхватить вирус, который, я так понимаю, что осенью просто для них очень хорошие климатические условия, в том числе, да, для вирусов?
0: Да, ну и осенью климатические, и очень хорошие условия среды. Вирус передается от человека к человеку. А? Потому что лето меньше посещает школы, садики, и контактов меньше. Из-за этого, конечно, ребенок будет меньше болеть. Так вирусы существуют постоянно. Но чтобы они передавались от человека к человеку, нужен организованный коллектив. В коллективе болеет меньше. И все дети радостные приходят 1 сентября. Обычно 1 сентября все здоровы. Но вот проходит 3-4 дня, один ушел на больничный.
1: Поменялись вирусами.
0: Второй, третий, да. Если мы говорим о садике или, например, о коллективе, когда человек приходит в первый раз, понятно, что ребенок будет чаще болеть. Ну, потому что своя флора пока не привыкнет, да. Если это такой организованный коллектив, 2-3 года бы жил вместе, примерно у них флора одна и та же у всех. Здесь легче, только привезенные вирусы с отпуска могут вызвать заболеваемость. Вот, и поэтому вирусу нужен обязательно человек, потому что передается контактно. Вот, чтобы от этого защититься и... Как профилактироваться? Ну, расскажу, наверное, просто правила, которые у нас есть, да? Первое важное правило – это использовать питье. Это раз. Да, мы уже проговорили. Обязательно пить. Немного пить, а чаще пить, чтобы это смывалось со слизистых. Второе важное правило – чтобы слизистые не пересыхали. Если дома очень сухо, если влажность дома меньше 50%, здесь надо с этим работать. Если в садике очень сухо, в этом случае слизистая пересыхает, слизистая носа, она трескается, и это входные ворота для любой инфекции. В этом случае мы промываем нос. Делаю здесь акцент. Для промывания носа у нас огромное количество сейчас есть препаратов, да, каких-то, не знаю, как назвать их, не знаю, девайсы, медицинское оборудование и так далее. Но здесь надо понимать, что все они разные. У нас бывает изотонический раствор, гипертонический. Поэтому если мы убрать вот эту медицину, в практике дома самостоятельно используем только изотонический раствор. Прямо вот запомнить. Изотонический, то есть это физиологический наш раствор, как наш организм 0,09%. И так

0: кожи должен быть раствор. Соленый или, наоборот, совсем не соленый раствор только по назначению врача. Там есть определенные показания, когда их надо назначать. Вот.
1: Угу. Промываем. То есть солью не злоупотребляем?
0: Абсолютно нет, потому что есть и негативные воздействия вот этих растворов. Промываем. Все. Опять же, до садика, после садика. Или после школы и до школы. Так, если начинается период большой такой массовой заболеваемости, у нас есть барьерные средства в нос. При их использовании в носу у нас образуются небольшие пленочки, которые не позволяют вирусам и бактериям попасть в слизистую и проникнуть в наш кровоток и вообще заразить организм.
1: А работают они как спреи?
0: Работают как спреи, да.
1: 6-8 часов.
0: Да. Есть, например, у нас дети жалуются немножко, что чуть-чуть после того, как запрыскали, чешется нос. Ну, это буквально через 10-15 секунд проходит. И вот 6-8 часов – это как раз вот защита для слизистой носа. Следующее важное тоже правило, и обычно оно всем детям прямо очень нравится, и родителям рекомендую – это сосательные конфеты. Это прямо
1: какие-то
0: важно.
1: Специальные, типа слушайте, эвкалиптовых или
0: да, в принципе,
1: любые?
0: Нет. В принципе, нет. Угу. Если у ребенка нет проблем с зубами, обильного кариеса и каких-то течений грибковых инфекций в ротовой полости, ну, нет противопоказаний, то сосательные конфеты в период массовой заболеваемости – это прямо must have. Очень важно. Почему? Потому что когда мы, например, забираем ребенка с садика, можно предложить ему сосательную конфету. Да? Что происходит? Он ее берет, начинает есть, вырабатывается большое количество слюны. Слюна смывает, слизистую, да, и все. Не переусердствовать. Если мы говорим про детей до 5 лет, вообще ребенок максимум в день должен получить 2 конфеты. Что сосательных, что шоколадных. Или, например, про норму говорим, это, например, одна зефирка. Это с точки зрения сладости, сколько ребенок должен получать.
1: Ну, вот в период осени, это после садика обязательно одна сосательная конфетка.
0: Да, это хорошее правило. И ребенок встречает это правило вообще с удовольствием. И если ребенку 6 лет, рад. Если ребенку 17 лет, он тоже так же будет рад этому. Ну, и есть различные препараты, которые действуют так же. Примерно как сосательные конфеты, да, поэтому смело можно или... Мы вот дома честно используем наши банальные простые дюши с барбариску и так далее. Отличные, классные конфеты, и детям нравится. Вот, но не переусердствовать. И очень важно, что если у ребенка есть течение какой-то бактериальной инфекции, в этом случае, конечно, конфеты не даем. Потому что все бактерии сладкоежки и на сахаре, они только будут еще больше размножаться и расти. Вот только для профилактической вот такой вот цели можно.
1: Если все-таки при всех профилактических мерах и соблюдении мы простудились, ребенок наш пришел, кашляет, что-то как-то вялый, что нам делать? Первая помощь.
0: Так, ну, первая помощь – это для родителей. Первое правило – это сохранять спокойствие, не паниковать в любой ситуации, особенно когда болеет кто-то из членов семьи. Второй важный пункт – это правильно организовать пространство ребенка. Где болеет ребенок? Да вообще в квартире. Должна быть адекватная влажность и нормальная температура. Температура в комнате должна быть не выше 22 градусов. Потому что все, что выше, позволяет, наоборот, развиваться бактерии и наслаиваться вторичной флоре. Влажность должна быть 55-60%. Все, что ниже, это большая проблема для организма. Ну, вот сейчас по влажности объясню на пальцах. Да? Вот мы с вами, например, сидим в какой-то комнате, и мы вдыхаем воздух с влажностью 25%. То есть мы вдохнули 25%, а выдохнули практически 100% увлажненный. То есть мы 75% влаги, которую выдыхаем, отдаем от своего организма. А когда ребенок болеет, эту влагу мы, наоборот, должны сохранять. Она не должна уходить ни с бронхов, ни со слизистых. Поэтому адекватная влажность помогает держать бронхи нормально увлажненными, и бактерии уже, если поймали вирусную инфекцию, да, они уже абсолютно не сядут, им будет сесть некуда, потому что слизь будет защищать наш организм. Ну и объем жидкости, который по организму циркулирует, должен быть адекватный. Поэтому возвращаемся к тем же профилактическим мероприятиям. Адекватное, правильное питье в течение суток. Вообще на каждый градус, когда температура увеличивается, мы даем минимум на 500 мл питья больше. Вот, чем ребенок пьет нормально в течение суток. Ну, к 1,5 литрам добавляем, например, еще 500 мл, ну, в зависимости от возраста.
1: То есть, если температура, например, 38,
0: мы
1: то
0: добавляем мы еще добавляем... два раза по, ну, по 500, по сути, добавляем литр, литр 200. Примерно это идеальный момент отпаивания.
1: А мед, лимон... Это все от лукавого или это действительно помогает? Потому что сейчас самые разные мнения.
0: Ну, если вообще говорить, возвращаясь так к истокам, да, к народной медицине,

0: современная вообще медицина, которая сейчас есть, это современные лекарства, отвары, настои и так далее, все, что есть, это все у нас появилось равно из народной медицины. Это все появилось из трав, это все появилось из каких-то вот народных рецептов, ну, разных народностей. Потому что люди в те времена знали, что, например, вот отвар там из ромашки, он помогает убирать воспаление. Отвар там из чабреца, это от кашля. Потом уже химики, биологи, они смогли вытащить вот эти самые молекулы вещества и создали из них уже лекарства. В принципе, если мы говорим про мед, лимон, там, ромашку и так далее, с точки зрения подхода к лечению, они помогают. Во-первых, это объем жидкости какой-то выпьют дополнительный. Но здесь мы понимаем, что у нас 21 век, есть современные лекарства, которые подействуют так же, которые будут иметь те же самые действующие вещества, но самое важное, они не будут иметь дополнительных вот этих балластных веществ. Но если мы говорим, например, про ромашку, одно вещество, да, действует противовоспалительно, но еще много десятков других веществ, которые могут негативно повлиять на желудок, которые могут вызвать аллергическую реакцию у ребенка. То же самое и про мед в период заболеваемости. Да, он обладает свойствами, что сдерживает там тучные клетки, лучше работают нейтрофилы клетки, но при этом он может являться гистаминолибератором, то есть выбросом. Он может заставить клетки лопаться, и будет выделяться гистамин, а гистамин — это проявление аллергии, которая есть. В принципе, да, ну, и помогать он тоже будет, но при этом мы всегда замеряем правду, риск,
1: ну, то есть надо наблюдать за своим ребенком и конечно, не отказываться от этих средств, если они помогают и не вызывают каких-то отрицательных явлений.
0: Да,
1: потому что сейчас часто врачи говорят, что нет, надо пить просто воду, а вот это вот лимон, мед, это все ерунда.
0: Да, просто это дополнительные добавки. У нас здесь проблемы для организма. Организм у нас находится в состоянии воспаления, борьбы, а мы ему еще чем-то помогаем, но еще закидываем какие-то вещества, с которыми он тоже должен пойти бороться. И то есть часть клеток, которая там борется в очаге, пытается победить воспаление, они собрали эту армию и пошли там в желудок, чтобы побороть вот эти части там от лимона и от меда, которые вот, ну, негативно могут повлиять. Поэтому тут надо всегда пользу-риск взвешивать. Но, например, я рекомендую первые 2 дня, конечно, не использовать. Стандартная терапия, которая назначена, а когда уже на 2-3 сутки становится легче, здесь мы можем добавлять уже вот дополнительно и некоторые народные методы тоже.
1: Ноги парить?
0: Ноги не парить. Угу. Здесь мы должны подойти правильно к ребенку. Если у ребенка есть температура, никакие согревающие процедуры мы ему не проводим. Особенно горчичники. Ну, это уже тоже пережиток прошлого.
1: А вот если мы пришли, например, замерзли, да, ну, впереди же зима, накатались на горке, ноги у ребенка холодные, тут парить ноги?
0: Нет. Тоже нет. Не парить.
1: А когда парить?
0: Что здесь происходит, если, например, замерзли? Когда мы парим ноги, мы воздействуем на внешнюю оболочку, да, получается? Мы воздействуем на кожу, когда парим. И получается, кожа находится в очень стрессовом состоянии. То есть они замерзшие, но замерзшие не только кожа, замерзшие и мышцы, и сосуды, которые проходят, и нервные волокна, синовиальные оболочки, все, что присоединяется к косточке, все замерзло, а не только кожа. Но когда он резко, мы получаем какой-то момент внешнего тепла, на все реагирует кожа. У детей кожа очень чувствительна. И если вот резко мы будем на что-то воздействовать, ну, такой фактор, то в этом случае получим негативную вообще. Ноги отойдут, отпарится, будет все легче, да, но мы получим негативно, что вот эти вот факторы воспаления, факторы некроз может начаться, да, когда клеточки просто будут погибать из-за того, что на них вот так вот воздействовали. Но здесь важное правило. Помним, да, что если получили обморожение, даже там первой степени, если есть побеление, например, там конечностей, ну, прямо даже легкое обморожение, мы же что делаем? Мы ставим руки, ноги, если это, например, говорим о руках, под прохладную воду, ни в коем случае не греть. Если будем греть, это, наоборот, вызовет развитие некроза и дальнейшее отмирание тканей.
1: Так, не под холодную, а под прохладную воду. Так, да. А потом, ну, чтобы согреться?
0: Да. А дальше, чтобы согреться, это теплое питье. Потому что из-за чего, получается, человек чувствует холод? Из-за того, что воздействие внешних факторов, сосуды спазмировались. Здесь включается чистая физика, термодинамики, да, законы. Тепло ниоткуда не берется, никуда не девается. И как раз процессы терморегуляции ребенка, теплоотдача и теплопродукция. Чтобы сократить тепло, чтобы не отдавать это окружающей среде, сосуды спазмируются, и площадь, через которую они отдавали тепло, она становится меньше. И то есть все, что вокруг сосудов, мышцы и так далее, другие органы ткани, они меньше получают тепла, из-за этого они замерзают. Если мы человеку в этот момент дадим теплого питья попить, это

0: первое правило, да, которое есть теплое питье, организм воспримет, что да, становится теплее, и у нас есть центр терморегуляции, он находится в головном мозге, там в гипоталамусе, преоптическая область. Это настолько маленькая, это просто маленькая точечка. Вот просто вот маленькая точка, которая регулирует тепло во всем организме. И она понимает, через желудок быстро поступает через рецепторы к ним сигнал, она понимает, ага, все, мы попали в тепло, нам дали тепло, нам все хорошо, и буквально через 30-40 секунд начинают идти нейромедиаторы, и вот эти вот медиаторы, они передают сигнал, что сосуды, все, вы свое отработали, можете расширяться, у вас будет все хорошо. И вот начинается идти тепло.
1: А после этого какие-то шерстяные носки, ну, наверное, какое-то внешнее тепло тоже ребенку нужно будет?
0: Да, ну, действительно, если человек замерз, в этом случае

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Куда просто отдавать не будет. Поэтому стягивающего белья никакого не должно быть. Шерстяные носки, которые больше на размер на 2, самое то для ребенка, да и для всех.
3: То есть не надо его сажать в тазик ногами с горячей водой, да, а просто шерстяные носочки.
2: После того, как замерз, ни в коем случае. Это противопоказано, опять же, это вызовет некроз клеток. Шерстяные носки, пижама. Пижамы из натуральных материалов, которая тоже такая свободная, не стягивающая. Это тоже, во-первых, это создает и чувство безопасности, чувство комфорта и, опять же, сохраняет тепло. Потому что через кожу человек тоже отдает большое количество тепла в окружающую среду.
4: Каждый родитель желает знать.
3: Незаметно время нашей программы подошло к концу. В следующей программе мы снова встретимся с нашим экспертом, врачом-педиатром, аллергологом-иммунологом, доктором медицинских наук, профессором кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья имени Филатова Сеченовского университета Павлом Бережанским. Продолжим разговор о профилактике простудных заболеваний. Почему теплое питье и полоскание горла – это суперметоды, а греть ноги в тазике с горячей водой – не очень. Подробно остановимся на теме самолечения и на том, насколько оно порой бывает опасно. Расскажем о самых вопиющих ошибках родителей и поговорим о пневмонии, почему это заболевание сегодня так часто встречается. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Друзья, всем хорошего вечера.
4: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

этих спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

самых сладких снов. Тихо, дети спят.

Дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: этих спят.
1: Детский.